0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 5 часов 20 минут. Доброй ночи.
2: СМИ «Пилот ФМ». Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 5 часов 39 минут.

0: Екатеринбурге 6 часов утра. Здравствуйте.
1: Бонжорно. Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
2: Hello, everybody.
3: Коничива.
4: Саламат сива.
5: Бонжур.
6: Привет,
7: салют. Привет.
8: Радио. 104.5 FM.

0: реклама.
1: Как мне вызвать такси? Приложение не открывается.
2: Так можно же по телефону. Вызывай три десятки.
3: Такси три десятки. Работают в любой ситуации. 310-10-10. 12+.

0: Если не заводится авто, выручит кто? Будет все в порядке. Звоните в 30-ки. Эвакуаторы круглосуточно. 310-1010. 12+.
1: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: А тут подробности выяснились об Анатолии Вассермане. Очень неожиданно. Не слышно, да. Ксения Собчак брала у него интервью, записывала и выйдет, видимо, на ее, в ее программе. В общем, пригласила ее к себе домой и выяснилось, что у него целая коллекция картинок для взрослых.
4: Ах, он мужчин, старый развратник.
3: Для взрослых мужчин, а мы все знаем, что он же принял обет.
5: Безбрачие.
3: Да, безбрачие. В общем, в его спальне, которая одновременно служит рабочим кабинетом, обнаружились эротические плакаты, фильмы для взрослых и даже хентай. Понимаете? Вот. Ну, действительно, все знают, что дал обет целомудрия, и 73 года ему уже, что-то там с 20 лет, он не занимается любовью с женщинами. Сейчас с женщинами. С остальными вроде тоже. И сейчас он называет это решение юношеской глупостью. Жалеет о нем.
5: А что, не может обратно, да?
3: Но нарушать данное слово не собирается. Уж сейчас, если так, конечно, поднимать, наверняка Ксения Собчак спросила его, когда же, при каких обстоятельствах. Он где-то рассказывал об этом в интервью, как это было. Это действительно было глупо. Где-то в компании, среди своих же друзей.
5: А он сказал, мужик, сделал вот из
3: этого. Будто бы да, но, естественно, у него, конечно, прямо коллекция прекраснейшая этих плакатов.
5: Зачем ему женщина?
4: У меня, как у мужчины, к мужчине совет. Дорогой Анатолий, просто снимите свою жилетку с карманами, и сразу личная жизнь наладится.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
6: Информация на правах рекламы.
7: В школу ребенка не вози на метро. Купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Если менять автомобиль, то только с выгодой до 150 тысяч рублей. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: Доброе утро. 7:03 в Екатеринбурге. 16 сентября на календаре. За окном сейчас плюс 10 градусов.
1: Да нормальная погода.
2: Мне показалось даже тепло. Я сейчас сделала кот в сапогах. В общем, сегодня красивый был рассвет. Сегодня обещают дождь, но мне кажется, что его
0: вчера,
2: не
0: знаешь,
2: будет.
0: Вчера, знаешь, тоже какой-то обещали, потом прообещали, что называется.
2: Вчера даже распогодилось.
1: Да. Вы посмотрите, какая красота с пятницы. Плюс 20 днем и солнечно всю следующую неделю. Будет
0: бабье
1: так.
0: Лето.
3: Откуда у вас во всех столько позитива?
0: Ну, кто же должен им быть?
3: Ну да, мне на самом деле нравится, когда с утра прихожу. Кстати, здравствуйте.
1: Я Андрей, добрый вечер.
3: Если кто, да, не признал. У нас специфический такой вид тут из окна немножечко, специфический. И я каждое утро прихожу, я начинаю смотреть в окно и думать вот эти мрачные антигеройские монологи, но максимально нелепым голосом.
2: Например?
3: В голове. Типа, я такой: «Этот город прогнил! Мои слова осыпались, не долетая души людей!»
1: Андрюха...
2: И мимо помойки ходишь, да?
1: Максимально пафосным голосом говорить какие-то, знаешь, максимально обыденные вещи. «Надо передать показания по коммуналке».
3: Я люблю вот такую нелепую фигню очень сильно. Типа, все вот эти...
2: Мы ее тебе устроим все.
3: Я тебе устрою.
1: У вас
3: знаешь, что такое настоящая сила?
1: Ролевые игры начались уже в эфире.
0: Да, так что рановато вы начали.
3: Это покакать не пописив. Все, ладно.
0: Оставьте на чуть попозже, потому что мы здесь будем до 11 утра, катапульта в эфире. Так что
2: все... Спектакль я сейчас буду рассказывать вам через 10 минут. Вот здесь ты, пожалуйста.
3: Давай. Да, я спасибо.
4: Реклама. Генеральный спонсор утреннего шоу — компания «Гребец». ИП «Гребец» Артем Константинович.
5: Помогите! Тону! Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
6: Спасибо, дружище!
4: Тонете в долгах? «Гребец» протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
7: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
8: У меня было примерно 100 причин купить здесь квартиру. Но хватило бы и одной. Строит Брозекс. И это решает все.
9: ЖК «Ленина 100» – самый высокий в Березовском. Возводим дома и качество в абсолют. Квартира от 99 тысяч рублей за квадрат. Подземный паркинг, кладовые, двор без машин, дизайнерские лобби и гранд-колясочная.
8: Подробнее на lenina-100.ru.
9: ЖК «Ленина 100». Беспроигрышная комбо.
10: Застройщик ОЭЗ «Ленина 100». Проектная декларация на сайте nas.dom.rf.
11: Подтекает, стучит, не тянет. Не экспериментируй. Вези в Prime Service. Профессионалы своего дела с гарантией на работы. От ремонта мотора и установки сигнализации до замены масла. Высококлассный электрик-диагност. Сертификат на ремонт гарантийных машин без потери гарантии. Prime Service. Сайт prime96.ru.
12: Мам, смотри, что могу!
13: Лето как будто и не заканчивалось.
14: Завтра снова в Лим-Попо.
13: С такими скидками хоть каждый день.
15: Позитив не за горами.
16: А на горках!
15: В аквапарке Лим-Попо. Попробуйте нашу горку скидок. Утренние, вечерние, именинникам, студентам и большим семьям. Подробности в аквапарке Лим-Попо. Приезжайте. Екатеринбург, Щербакова 2. Лим-попо-дефис-парк.ру. Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807.
17: Нужны продукты с быстрой доставкой? Теперь в вашем городе есть Озон Фреш. Скидка на первый заказ. Свежие рыбы и мясо, готовая еда и выпечка. Все в удобном приложении.
18: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, 6. Украин 127-39-24-7-41. 16+.
19: В «Монетке» урожай выгоды. Лимоны 2 штуки. 99 рублей 99 копеек. Акции действуют с 14 по 20 сентября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
3: Даже если вы пока не знаете, чем будет увлекаться ваш ребенок, дома в стране уже готовы к вашим переменам. Квартира и улетный двор на страна.ком.
5: Застройщики группы компаний «Страна Девелопмент» действуют для сдана домов во всех проектах. Подробности на страна.ком.
1: Таю.
8: Toyota Центр Екатеринбург Юг. Ваш выбор надежных автомобилей в наличии. Ищите свой идеал. Toyota RAV4 для ярких будней. Статусная Camry для стильного образа жизни. И мощный Highlander для больших семейных путешествий. Мы предлагаем выгодные условия по кредиту и максимальную оценку вашего автомобиля по программе Trade-in. Приезжайте на 2 Новосибирскую 2. Toyota Центр Екатеринбург Юг. Ваш статус – ваш выбор.
6: Кредит предоставляет УАО «Toyota Bank». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Турбо-картинг! Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит турбо-картинг-холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг-холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.
8: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
16: Катапульта. Бабах!

0: спонсор афиши ООО «ЭЗ Правобережный Новый Город».
1: Я, понимаете, я человек не скандальный, я человек очень мягкий.
2: Это я.
1: Но если задеть меня, пух и перья полетят ото всех.
2: Прямо вот с языка слезал, вот прям про меня.
3: Ужасно.
2: 7:15 в Екатеринбурге, господин Соседов. Светило журналистики. Mm-hmm. Да. В общем, а что сегодня у нас в театрах? Сегодня камерный театр, который в данное время базируется в ОДО, пока у них ремонт. И вот в последний раз покажет спектакль «Голубая комната». Mm-hmm. Я собираюсь пойти. Вот много было возможностей, и вот когда говорят... Последний раз.
4: Закрываем лавочку, ты сразу
2: я бежишь, такая да. Нарисовалась. Да, я
3: а пойду. Про что это голубая комната вообще?
2: Я всех зову с собой, но если вам уже есть 18 лет, потому что...
3: Я с тобой 18 голубую комнату.
2: Акты там взрослые. Вообще это сказ о бесконечном поиске идеала в большом городе. Ну, грубо говоря, секс в большом городе. Там всего два актера в этом спектакле. Мужчина и женщина. Одна из них Лерочка. Ты знаешь ее. Это ваша коллега, когда люди вступают в случайные связи, изменяют своим супругам, в общем, как-то, ну, короче...
3: Это не там она раздевалась, ты рассказывала?
2: Свою любовь. Но она, на самом деле, много где раздевается, у нее сейчас прекрасно.
5: У нее прикол такой.
2: Любит. И, кстати, в одной из сцен действие выходит прямо за пределы сцены, и артисты переводят зрителей в фойе второго этажа.
3: И там коньячок, да, в буфете.
2: Продолжается представление там, то есть такой иммерсивный спектакль. Но имейте в виду, что я была в зале ОДО на одном из спектаклей, там очень холодно. Сначала кажется нормально, а потом начинает мерзнуть все.
3: Но потом в дело вступает коньячок из буфета и нормально.
2: Возможно.
5: Вот такие иммерсивные спектакли, мне кажется, это мог бы быть хороший фильм ужасов про спектакль, который не кончается. Ты еще домой приходишь, а у тебя посреди ночи из-под кровати актеры вылезают, и продолжается. Все это время ты играл.
3: Вылезает женщина, это бинокль брать будете?
2: Так, ну, в общем, сегодня в ОДО спектакль камерного театра «Голубая комната». Пошлите. На этой неделе вообще будут премьеры, которые вот только-только прямо начинают показывать. Успевайте. Это, например, в Театре оперы и балета с завтрашнего дня спектакль «Балет Корсар». Там тоже все по-взрослому. «Продажа рабынь», «Пиратский набег», «Плен», «Побег из него», «Кораблекрушение». В общем, я отложила просмотр на воскресенье.
4: Угу. А тебе же пригласительные прислали.
2: Да, да, да, да, еще и пригласительные прислали. Я вообще в восторге.
5: А че сюда не зовешь?
2: А куда? Тебя?
5: Да.
2: Куда звать?
5: Корсар.
2: Вот я зову.
3: Ты готов стать ее рабыней? Если нет, то пойдем.
5: Че ты гонишь, что ли?
2: Филармония сегодня. Саксофон плюс орган. Вот что объединяет вопрос? Вопрос.
5: Музыка.
2: Что, где, когда? Что объединяет японскую органистку, японскую и российскую саксофонистку?
5: У них гаражи
2: желание
5: рядом.
2: Желание экспериментировать, раздвигать границы. И, в общем, оказывается, эти инструменты могут звучать очень и очень гармонично. Сегодня в филармонии, там вас еще окутают запахами, там филармония просто свои запахи сделала. И прямо вот как заходишь, там сразу... Пфф,
4: на вот тебе.
3: Я хочу почувствовать запах саксофона, наконец-то.
6: Утреннее шоу на Радиопилот.
7: Информация на правах рекламы.
8: Что на свете всех милей?
9: Гулять в тени его аллей.
8: Современный жилой комплекс «Орбита» на Титова. От застройщика «Правобережный». Развитая инфраструктура. Аллеи для прогулок и места для отдыха. Кладовая в подарок. Действует программа «Трейд-ин».
9: Звоните 343-13-86. «Орбита». Вас ждут великие дома.
10: ООО «Специализированный застройщик «Правобережный Новый Город». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Реклама.
11: Компания «Практика» объявляет дни квартирного обмена. С 18 по 20 сентября обменяйте свою квартиру на новую в проекте «Практики». Оценим вашу квартиру по рыночной стоимости и предоставим скидку до 3 миллионов рублей на новую. Жить в своей можно до получения ключей. Подробности на gk-praktika.ru. Меняйся и живи. Скидку предоставляет застройщик компания «Практика». Проектная декларация на наш.дом.рф.
12: И главный приз...
13: мечтали о новой машине? Сейчас идеальный момент, чтобы забрать сразу две.

0: звони.
1: Алло, кто это?
2: Это ты из будущего.
1: Круто. И где мы сейчас?
2: Там, где купили апартаменты.
1: Wellness-панорама? Фантастика. Выходит, это было верное решение.
2: Еще бы. Сама скоро оценишь.
3: Термальный курорт Wellness-панорама. Это инвестиционные апартаменты, бесконечный бассейн, спа, банный комплекс и рестораны. Апартаменты Wellness-панорама от Baden Family. Отличный отдых и выгодная инвестиция в будущее. ООО «Специализированный застройщик. Уральские горячие источники». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Все для бизнеса и работы, для дома и семьи, для учебы и отдыха. На simaland.ru. Более миллиона товаров в наличии. Быстрая доставка, оптовые цены. simaland.ru.
5: УК «Симоленд», город Екатеринбург, улица Черняховского, строение 86, офис 36. ОГРН 122-660-002-3693.
6: Нужны продукты с быстрой доставкой? Теперь в вашем городе есть «Озон Фреш». Скидка на первый заказ. Свежие рыбы и мясо, готовая еда и выпечка. Все в удобном приложении.
5: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Брезинская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. ОГРН 127-394-4. 7, 4, 1, 16+.
7: Старт продаж новой очереди квартала Нагорный от УГМК «Застройщик». Здесь все на высшем уровне. Безопасная территория, просторный двор со спортивными кортами, фитнес-клуб с панорамным бассейном. Все это в 5 минутах от центра города. Сейчас квартиру в Нагорном можно купить в рассрочку без процентов на 2 года. Жилой комплекс «Нагорный» – есть чем гордиться.
8: ООО «Специализированный застройщик УГМК «Нагорный». Предложение действует до конца месяца текущего года. Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
9: Сломался вариатор на Ниссане. ДСГ на Фольксвагене пинается. Автомат на Тойоте встал. Не тяните с ремонтом. Агрегатка. Профессиональный ремонт и обслуживание АКПП любых марок автомобилей. 8 800 770 0202.

0: пульта.
1: Доброго утра всем, кому, у кого не получается на работу спешить. В Екатеринбурге 7 часов и 27 минут, а на радио «Пилот» пришло время дорожной сводки. Ее спонсор ООО «Регинас». Как сообщает сервис Яндекс.Карты, пока что не все так страшно. 3 балла у нас. Вильгельма Дегенина стоит от академика Сахарова до Краснолесья. На Краснолесье тоже не радует ситуация. От Рябинина до Вильгельма Дегенина простаивают на Амундсена, от академика Бардина до объездной. По Бебеля тоже что-то как-то все вот это вяло движется, от автомагистральной до Таватуйской, Серафимы Дерябиной. Там не гонится, от Гурзовской до Шаумяна, и нужно потерпеть на Трудовой от Березовского тракта до Мурзинской. Поэтому будьте внимательны и ищите пути объезда.
2: Информация на правах рекламы.
3: Встречайте «Танк 300» в официальном дилерском центре «Танк Регинас» на Высоцкого 3. Там, где стиль встречает мощь. Брутальный рамный внедорожник «Танк 300» с адаптивным круиз-контролем, автоматическим экстренным торможением и мониторингом слепых зон. Ничего лишнего, только уверенность. Официальный дилер «Танк Регинас» на Высоцкого 3.

0: Программа предназначена для детей старше 16 лет.
1: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Встречка на Радио Пилот.
2: Спонсор рубрики «Встречка» ООО «Антарес». Спрашивайте столешницы «Антарес» в мебельных салонах Екатеринбурга и области.
1: Вопросы и ответы в прямом эфире.
3: Александр, я хотела бы вопрос задать. Подскажите, вот Рено Аркана, оно где-нибудь 1-2 года, как альтернатива русскому автопрому новому, ну типа «Икстра» и «Веста».
2: Слушай, ну смотри, на «Аркане» вот эти моторы 1.3 вызывали больше всего вопросов, когда она появлялась. Больше всего мне этот двигатель зашел на платформе у Duster. Ну, то есть там он реально пошустрее себя ведет. В принципе, машины ходят, да, не сказать, что прям идеалити. Из этой платформы B0, которую они везде пихали, начиная от Логанов там, да, они высосали все, что могли. Вообще вот все выжили. Понимаешь, как бы она достаточно простая с какой-то точки зрения в там, условиях салона, еще что-то вот по материалам, но при этом она свою функцию выполняет. Но с вот маленьким объемом я так и не подружился. То есть в городских условиях она мне так и не зашла. Да, как повседневный, обычный будничный автомобиль, как ты правильно сказал, альтернатива отечественному автопрому, более-менее гламурно выглядящая, да. Но функционал интереснее у Дастера. Ну, я имею в виду там с точки зрения хозяйственных. Да, он может не такой вместимый, но зато можно и в пир, и в мир, как говорится. То есть можно посмотреть еще Каптюры, как вариант. Тоже. Там хотя бы есть двухлитровые варианты. И ценник тоже другой.
3: Ну, смущает у Аркана то, что там заднее сиденье, вот этот задний ряд, там очень низкий потолок вообще.
2: Там слушай, ну, смотря что вы делать собрались в автомобиле. Мы сейчас так рассуждаем, это... знаешь, там типа, ой, потолок низкий, ой, еще
3: нет,
2: что-то.
3: Это просто для передвижения от работы до дома.
2: Вот чтоб ты понимала, я в автомобиле купе японского производства в шестером ездил, имея 2,5 посадочных места. Мы в Audi TT 4 человека запихивали, понимаешь? А, да, сейчас все, а сейчас такие все такие, типа, блин, потолок низко. Не, это все зависит, конечно, от твоих пожеланий, но для детей там нормально место. Ну, двое посадишь, если без кресел уже. А что касается, конечно, за возможности загрузки, там еще что-то, но это немного не тот хозяйственный транспорт, который надо рассматривать. На каждый день повседневно для мамочки, там, да, как вариант, да.
1: Вопросы и ответы в прямом эфире.
4: Александр, не подскажешь, Volvo S80 2011 год предлагает за хорошую цену?
2: А кто? Кто-то из друзей?
4: Ну, из всех друзей знакомые, да.
2: Просто интересен пробег, состояние автомобиля. Хорошо ли ты знаешь эту машину вообще?
4: Нет, я ее не знаю. Пробег там по 200, вот, но привлекает цена в этих условиях.
2: Ну вот вопрос цены и ценообразования. Как это? Волшебных бобов нет. Не растут они, понимаешь, у нас. И просто так хороший вариант за 3 копейки отдают либо только в каких-то, ну, резко патовых условиях, когда человек покидает страну, например, распродает вообще все, или это наследство, или что-то случилось. Ну, либо это какой-то косяк с машиной, то есть она вот-вот уже потребует серьезного ремонта на ту сумму, которая, собственно, и отсутствует в его цене. Не тешь себя надеждой, что это прямо супер-шоколадный вариант, он вот сейчас... Проверь. И как только начнешь проверять, вот я тебе уверяю, там найдутся вопросы по какому-нибудь подшипнику, по какой-нибудь там рейке, насосу, еще что-то. Тачка-то интересная, классическая, комфортная, управляемая. Но сказать, чтобы она была супернадежной, ничего супернадежного нет. Тем более, когда выставляют шоколадный ценник, все равно придумывать надо, как проверить. Так, чтобы вскрыть правду. Она все равно где-то есть, существует. Поэтому проверь, если тебя устроит техническое состояние, и ты готов будешь там иметь 1070 в кармане на всякий случай, пожалуйста. Я думаю, ты порадуешься. Учитывая ценники на рынке в целом, хороший вариант, тем более с пробегом там, ну, 150, достать достаточно сложно. Если у тебя пробег под 200, но состояние действительно достойное, я думаю, да. Учитывая, что эта платформа пользовалась достаточно серьезным спросом, но среди любителей классического автопрома. Ничего сверхъестественного, ультрасовременного в нем нет.
4: Ну, целом понял тебя. Спасибо.
2: Спасибо и тебе. Удачи. Друзья, благодарю вас за звонки и внимание. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
5: Реклама спонсора.

0: Фабрика столешниц «Антарес». Спрашивайте столешницы «Антарес» в мебельных салонах Екатеринбурга и области.
1: Реклама.
2: Как сэкономить на покупке авто?
3: В CS Motors все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте Хавейл на космонавтов. Предложение ограничено. Скорее звони. 343-1342.
4: Акция до 30 сентября 2026 года.
5: Мечта.

0: старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: Стильные диски и шины в автомагазине «Римзона». Изготовление эксклюзивных дисков под заказ по индивидуальному дизайну.
2: Автомагазин «Римзона». Гурзуфская, 44. Сайт «Римзона.ру».
3: ИП Дылгин Иван Владимирович. ОГРН 315-665-800-079-240.
4: Вмятинам нет. Наш ответ. Качественный кузовной ремонт всегда. Это «Ангара». Профессиональный ремонт в срок. Увеличенная гарантия на все работы. Екатеринбург. Майкопская, 10. Сайт stoangara.ru.
5: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
6: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
7: Ой, а помнишь, как мы в прошлый раз сами переезжали?
8: Ха, как забыть? Машина сломалась, диван застрял, спина болит.
7: Теперь я живу проще, ведь есть «Автомиг», газели-грузчики для переезда, такси, когда нужно уехать, эвакуатор, если сломался автомобиль.
8: Все по одному номеру, и не надо никого уговаривать помочь.
9: «Автомиг». Круглосуточно. 222-2-222.
10: «Одрел Групп». ОГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Имашева, дом 9, офис 130. 12+.
11: Тук-тук-тук! Слышите? Это в Дом Лента еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Ламинат Эггер, 32 класс, 8 мм. Туп Матерра медовый. Всего 499 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
12: Спокойно, товарищи! Без паники! Это суперпредложение! Новая «Ботаника»!
13: Здесь все, что для жизни счастливой вам надо. Планировки удобные, паркинг, школы, детсады.
12: Ювелирное качество стройки. Сдача второго дома в четвертом квартале 2026 года.
13: Новая «Ботаника». Кристинского, 8 марта.
12: Телефон отдела продаж в Екатеринбурге. 273-63-63.
3: Проектная реклама. На сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗ Ривьера НБ».
14: Подари любимой цветы, и она будет счастлива день. Дари ей цветы каждый день, и она будет счастлива всю жизнь.
15: Учитель, как вы мудры.
14: Да это не я. Мне в букете сказали.
15: В букете.рф. Свежие цветы и букеты круглосуточно.
14: Для счастливых моментов. Доставка цветов. Для доставки цветов в букете.рф.
3: ИП Каутаев Сергей Юрьевич. ОГРН 318-665-8300-308-48.
16: Июль рекомендуют самым близким. А теперь июль. Еще и официальный дилер «Хавейл» на Гурзуфской, 63. В честь открытия все авто по цене завода. Понятные условия и приятные подарки к покупке. Выгодный трейд-ин. Обменяем вашу машину на новый «Хавейл» легко и по-доброму. Приезжайте, познакомимся. «Хавейл Июль». Гурзуфская, 63.
3: Акция до конца сентября этого года.
17: Реклама на радио. Первым делом «Пилот». 357-4010. Код города 343.
18: Катапульта.

0: выигрывает тот, кто слушает.
1: Радиопилот.
2: Доброе утро. 7:45 в Екатеринбурге.
3: Пришло время нашего розыгрыша для модников.
4: Ох,
3: мужчин. Набирайте 237-104.
2: Будем, да, разыгрывать призы, причем от нашего классного спонсора, это сеть магазинов мужских костюмов «Братья-джентльмены» ИП Климович Игорь Сергеевич.
3: Итак, есть кто-то у нас на линии. Доброго утречка.
2: Алло, алло. Доброе. Как зовут? Признавайся,
5: Александр.
2: Джентльмен.
5: Александр, Александр.
2: Нет.
3: Выдавай, не хочешь, нет? Признавайся, выдавай явки. Чего там ждешь?
2: Алло, мы не слышим тебя. Ладно, давай следующий звонок принимать.
3: Не судьба. Случилась небольшая. Такое тоже бывает. Но следующий давайте уже судьба набирает.
2: Алло.
3: Доброго утра.
4: Вас набирает судьба. Доброе утро.
2: Алло, алло.
6: Алло.
2: Слушайте, у меня есть такое ощущение, что у нас что-то произошло со связью.
5: Нет,
4: да, такое может быть.
2: Да-да-да. Потому что у меня тут компьютер завис.
4: Слишком тихо.
3: Думаешь, мы отдалились друг от друга, у нас проблемы со связью?
2: Давайте еще раз попробуем. 237-104. Кто хочет с нами поговорить и поучаствовать в конкурсе, где всего-то надо выбрать один правильный вариант.
3: Все вообще просто очень.
2: Алло.
5: Алло, доброе утро.
3: Нет, я всего лишь хочу.
2: Я вам честно
3: голос.
2: Признаюсь, у нас что-то случилось со связью.
4: Это ты что-то сломала?
2: Просто я не сломала, но я не могу починить, потому что у меня висит эфирный компьютер, и вообще у нас что-то вот произошло сейчас, да. И как мы будем конкурс проводить?
3: Я думаю, что пока не починится связь, я буду рассказывать травмирующие истории своего детства.
2: Нет, ну у нас же есть приз, его, конечно, нужно будет обязательно вручить, но мне кажется, что надо будет этот конкурс. Давайте его проведем чуть попозже.
3: Конечно.
2: А впереди у нас будут новости.
7: На Радиопилот.
8: Информация на правах рекламы.
9: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей. Большой размерный ряд. Широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно. По-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentlemen.ru.

0: Доброе утро. 7:51 в Екатеринбурге. Время новостей. Спонсор выпуска ООО «Сделано с любовью». Центр эстетического восстановления доктора Бузова.
1: Доброе утро. У микрофона Сергей Королев и новости на радио «Пилот». Еще 9 станций метро хотят построить в Екатеринбурге. Мечты. На фестивале молодежи об этом рассказал глава города Алексей Орлов. Заявил, что мечтает, чтобы было в городе 18 станций. Товарищ мэр, мы тоже очень мечтаем.
2: А мы-то как мечтаем?
3: Он мечтает.
2: Я думаю, просто его спросили, о чем вы мечтаете, и он сказал.
0: Журналисты разорвали эту фразу.
4: Он с тем же успехом мог сказать, хочу, чтобы эльфы были настоящими. Вот что-нибудь
2: это вот как
4: такое.
2: Раз не мечта.
1: Кроме того, глава города озвучил планы по созданию единой пешеходной набережной от Верхнесетского до Нижнесетского водохранилища. Да, уже строят, насколько я знаю, вот уже до декабристов продлили набережную, все красиво, все хорошо, будем ждать, когда продлят и дальше. Ну и кроме того, сказали, что обновят все вагоны, вот это, кстати, хорошо. Все вагоны в метро обновят до 2035 года.
0: 2035, это 9 лет, если что.
4: Да, 9 лет, 9 станций.
2: И, пожалуйста, тогда и трамваи обновить. Пожалуйста.
4: Да. Но, да. Слушай, их-то обновляют активно.
2: Ну, не так активно, как ты думаешь.
4: Но, не, дорогая, я на них езжу.
2: Я тоже.
1: А в школах предлагают переходить на пятидневку, чтобы у детей было больше времени на отдых и свои дела.
0: А где-то есть 6 дней?
2: Конечно, мне кажется, 6 дней.
1: Есть 6-дневки, и при этом субботние уроки не должны просто переносить на другие дни, иначе школьникам придется дольше учиться с понедельника по пятницу, и нагрузка только вырастет.
0: Если я не ошибаюсь, еще 2 года назад принимали закон о том, что дети в субботу не должны учиться, а в этом году, кстати, перед 1 сентября вышел закон, что дети определенных классов, у них должно быть не больше там определенного же количества уроков. И вот, например, 6-классники не должны больше, чем 6 уроков в день проходить.
2: А те 9-классники, которые готовятся к ОГЭ, в субботу уходят как миленькие.
0: Просто я хотела добавить, что у моего сына позавчера было 7 уроков.
1: Он в каком классе?
0: В 6-м. И он такой, мама, ты же говорила, вот, в новостях появлялась.
1: Может, он тебе соврал и просто где-то шлялся
2: самое
1: в это время.
2: Самое эксклюзивное элитное образование, пусть радуется.
4: Да, ты потом лучшее расскажи ему. Я расскажу тебе сейчас, сынок, как работать десятки лет, порой годами без отпуска.
1: Ну и к новостям нашего молодежного форума, который прямо сейчас проходит в Екатеринбурге. Мария Захарова на днях выступала и рассказала, что является главным критерием успеха мужчины. Андрюха, ты зря не записываешь. Критерии успешности у мужчин до недавнего времени были: это достаток материальный, метраж недвижимости, длина яхты, часы, количество приключений в жизни. Но на самом деле на первом месте должны быть горящие глаза женщины, которая говорит: «Я хочу от него детей». Вот это главный критерий успеха.
4: И тут я достаю зажигалку.
0: И зажигаю эти глаза, да.
1: Это все новости к данной минуте. У микрофона был Сергей Королев.
5: Информация на правах рекламы. Улыбнитесь, просто улыбнитесь. Без повода. Центр эстетического восстановления желает всем прекрасного дня. Кстати, хорошее настроение – отличный помощник в реабилитации. А всю профессиональную помощь окажем мы.
6: Подготовка к операциям и последующая реабилитация. Восстановление после родов, спортивных нагрузок, восстановительная гинекология.
5: Центр эстетического восстановления доктора Бузова. Екатеринбург, Мичурина, 21. Контакты на сайте fdfisbdfisclinic.ru. Возможны противопоказания. Обратитесь за консультацией к специалистам.
7: Листья желтые над городом кружатся.
8: Климат, контроль, катапульты.
0: Спонсор прогноза погоды ООО «Автобан Черри», официальный дилер ТЭНа, Щербакова, 144. Синоптики обещают сегодня в течение дня переменную облачность и небольшой дождь. Температура воздуха днем плюс 16-18.
9: Пилот FM.
10: Реклама.
11: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
12: Не искать, а выбирать приехали в «Автобан Березовский».
11: Черри, LG, Тенок, в «Автобан» на любой цвет и бюджет.
12: О!

0: Пиразовский, приезжайте.
1: Акция до конца сентября.
0: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
2: Информация на правах рекламы.
3: Считается, что в рекламе премиальных автомобилей не стоит шутить на пикантные темы. Но если у вас мощный зикр, вы можете говорить на любые темы. И даже не важно, какого он размера.
4: Шутки в сторону. Концептуальный дизайн.

0: Автобан Зикар. Екатеринбург. Металлургов 67.
1: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: выигрывает тот, кто слушает.
1: Радиопилот.
2: Доброе утро, 8.13 в Екатеринбурге. Начинаем конкурс «Что было раньше». И спонсор конкурса ООО «КИТ Екатеринбург» аквапарк «Лимпопо».
3: До нас уже дозвонился Михаил. Он работает продавцом роботизированных сварочных комплексов. Доброе утро.
2: Привет.
4: Доброе утро.
3: Наверное, сразу скажем, нам девушку еще надо, поэтому прекрасные набирайте 237-104.
2: А пока с тобой вопросики.
3: Да, вот это вот что за история? Значит, меня уже нейронки заменили вот в этой озвучке всей, а теперь я, когда мечтаю получить сварочные корочки, ты еще такой, роботизированные комплексы, вы что, издеваетесь надо мной?
0: Хорошо, это же для тебя, это для сварщиков, да, чтобы было быстрее, удобнее, ну, что это такое у вас?
4: Ну, если правильнее, то да, для производства.
0: Вот.
3: Звучит как так что-то, для чего нужны инженеры, а не сварщики.
0: Ну, в том числе, ну как без сварщика, так как без рук, ты что?
2: Все равно кто-то должен это контролировать.
3: Ну, ладно, хорошо. Кто у нас на второй линии? Доброе утро.
5: Доброе утро.
3: Когда мы говорили «девушка», мы имели в виду, не поверите, ровно то, что говорили. Так, еще звоночек, доброе утро.
6: Проверка.
7: Доброе утро.
3: О, человек, который понял задание. Доброе утро. Как тебя зовут?
7: Меня зовут Саня.
2: Саня. Ой, какое имя.
8: Очень красивое.
2: Это полное имя или полное Александрия будет какое-нибудь, нет?
7: Это полное имя Саня.
2: А кем ты работаешь?
3: Александрия, ну придумай.
7: Преподаватель в университете.
8: О, а что преподаешь, если не секрет?
7: Ну, экономику.
8: Мы не экономисты, к сожалению, мы больше по сварке.
3: На самом деле, я думаю, пожалуйста, объясняйте чаще людям на экономике, что деньги — это конечный ресурс, который распределяется, и не все будут миллионерами. Это бред сивой кобылы.
0: Не каждый
2: урок закончен, да. Ладно, давайте поиграем.
7: Представляете себе, именно так я студентам и говорю, что не все могут быть предпринимателями.
3: Да.
2: Сняла розовые очки, и больше никто не обучается на экономике. Но...
7: Нет, надо стать профессионалом своего дела, чтобы быть востребованным на рынке труда.
2: Молодец.
0: Вот. Например, сварщиком, да, Андрей?
3: Да, нет, сварщики топ.
2: Ладно, давайте, ребят, играть. У нас для вас три вопроса. Что появилось раньше, кто родился раньше и так далее. Ответите правильно на все три, получите приз.
3: Итак, скажите нам, что появилось раньше? Утреннее шоу «Катапульта» или сериал «Остаться в живых»? Михаил, что думает?
4: «Остаться в живых».
3: Угу. А Сания?
7: «Катапульта».
0: Ты уже как будто бы, знаешь, кричи «Катапульта». Кто из актеров родился раньше? Арнольд Шварценеггер или Майкл Дуглас?
3: Миша, что думаешь?
4: Шварценеггер.
3: Угу. Сания, твое мнение?
7: Думаю, что Дуглас.
2: За Дугласа. Так, ну и какой город был основан раньше? Москва или Тверь?
3: Михаил.
4: Тверь.
3: Угу. Санья?
7: Я думаю, что Москва 800 плюс.
2: 800 плюс.
3: Ну, давайте разбирать полет, собственно. По поводу первого нашего вопроса касательно «Катапульты» и «Остаться в живых». Раньше все-таки «Остаться в живых» вышли в эфир.
2: Да, в 2004 году.
3: На два года раньше. Здесь Михаил ответил верно. Сания немножко не в ту направлению пошла.
0: Да. А Майкл Дуглас, ну, они почти ровесники, хотя мне всегда казалось, что Дуглас постарше, он уже так выглядит. В общем, он 44-го года, а Шварценеггер в 47-м году родился.
2: Да. Ну, Дуглас, постарше.
3: Тут вы поменялись позициями наоборот.
2: С городами тоже разошлись. Вот Москва была основана в 1147 году, а Тверь-то раньше, в 1135-м.
3: Такие вот дела.
2: Ни у кого не получилось.
3: Не получилось. Ну что поделать?
0: Ничего страшного. Конечно. Давайте кричать вместе «Катапульта».

0: 4.
1: Давай. Катапульта!
2: Пульта!
3: На радиопилот.
4: Информация на правах рекламы.
5: Мам, смотри, что могу!
6: Лето как будто и не заканчивалось.
7: Завтра снова в Лим-Попо.
6: С такими скидками хоть каждый день.
8: Позитив не за горами.
9: А на горках!
8: В аквапарке Лим-Попо. Попробуйте нашу горку скидок. Утренние, вечерние, именинникам, студентам и большим семьям. Подробности в аквапарке Лим-Попо. Приезжайте. Екатеринбург, Щербакова 2. Лим-Попо-дефис-парк.ру. ООО «Кит Екатеринбург». ОГРН 108-667-1807.

0: Катапульта.
1: Спонсор рубрики «Катапульта онлайн» ООО «Прайм Сервис», центр кузовного ремонта «Скиллпро», сайт skillpro66.ru.
2: Нам не ипотека, я по уши в долгах.
3: Лина, это я.
1: Доброе утро, 8 часов 21 минута в Екатеринбурге. Россияне признали зависимости свои. Есть зависимости от соцсетей и холодильника.
4: Это главная зависимость?
1: Да, вот если бы сказали, ну вот, избавимся от какой-то зависимости, и люди говорят, что да, это вот хотели бы избавиться от соцсетей, и самозапрет бы установили на ночной шопинг и на вообще на...
5: Ночной дожор. Вот
1: ночной
5: этот,
1: дожор, да, ночной холодильник, да, и вообще...
4: Вот честно, никогда ни того, ни другого не было. Ни дожора ночного, ни шопинга.
0: Это всегда эти истории с самозапретами всеми, они же работают как вот это, человек, который руку в костер сует, и потом такой, почему меня никто не остановил?
1: Так, слушайте, что самое интересное, примерно столько же россиян, половина, хотели бы установить себе запрет на покупку фитнес-абонементов. Потому что потом ими не пользуются. Да-да-да. Где-то по акции купили. Ой, сейчас пойду, на самом деле не хочешь. Нет, если я покупаю абонемент, я его исхожу.
0: Да, как будто они делают правильные наблюдения, очень неправильные выводы такие.
1: Да, вот такое забавное. И вот поздние визиты к холодильнику после 10 вечера. Это считается забавный такой самозапрет, но на самом деле он ничего не забавный. Так и есть.
0: А там, мне кажется, что с холодильниками нужно, знаете, как делать? Как с сигаретами, сразу их выпускать с какой-то наклейкой, с предупреждением. Типа вот это, когда у тебя впалый локоть. Хочешь такое?
1: Слушай, на самом деле надо, в принципе, не только на холодильник, а в принципе на кухню. Потому что там же есть еще разные коробочки с пряниками.
5: А если ты спишь на кухне?
1: А если ты спишь на кухне?
0: Либо можно ужираться огурцами. Там калории сжигается больше, пока ешь.
5: Хочешь есть, ешь огурец. Не хочешь огурец, не хочешь есть вот это вот. Да.
0: Плюс можно выместить агрессию и сделать их битыми еще заодно.
1: Слушай, интересное предложение. И тем временем россияне назвали самые раздражающие слова. Это кринж, это рофл и имба. Ну, кринж самое бесячее слово.
5: Только не имба, а имба они говорят.
1: Имба. Ну, я
0: да вот вы, чертовы зумеры.
1: Это я слово, да. Слово изба, а вот имба. Я, честно, не знаю, это забыла это что, напомните.
5: Ну, это типа...
4: Что-то хорошее.
5: Да, очень крутое, да.
1: Ну, я когда что-то хорошее говорю...
0: Это что-то в своем катарсисе, Лиана.
1: Я говорю, ништяк там или класс.
5: Ништяк.
4: Ты не даешь свой возраст. Ты, может, еще получка говоришь вместо зарплаты.
1: А еще.
0: Это каждый раз выстреливает. Ништяк. Тебя ничего не смущает в этом слове?
1: Я не знаю. В общем, еще слова. Кейс, бесячие, триггерить, хайп и фейк. Ну, кейс, кстати, да, у нас такой был кейс.
4: Просто видишь все эти слова, смотря в каком контексте и с какой интонацией говорят.
1: Ну, конечно, чаще всего это на каких-то, не знаю, конференциях, там, на собраниях, там, вот сейчас мы рассмотрим такой-то кейс.
0: Некоторые, послушайте, я не против заимствования в целом, ну, когда это обусловлено. Да. Типа, когда есть какие-то причины, например, термин более емкий, где вот я такой, ну, фейк не звучит сильно страшно, потому что у нас есть либо фейк, либо подделка! Много ртом надо двигать, а это какой-то кринж.
6: Утреннее шоу на Радиопилот.
7: Информация на правах рекламы.
8: Дверь в царапинах, порог мятый. Не машина, а побоище.
9: Да не проблема. Есть SkillPro. SkillPro – профессиональный кузовной цех. Огромный ангар, профессиональная покрасочная камера, собственный подбор краски и прием машины в день обращения. И все это по разумной цене. SkillPro. Опыт профессионалов. Екатеринбург.
10: 40-летие комсомола 38Б. Яртинская, 18.
9: SkillPro66.ru.

0: Открыт старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: Июль рекомендуют самым близким. А теперь июль. Еще и официальный дилер «Хавейл» на Гурзуфской, 63. В честь открытия все авто по цене завода. Понятные условия и приятные подарки к покупке. Выгодный трейд-ин. Обменяем вашу машину на новый «Хавейл» легко и по-доброму. Приезжайте, познакомимся. «Хавейл Июль». Гурзуфская, 63.
2: Акция до конца сентября этого года.
3: Вы прораб, и у вас на объекте ремонт? Тогда звоните в Петрович. Анне.
4: Анна, плитка.
5: Анна, сухие смеси.
6: Анна, вы просто песня.
3: Анна, как и любовь Петровича, поможет подобрать и рассчитать нужное количество материалов для строительства с кэшбэком 10%. А еще доставку оформит точно ко времени. На объекте идет ремонт. Звоним в Петрович.
7: Акция 31 октября 2026 года. Организатор акции ООО «СТД Петрович», Санкт-Петербург. УГРН 106-784-754-55-55. Подробности на сайте petrovich.ru.
8: Внимание! В клинике доктора Игнатьева лазерная коррекция зрения от 8500 рублей. Степана Разина 2. Телефон 227-1234.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Как сэкономить на покупке авто?
11: В CS Motors все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте «Хавейл» на космонавтов. Предложение ограничено. Скорее звони. 343-1342.
12: Акция до 30 сентября 2026 года.

0: адрес светодиод96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: ООО «Светодиод». УГРН 116-965-81-15-330.
2: Хороший ломбард дарит своим клиентам хорошее настроение. 27 сентября в Екатеринбургском зоопарке большой праздник с квестом, фотозоной, развлечениями, подарками. Подробности мероприятия на goodlombard.ru.
3: С открытым залоговым билетом вход бесплатный. Плюс один ребенок. Ну плюс. ООО «Ломбард» выгодный. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: 47-01-5533.
1: Компания «Практика» объявляет дни квартирного обмена. С 18 по 20 сентября обменяйте свою квартиру на новую в проекте «Практики». Оценим вашу квартиру по рыночной стоимости и предоставим скидку до 3 миллионов рублей на новую. Жить в своей можно до получения ключей. Подробности на gk-практика.ру. Меняйся и живи. Скидку предоставляет застройщик компания «Практика». Проектная декларация на nash.dom.rf.

0: Lucky Motors Джили. Lucky Motors, Lucky, Lucky Motors. Звоните 228-2626. Lucky Motors.
1: Катапульта. Yeah.

0: катапульта.
1: Доброе утро, автомобилисты. 8.33 в Екатеринбурге. Сейчас посмотрим, что на дорогах города в эти минуты происходит. Спонсор проверки ООО «Регинас». Итак, город пробочный. Хотя показывают Яндекс.Карты всего 4 балла, но есть затруднения, связанные с ДТП. Сейчас затруднительное положение на 2-й Новосибирской. Там случилась авария. И очень большая пробка в направлении улицы Эскадронная. Там, кстати, совсем во все стороны затруднен проезд. Пробка на объездной перед Амундсена в обе стороны. Также затруднено движение из Академа по улице Дегенина и перед Краснолесье. Пробка также по Краснолесье перед Дегенина тоже в обе стороны. Есть авария, которая случилась на улице Малышева. На Малышева от Репины, между Репиной и Московской. Там сейчас тоже затруднено движение в направлении города. Пробка также по Московской, по Верхоседскому бульвару, по Репино большая пробка, по Челюскинцев. Как-то растянулась пробка от Макаровского моста в направлении Жукова. Еще затруднен проезд сейчас уже на север города смотрим, на улице Космонавтов, причем перед фронтовых бригад в направлении Уралмаша. Обычно наоборот пробка. На самом Уралмаше сейчас затруднено движение на Бакинских комиссаров перед Космонавтов. Со стороны Пышмы транспорт, кстати, более-менее двигается. Не сказать, что там прям сильно затруднительное положение. Так, ну и еще где пробки, это Щербакова, конечно, как без этого. Щербакова перед улицей Самолетная, большущая пробка от Зимней. То есть придется очень долго выбираться со стороны Уктуса. Будьте аккуратны и внимательны в пути.
2: Информация на правах рекламы.
3: Сделай каждый день особенным с обновленным Havail H3. Брутальный кроссовер обеспечит комфорт в городе и уверенность за его пределами благодаря интеллектуальным технологиям и системе полного привода. Обновленный Havail H3 в Regina's Havail Pro на Высоцкого 3 за 2 549 000 рублей. Havail H3. Веди яркую жизнь. Цена обновленного Havail H3 в комплектации Optimum 2026 года производства с учетом выгоды 200 тысяч рублей по программе «Лояльный кредит». Предложение ограничено, не является офертой и действует с 1 сентября 2026 года. Подробности уточняются в официальном дилерском центре Regina's и на сайте regina's-havailpro.ru.

0: предназначены для детей старше 16 лет.
1: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Встречка на Радио Пилот.
2: Спонсор рубрики «Встречка» ООО «Антарес». Спрашивайте столешницы «Антарес» в мебельных салонах Екатеринбурга и области.
1: Вопросы и ответы в прямом эфире.
3: Скажите, пожалуйста, насчет «Эксида Рикс».
2: Мне очень понравился подход производителя. Знаешь, какой? Это вот один RX ушел и стал стоить просто термоядерных денег. Бах, тут же появляется такая же штука интересная, в два раза дешевле. То есть, по сути, это интересно для тех, кто хотел вот такого класса автомобиль, именно люксового сегмента. Да, в любом случае мы всегда задаемся вопросом, типа, а что мы получим за эти деньги? Деньги, притом, немалые. Ну так, на секундочку. Получишь что? Достаточно серьезный уровень комфорта, неплохо сбитый салон там с этими динамиками в подголовниках и кучей-кучей различных электронных опций, которых у азиатского автопрома сейчас просто пруд-пруди. Да, в направлении Exeed Cherry двигается достаточно серьезно в плане клиентоориентированности. Они там и плюшек навешивают на сервис, и кучу гарантийных обязательств посерьезки выполняют. Я работаю с этим брендом давно и знаю давно во всех регионах, изучаю. Вот этот бренд один из самых активно открывающихся по стране. За один год они там порядка 70 автоцентров открыли, чтобы ты понимал.
3: При этом... У нас только 3.
2: Ну вот, да, я про что и говорю, что это массово заходящий продукт в люксовый сегмент, потому что такие производители, как Lexus, понимаешь, людям недоступны в большинстве своем. Как заменитель, это, конечно, интересно, но всегда есть какое-то «но». Вот всегда, вот покупая азиатский автомобиль, ты должен быть готов к этому. Ну, например, меня немножко расстроило то, что нет нормальных глушителей, понимаешь? Ну, че, блин, за такие деньги нельзя нормальные нержавейки сварить, что ли? Ну, это ведь как бы тоже такая, знаешь, все красиво, все классно, под бампер задний заглядываешь, такой, а, понятно. Вот так, вот примерно так это выглядит. Но если на это особо внимание не обращать, по сути, сейчас и конкурентов у него немного. То есть, если в этом сегменте смотреть, то там уже дальше только электрички, типа Зикров там и так далее. И прямой конкурент тоже неплохо сделанный с практически таким же набором плюшек, это Юникей. Вот тебе, пожалуйста.
1: Вопросы и ответы в прямом эфире.
3: Подскажи, пожалуйста, вот автомобиль, который вышел от JQ, это вот на платформе.
2: Да, это мода переодетая, по сути. Но там вот есть нюанс один. Работа полного привода интереснее настроена, сама муфта быстрее подключается. То есть мы выезжали на песок, и потом выезжали на снег на ней. У Амоды попроще. То есть вот Амода более городская машина в этом плане. Мне еще понравились решения по салону, более брутальные такие. Ну, интересно сделано, правда. Но абсолютно не понял я, зачем вот эти шашечки в фарах? Я что, таксист, что ли?
3: А, там тоже шашечки, да.
2: Ну, там вот прям в головной оптике они. Ну,
3: да.
2: Че к чему, блин, ребят? Ну, вроде такой закос под Эвок. Ну, то есть такой а-ля Land Rover, понимаешь? Ну, и при этом вот они абсолютно как-то попсово и дешево выглядят. Есть ряд, скажем, нюансов, которые у меня вызвали вопросы. То есть по вместимости багажника, например, можно было добавлять. Еще что-то. Но в целом, если хочется чуть-чуть поинтереснее вот эту стандартную тему, которую Cherry практически во всех направлениях платформе своей использует, то там оно есть. Но вот опять же только за счет быстрого действия полного привода. Не более того, но там вот эти миллисекунды, чувствовать их начинаешь только тогда, когда у тебя машина ворочается где-то в грязи, в снегу, а в серьезную грязь ты на нем тоже не полезешь. То есть если нужно чуть проходимее, это оно. Если хочется выбирать уже в определенном бюджете, смотри внимательно, где какие плюшки получишь.
3: Я понял, хорошо.
2: Спасибо. Тебе спасибо, удачи, друзья, благодарю за интересные разговоры. Ну и, конечно, за внимание. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
0: Реклама спонсора.

0: Фабрика столешниц «Антарес». Спрашивайте столешницы «Антарес» в мебельных салонах Екатеринбурга и области.
1: Реклама.
2: Недостаточно однажды стать победителем. Важно подтверждать этот статус каждый день. Обладатель Всероссийской премии Tank Dealer Award 2025, официальный дилер Lucky Motors, знает это как никто другой. Если покупать Tank, то в Lucky Motors. Сделаем индивидуальное предложение каждому клиенту. Lucky Motors. Металлургов 65А.
3: Побыстрее давай, я тоже в ванну хочу.
4: Такой классный ремонт сделали, аж душа поет. Выходить не хочется.
3: Спасибо Керамиру.
0: Сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Мы убедились в этом лично. Все от плитки, сантехники и мебели до ремонтных услуг. А скидка 30 тысяч рублей по промокоду «Пилот» – это отличный бонус. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
5: Акция действует до 20 сентября этого года.
2: Хончи Автоцентр «Уникум». Истинная роскошь и надежность. Проверено сотнями тысяч километров. Хончи – легендарный бренд и символ статуса. Роскошные автомобили представительского класса в наличии. От 2 699 тысяч рублей и ТО-0 в подарок. Привилегированное предложение в «Уникум» на Бебеля 33. Звоните и записывайтесь на тест-драйв в «Уникум» 328-400.
6: Акция до конца сентября текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.

0: звони.
1: В Лимана Про низкие цены каждый день и даже больше. Доставка всего за 1 рубль для строителей, мастеров и бригад при заказе от 50 тысяч рублей. Услуга доступна при оформлении через сотрудника в магазинах Лимана Про. Акция действует со 2 марта по 30 сентября 2026 года. Подробные условия акции на сайте limanapro.ru.
2: Реклама ООО «Лиманлит». Россия, Московская область, город Мытища. Осташковская, шоссе, дом 1. ОГРН 103-500-551-6105.
3: Как сэкономить на покупке авто?
4: В CS Motors все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте Хавейл на космонавтов. Предложение ограничено. Скорее звони. 343-1342.
5: Акция до 30 сентября 2026 года.
6: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
7: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет.
8: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
9: Не искать, а выбирать приехали в Автобан Березовский.
8: Черри, LG, Теннет в Автобан на любой цвет и бюджет.
9: О, и проверенных авто с пробегом внушительный склад.

0: Березовский. Приезжайте.
1: Акция до конца сентября.
2: Что на свете всех милей?
3: Гулять в тени его аллей.
4: Современный жилой комплекс «Орбита» на Титова. От застройщика «Правобережный». Развитая инфраструктура. Аллеи для прогулок и места для отдыха. Кладовая в подарок. Действует программа «Трейдин».
3: Звоните 343-13-86. «Орбита». Вас ждут великие дома.
5: ООО «Специализированный застройщик «Правобережный Новый город». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Никогда еще Джетур Дашинг не был настолько близок. Вы читали о нем, видели на дорогах, даже проходили тест-драйв. И все ждали, когда цена будет еще ниже. И вот оно свершилось.
7: Только в этом сентябре в Lucky Motors на Селькоровской ограниченная партия G-Tour Dashing от 2 159 900 рублей. Больше ничто не сможет удержать вас от покупки G-Tour Dashing. Селькоровская, 22. Lucky
8: Motors, G-Tour. Я первый цена указана с учетом прямой скидки и выгоды по программе «Трейдинг» до конца сентября этого года.
9: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
10: Катапульта. Ба-бах!

0: Доброе утро. 8:52 в Екатеринбурге. Время новостей. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
1: Доброе утро. У микрофона Сергей Королев. И к важным новостям на радио «Пилот». Самая важная новость. Медведи в екатеринбургском зоопарке начали готовиться к зимней спячке. Сейчас они больше едят и набирают вес, чтобы накопить жир и легче пережить холода. Зажировка, так называемая, продлится до ноября-декабря, пока животные не уйдут в спячку. В меню медведей, вот я позавидовал, добавляют не только мясо и рыбу, но овощи, фрукты, хлеб, каши. А чтобы разнообразить их досуг, специально прячут корм по вольеру и используют кормушки-головоломки. Так медведи активно ищут еду.
2: Я вот думаю, то, как их кормят, какой есть, может быть, вариант проникнуть в костюме в вольер и просто немного поотдыхать. Взять отпуск. Да, я головоломки порешаю.
1: Ты скажи, Андрюха, жировку я уже начал, да. Нормально валюсь.
2: Что, возможно, я узнаю про себя неприятное, что я гораздо глупее, чем думал, потому что я смотрю, уже все медведи решили головоломки едят, а я такой, да как? Да блин!
1: Как этот пакет открывается?
2: Да, что вы выдумали тут?
1: А теперь приехать в Таиланд без визы можно будет только на 30 дней. Не самая приятная новость для тех, кто любит зимовать в Таиланде. Ограничение вступило в силу 15 сентября. Раньше находиться можно было в королевстве без визы до 60 дней. А еще одно нововведение – использовать так называемый виза-ран, короткие выезды из страны, чтобы продлить срок пребывания в ней, можно будет только 2 раза в год.
0: Ну это причем не только ведь для нашей страны сделали. Таиланд вообще ограничил многим странам пребывание у
2: себя. Да ну потому что, тоже знаете, они там дольше месяца отдохнут, мы антибиотиков не напасемся тут.
3: Мы, конечно, очень переживаем.
1: Да, давайте, ребята, держитесь там. Ну, я нашел для нас идеальное соревнование, Андрюха, за которых можно поболеть, походить. А соревнования по шлепкам по заднице придумали в Румынии. Это аналог...
3: Придумали?
2: Это сложно было придумать вообще-то.
1: Придумали делать это соревнованиями. Вот так. Это аналог так называемого Power Slap, чемпионата по пощечинам, где там мужики друг друга лупят. Но тут вместо бородатых дядек красивые девушки модельной внешности, которые лупят друг друга по попе.
3: Странно, что это не в Бразилии, там же это все.
1: Там попа, там попа это святое, извиняюсь.
2: Румыния, я хочу, чтобы все-таки это были не девушки, которые шлепают девушек, а как раз-таки вот этот пельмень из чемпионата по пощечинам, который наш чемпион, и чтобы прям вот это показывали, как он бьет и ее на 360 еще разворачивает.
0: И в замедленном виде вот это, как попа там...
1: Это все новости к данной минуте. У микрофона был Сергей Королев.
4: Информация на правах рекламы.
5: Как купить квартиру в центре Екатеринбурга по цене квартиры в отдаленном районе? Только в сентябре.
6: Скидка 20% на квартиры с качественным ремонтом в жилом квартале «Тихий центр».
5: Жить в центре города, рядом с Макаровским мостом, и наслаждаться тишиной и уединением.
6: Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
7: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте nashtoch.dom.rf. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года.
8: Это все капризы сентября.
9: Климат, контроль, катапульты.
0: Спонсор прогноза погоды ООО СЗ СКМ «Библиотечная». Синоптики пообещали сегодня в городе переменную облачность и даже небольшой дождь. Температура воздуха плюс 16-18.
10: Пилот ФМ.
11: Реклама.
12: Порой кажется, что осталось мало настоящего. И в постоянной гонке мы упускаем важные моменты. Научить сына кататься на велосипеде, насладиться утренним кофе с видом на любимый город, поверить в себя, решившись на перемены. Для этого нужен дом. Дом настоящих ценностей. Культурный. Дом в автозгородке. Намира Библиотечная. От СКМ Девелопмент.
13: Реклама «Дом культурный». ОСЗ «СКМ Библиотечная». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
14: Новая музыка. В секретной фонотеке. Радио «Пилот».
4: Информация на правах рекламы.
15: Яркая, нежная, соблазнительная, романтичная.
16: Женщины уникальны и неповторимы, как букеты в цветочной компании «Малина».
15: Малина66.ру. Бесплатная доставка от 2500 рублей. Телефон 343-247-20-26.
16: ИП «Малинина» Елена Сергеевна. УГРНП 308-667-119-219.
14: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: 9 часов утра в Екатеринбурге, за окном плюс 11 градусов. Здравствуйте. Реклама.
1: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.

0: Доброе утро. 9:04 в Екатеринбурге. Середина рабочей недели. 16 сентября на календаре. Сейчас за окном 12 градусов. И да, не буду больше бабским голосом говорить, что
1: на бабье лето придет скоро.
2: Не буду бабским голосом больше говорить. Такая, ну короче, все это время.
0: Плюс 18 обещают сегодня.
1: Приятная погода, я считаю, классная.
2: Да вполне себе, на самом деле. Даже сейчас на улице, ну если одеться по погоде, даже приятно.
3: Ну, как по погоде? Вот что, я сегодня в сапогах.
0: Ну, значит, по погоде.
2: В бомбере, но расстегнутый.
1: Поменяйтесь. Линка в бомбере, Андрюха в сапогах. Все будет на своих местах.
0: Нет, давайте все-таки про рок.
2: Да, пришло время нашего розыгрыша для тех, кто любит сочные рокерские замесы. Набирайте.
0: Успокойся.
2: 237-104, нам нужны мужчина и женщина.
0: Сразу два звонка мы принимаем. И спонсор конкурса ОСЗ Ленина 100, сайт lenina-100.ru.
2: Да, у нас 2026 объявлен годом уральского рока. Ну и как иначе отпраздновать, кроме как вот так.
3: Да, разыгрывать уникальные подарки и разговаривать, конечно, вспоминать классные
0: да,
3: истории.
0: Да, факты будем вспоминать. И некоторые из них мы выдумали. И вот как раз нужно определить, что из этого правда, что нет. Тот, да, кто наберет большее количество очков.
2: Давайте, ребята, я же знаю.
1: Факты, кстати, даже очень простые, интересные. Да, и 237-104, линия свободна, можно прямо
0: вот
1: сейчас
0: есть
1: дозвониться.
0: Звонок. Алло, привет.
2: Доброе утро.
4: Доброе утро.
2: Как тебя зовут?
4: Максим.
2: Максим, соответственно, мы ищем девушку сейчас еще. Максим, расскажи, в каких ты отношениях с нашим уральским роком?
3: Кстати, не обязательно девушку, просто два человека.
1: Это рок, так можно. В роке
0: подожди,
1: можно
0: подождите, что, Максим, ты говоришь?
4: Ну, слушаю, интересно.
0: Ну, что ты любишь?
2: Ну, а кто у тебя любимый?
4: Чайф, Наутилус, смысловые галлюцинации.
0: О, молодец наш человек.
2: Я так люблю это, помню, это вот первые депрессии из-за Наутилуса. Я помню, я слушал прям, я такой, о, это что, экзистенциальная тоска? Вот как она ощущается.
0: Зато сколько смысла было в тебе.
2: О, не, очень глубоко было прям, мне всегда нравилось.
0: Давайте следующий звонок. Алло, привет.
2: Доброе утро.
5: Здравствуйте.
0: А тебя как зовут?
5: Сергей.
0: Сереж, а ты как у нас по року? Топишь?
5: Вообще никак.
0: В смысле? Не любишь рок-уральский?
1: Ну, группы уральские. Знаешь, уральские.
3: Агата Кристи, Чайф, Бабунец.
5: Из брата фильма знаю.
0: Вот.
3: О, так это классика, это
0: конечно.
3: Уже все.
1: Это уже хорошо, ты нам подходишь.
0: Так, ну что, давайте мы сейчас вам будем три факта. Если правильно ответите, призы ваши.
3: Андрюш, начинай.
2: Мы утверждаем, что в 1995 году Сергей Бабунец, возрождая коллектив, изменил название коллектива на «Что-то против тебя». Но спустя время музыканты вернулись к названию «Смысловые галлюцинации». Максим, веришь ли ты в это?
4: Нет.
2: Угу. Сергей, что ты думаешь?
5: Я верю.
2: Хорошо.
3: Мы утверждаем, что текст песни «Сказочная тайга» Глеб Самойлов сочинил, когда заблудился в тайге во время своей зимней поездки на дачу.
2: Что думаешь, Максим?
4: Нет.
2: Серега?
5: Тоже нет.
0: Тоже не веришь. Так, ну и мы утверждаем, что Владимир Шахрин – коллекционер ретро-автомобилей. Свой первый, кстати, гонорар как будто бы он потратил на реставрацию советского автомобиля «Чайка».
2: Веришь ли в это, Максим?
4: Верю.
2: А Сергей?
5: Я тоже верю.
2: Ты тоже веришь. Ну, погнали, поехали разбирать полеты. Наше первое утверждение было про то, что сначала Бабунец, возрождая, вернее, коллектив, менял название на «Что-то против тебя». И это абсолютная правда.
0: Представляете?
3: Хотели каких-то перемен, но вот решили вернуться. И правильно, не надо менять.
2: Здесь у нас Максим немножко мимо, Сергей попал в точку.
3: Так, далее. Значит, текст песни «Сказочная тайга» Глеб Самойлов не сочинял, когда заблудился. Может, но песня классная, да.
2: Но,
3: интересно, где у него дача.
2: Здесь все угадали. Ну, потому что зимой на дачу в тайге, да кто, кому, зачем? Да.
0: Так, ну и Владимир Шахрин, ну, не коллекционер. Он ретро-автомобилей. Нет, это неправда.
2: Да, и здесь вы оба, к сожалению, да или не к сожалению, но в любом случае не попали. В итоге у Сергея у нас два правильных ответа, у Максима один.
0: Сереж, ну мы тебя поздравляем, вручаем тебе двухтомник Дмитрия Красюка «Полная история свердловского рока». Макс, ну и еще раз по удачи можешь по...
2: В общем, Макс, кричи катапульта, да.
0: Кричи катапульта 3-4, давай.
4: Катапульта!
6: Реклама.
7: Генеральный спонсор утреннего шоу — компания «Гребец». ИП «Гребец» Артем Константинович.
8: Помогите! Тону!
9: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
10: Спасибо, дружище!
11: Тонете в долгах? «Гребец» протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
12: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
13: Даже если вы пока не знаете, чем будет увлекаться ваш ребенок. Дома в стране уже готовы к вашим переменам. Квартира и улетный двор на страна.ком.
14: Застройщики группы компании «Страна Девелопмент» действуют и для сдана домов во всех проектах. Подробности на страна.ком.

0: Самолетная, 47-201-5533.
1: Внимание! В клинике доктора Игнатьева лазерная коррекция зрения от 8500 рублей. Степана Разина 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Вмятинам нет. Наш ответ. Качественный кузовной ремонт всегда. Это «Ангара». Профессиональный ремонт в срок. Увеличенная гарантия на все работы. Екатеринбург. Майкопская, 10. Сайт stoangara.ru.
3: Ту-ту-ту. Слышите? Это в дом лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Кварцвинил Хронофлор Риам. 4 миллиметра с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Домлента.
4: Саш, может, все-таки фары сделаем? Дети в сад, темно уже.
5: Ой, опять эти поиски. То отзывы жуткие, то сервисы сомнительные, то ожидания по 2-3 дня.
6: А у Лены муж светодиод 96 ставил. Отзывы там отличные, компания с богатой историей. Все за день сделали и с гарантией.
5: Поехали. Скажи адрес.
6: Конечно. Хасановская, 2. Давай позвоним им. 239-50-40.
5: Светодиод 96. За нами не нужно переделывать.
7: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
8: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет.
9: Мечта.

0: открыт старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
2: Катапульта. Бабах!

0: Выигрывает тот, кто слушает.
1: Радиопилот.
2: Доброе утро. 9 часов и 15 минут. В Екатеринбурге начинаем конкурс. Это может знать каждый его спонсор. ООО «Автобан Запад Плюс», «Автобан Импорт» на «Металлургов 67».
3: Получается, что если вы каждый, набираете 237-104. Это про вас конкурс.
2: Алло,
3: доброе
2: алло.
3: Утро.
2: Привет.
4: Здравствуйте.
3: Как тебя зовут?
4: Меня Алексей зовут.
3: Алексей, расскажи, кем работаешь, чем занимаешься?
4: Ну, водителем работаю.
3: Что, людей возишь, бананы?
4: Грузы.
2: Грузы?
5: Съедобные или несъедобные?
4: Несъедобные.
2: Битые, небитые вот это. Стройматериалы, смотри, это сейчас недешево стоит.
3: Ну да.
2: Надо тоже поаккуратнее с этим быть.
3: Поаккуратнее со стройматериалами?
2: Конечно, они дорого стоят.
3: А, я еще не сразу въехал. Где? Такой, типа, аккуратнее, а то зацементируешь себя.
2: Ладно, мы сейчас с тобой будем играть. У нас сегодня три вопроса для тебя про киностудии. Как у тебя с кино обстоят дела?
4: Так.
2: Ну ладно,
5: ну, сейчас
2: посмотрим.
5: Да.
3: Тут ты сможешь. Здесь очень все, мне кажется, знакомо в общей массе.
2: Итак, поехали. Первый вопрос. Каким синонимом часто называют киноиндустрию Индии?
3: Голливуд, Индивуд или Болливуд?
4: Болливуд, третий вариант.
2: Болливуд, да.
3: Я буду делать ртом.
2: Второй вопрос. На заставке какой кинокомпании изображена женщина с факелом в руке?
3: Universal Studios, Columbia Pictures или Paramount Pictures?
5: Голосом Columbia Pictures.
3: А Columbia Pictures представляет.
6: Да, так и было. Ну, что, это подсказка, что ли, было?
3: Нет,
2: нет,
3: это...
2: конечно. Нет.
4: Columbia видел такое.
2: Видел. Кроме Columbia ничего не видел.
3: Но,
6: или Paramount Pictures, но... Или
2: не,
6: что?
2: Ну мы принимаем твой вариант. Да, действительно, это Columbia Pictures. Universal Studio там шар земной. Paramount гора звезды.
6: А этот
2: там.
6: Лев где? Это Golden
5: Мед, это Мед следующий Golden вопрос. Да. Лина, не забегай вперед.
2: Итак, да.
5: Но ты ничего не спалила, там вопрос с другим связан.
2: Итак, многие вот как раз знают эту заставку, да, Метро Голден Майер со львом. Но мало кто знает, что для этой заставки снимали много львов.
5: Причем живых.
2: Да.
6: И причем это была львица.
2: Сколько было их конкретно?
3: Пять.
5: Там и львы, и львицы были.
3: Шесть, семь. Six, seven, извините. Пять, шесть или семь. Сколько же было этих львиц?
4: Пальцем в небо 6.
5: Золотую середину выбрал.
6: Нет, там
5: да?
6: были и львы, и львицы. То есть там...
2: Так... Нет, ну сколько это... всего животных
6: ну
2: было?
6: Да.
2: Давай,
6: да,
2: вот так вот,
6: да.
2: Вот. Ты выбрал вариант 6.
4: Да.
2: Но тут реально пальцем в небо, потому что мало кто знает об этом, а факт такой есть. Их было 5.
6: И выбирали самую лучшую. Которая...
3: Я думаю, кто... Ну, там же львица, вот, которая просто ага. рычит. Я
6: всего
3: думаю,
6: секунда.
3: Как может прокосячить лев-актер с рыком? Они типа залезали в эту дырку и такие делали или что? В чем проблема?
6: Нет, это вот попробуй вот так вот красиво, это без ИИ.
5: Там еще, насколько я помню, их меняли там, то есть разные львы появляются в этой заставке, то есть не было такого, что прям кастинг был.
2: Присмотреться, да-да-да. Ну что ж, не получилось, ничего страшного, зато день, надеемся, будет хороший. Давай, кричи, катапульта, 3-4.
4: Катапульта.
7: На радиопилот.
8: Информация на правах рекламы.
9: Считается, что в рекламе премиальных автомобилей не стоит шутить на пикантные темы. Но если у вас мощный зикр, вы можете говорить на любые темы. И даже не важно, какого он размера.
10: Шутки в сторону. Концептуальный дизайн, электрическое сердце, премиальный уровень комфорта. Зикр – это будущее в одно касание.
9: Так прикоснитесь к вашему Зикру.
10: Автобан Зикр. Екатеринбург. Металлургов 67.

0: Спонсор рубрики «Катапульта онлайн» ООО «Прайм-сервис», центр кузовного ремонта «Скиллпро», сайт skillpro66.ru.
1: Маромойка, маромойка, украшение помойки.
2: Лина, это я.
0: Доброе утро, 8 часов 22 минуты в Екатеринбурге. Преподаватели младших классов бьют тревогу. Ну, не все, конечно. Не все, конечно, но вот такая ситуация сложилась в некоторых школах и классах, что нынешние первоклассники оказались совсем не приспособлены к самостоятельной. Многие не могут одеться без помощи, завязать себе шнурки, даже сходить в туалет. Психологи объясняют все поведение мамочек, почему именно бежевых мамочек, хотя на самом деле это не только бежевые мамочки, проявляют гиперопеку и супертревожность. В результате дети растут в ограждении от лишних эмоций, неудач, не имеют обычных каких-то навыков, а мамы требуют от педагогов поддерживать вот эту вот всю стерильную атмосферу.
3: Это если... настолько живая тема, капец. Потому что я уже четвертый день нахожусь в интернет-споре. Да, я знаю, что я дурак. Касательно того, что там просто видео, где пацан, ему лет 11, и он пришел из школы, впервые двойку получив, и он просто в соплях, в истерике, хотя ему мама с порога типа: «Да все хорошо, что ты переживаешь?» Потом он убежал в истерике, его мама с папой догнали и торт ему принесли, типа: «Ага, празднуем первую двойку». Я говорю: «Отлично, поощряйте ошибки ребенка, это же не закрепится как привычка».
4: Слушайте, первая двойка в 11 лет, это...
3: Ну, извини меня, в 11 лет из-за первой двойки в истерику впадать.
0: У меня во втором классе случилась двойка, ну, это логично, второй класс... Первая двойка. Да. Я боялась идти домой. Я не просто там распсиховалась, я прям боялась идти домой.
3: Ну, я тоже переживал, но из-за первой двойки, но у меня не было истерики, я просто такой: никто не должен знать.
0: На самом деле все... Да, другую фамилию, другой дневник.
3: Я уезжаю в другой город. Прости меня, мать, я подвел.
0: На самом деле нам точно так же говорили. Вот я училась в 80-х годах, пошла в школу там в 87-м году. Это было очень давно. И вот тогда тоже говорили учителя, что вы инкубаторские, там, ты-ты-ты, да вы вообще ни жизни, ни юмора.
5: Так про каждое поколение говорят, да.
0: И вот каждое поколение действительно, вот реально все повторяется.
3: Ой, господи, ну...
0: Зато давайте продолжим про школу.
3: Ну, ладно.
0: Урок ОБЖ в российской школе завирусился за рубежом. Видео набрало там же более 5 миллионов просмотров, 1000 комментариев. А на видео обычная школьная аудитория, обычный класс. На столе лежит манекен, ну, этот ОБЖ-урок, да?
5: Ну, что мы его называли, да.
0: Несколько учеников там сидят на задней парте, у них в руках оружие, ну, макеты, потом учебные образцы что-то там собирают. Остальные ребята спокойно болтают за партами. Ну, такая обычная...
5: Обычный классный час в российской школе, да?
0: Типичный, да, ВНД. Это вот для российских школьников такая картина на уроке по безопасности. Привычная практика. Но для зарубежной аудитории им просто были в шоке. Настолько яркую вызвал бурную реакцию, что вот, ну и вообще всех впечатлило, что вот все это на столе.
5: Тут не знаю, оружие, к чему они готовятся, же... но они готовы. Это еще видео не попалось, не завирусилось. Да, где на время мы противогазы надевали и потом снимали.
3: Нет, слушайте, я помню, у нас были ОБЖ уроки, они вот эти, которые с выходом в лес, когда типа: «Мы не берем с собой еду, отправляемся туда искать запасы. Многие из вас не вернутся».
6: Утреннее шоу на Радиопилот.
7: Информация на правах рекламы.
8: Многие автовладельцы годами не могут найти надежный автосервис для своего автомобиля. А я нашел. И теперь точно знаю, что мне нужен Prime-сервис. И не только мне. Prime-сервис. Сертифицированный автосервис для гарантийных и постгарантийных автомобилей. Суперпрофессиональная и честная диагностика без навязывания дополнительных услуг. Комплексный ремонт с гарантией по адекватным ценам и видеоконтроль всех рабочих процессов. Prime-сервис. Студенческая 80/2. Prime196.ru.
6: Реклама.
9: Старт продаж новой очереди квартала Нагорный от УГМК «Застройщик». Здесь все на высшем уровне. Безопасная территория, просторный двор со спортивными кортами, фитнес-клуб с панорамным бассейном. Все это в 5 минутах от центра города. Сейчас квартиру в Нагорном можно купить в рассрочку без процентов на 2 года. Жилой комплекс «Нагорный» — есть чем гордиться.
10: ООО «Специализированный застройщик УГМК «Нагорный». Предложение действует до конца месяца текущего года. Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
11: Шины стерты, треснул диск. Позвонил в просто колеса. С ними все решилось быстро. С ними все решилось просто. Бережный шиномонтаж. Адресочек запиши на самолетный 47. Сделают все от души. Здесь любая марка шин. Да и дисков завались. Просто колеса.ру. Заходи и убедись. Лично я остался рад и говорю об этом всем. Ценник супер адекват на самолетный 47. Ты с визитом не тяни, специалистам позвони. Набери 201-5533.
12: Я куплю, плюс, Тенет, плюс, Тенет, плюс, Тенет. Это новый Тенет плюс.
13: Встречайте новинку в России. Новый бренд Тенет плюс уже в автоцентре Восток. Премиальные городские кроссоверы с выгодой до 200 000 рублей и зимними шинами в комплекте. Автоцентр Восток. Березовский, Кольцевая, 4. 380-8686.
12: Это новый Тенет плюс.
14: Осень. Лучшее время для покупки нового Cherry и Tenet. В июль на «Металлургов» выгоды до 740 000 рублей. А в подарок зимние шины и целых 3 года обслуживания. Не ждите подходящего момента. Он уже наступил. Новый месяц. Новый старт. В Cherry и Tenet июль на «Металлургов» 65.
10: Срок действия акции до 30 сентября 2026 года. Подробности в отделе продаж.
15: Подари любимой цветы, и она будет счастлива день. Дари ей цветы каждый день, и она будет счастлива всю жизнь.
16: Учитель, как вы мудры.
15: Да это не я. Мне в букете сказали.
16: В букете.рф. Свежие цветы и букеты круглосуточно.
15: Для счастливых моментов. Доставка цветов. Для доставки цветов в букете.рф.
10: ИП Каутаев Сергей Юрьевич. ОГРН 318-665-830-308-48.
17: Больше покупка, больше баллов. До конца сентября сделайте покупку от 15 000 рублей и получите кэшбэк 5%. Присоединяйтесь к программе лояльности «Ключ-карта ПРО» и «Ключ-карта для дома» и получайте больше выгоды. Подробные условия акции уточняйте на сайте limanapro.ru.
18: Реклама ООО «Лиманлит». Россия, Московская область, город Мытищи. Осташковское шоссе, дом 1. ОКРН 103-500-551-6105.
19: Компания «Практика» объявляет дни квартирного обмена. С 18 по 20 сентября обменяйте свою квартиру на новую в проекте «Практики». Оценим вашу квартиру по рыночной стоимости и предоставим скидку до 3 миллионов рублей на новую. Жить в своей можно до получения ключей. Подробности на kk-практика.ру. Меняйся и живи. Скидку предоставляет застройщик компания «Практика». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: Фабрика столешниц «Антарес». Спрашивайте столешницы «Антарес» в мебельных салонах Екатеринбурга и области.
1: Привет, водитель. Скажи, в салоне есть пассажиры? Они выглядят опасными. Как думаешь, они способны на убийство? Если не пристегнуты, значит способны. При аварии они, скорее всего, превратятся в несколько тонн свободно летящих по салону. Пристегивайтесь. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
2: Стильные диски и шины в автомагазине «Римзона». Изготовление эксклюзивных дисков под заказ по индивидуальному дизайну.
3: Автомагазин «Римзона». Гурзуфская, 44. Сайт rimzona.ru.
4: ИП Дылгин Иван Владимирович. ОГРН 315-665-800-079-240.
5: Катапульта.

0: культа.
1: Доброго утра всем, кому не едется по дорогам столицы Урала. В Екатеринбурге 9:34, а на радио «Пилот» пришло время дорожной сводки. Ее спонсор ООО «Регинос». Как сообщает нам сервис Яндекс.Карты, по-прежнему на дорогах не страшно абсолютно, 3 балла всего. Но, естественно, небольшие заторы все-таки раскиданы то тут, то там. На Донбасской и Бебеля стоят от Никольского переулка до Таватуйской. Небольшая пробка на Репина от Шайтанской до Тульского переулка. Тоже чуть меньше километра там толчья на Амундсена от Академика Бардина до Объездной. Небольшой, опять же, затор на Щербакова от Самолетной до Павлодарской. Ну, то есть, прямо проблем, как будто по городу, в общем, крупных не наблюдается. Все по классике. Вот от на Восточной тоже от Куйбышева до Декабристов не гоняют. И на Бакинских комиссаров немного потерпеть нужно от Ярославской до Космонавтов. Поэтому будьте внимательны и ищите пути объезда.
2: Информация на правах рекламы.
3: Хавейл Джолион. Такой красивый, мощный, современный. Где его купить?
4: В дилерском центре «Регинос» на Высоцкого 3.
3: А свою машину я смогу сдать?
4: За вашу машину дадут лучшую цену. И скидку за трейдинг дадут максимально.
3: А колеса в подарок дадут?
4: И комплект зимних шин. И сигнализацию подарят.
3: Где купить Хавейл Джолион?
4: В дилерском центре Хавейл «Регинос» на Высоцкого 3.

0: катапультам.
1: Там все экспериментально.
2: Утреннее шоу на Радиопилот.
3: Доброе утро. 9 часов и 39 минут в Екатеринбурге.
4: Пришло время для тех, кто радио смотрит, поучаствовать в нашем конкурсе. Набирайте 237-104. Подключайтесь к видеотрансляции нашей на сайте pilotfm.ru или в нашей группе ВКонтакте. Там для вас ребус. Дозванивайтесь, говорите, что мы загадали, приз получаете.
3: Спонсор нашего конкурса ИП Агеев Артем Алексеевич. Интернет-магазин «Авташины дисков», просто колеса.рф на самолетной 47.
4: Задание у нас. Понятненько, в общем-то,
5: ну,
4: и целом.
5: Ну, не знаю, да, ну, можно сообразить. Я вот думала, что посередине было несколько вариантов, но...
4: Какие? Подожди, давай-ка...
5: Ну, нет, подожди, не буду говорить, пока вдруг подсказка
4: так
5: будет.
4: Ты правильный не говори, ты говори, который неправильный.
5: Это
4: у тебя.
5: Это туалетная бумага.
4: Но хорошо ты живешь, если у тебя такая туалетная бумага, скажу я тебе.
5: Да, есть
3: 237-104. Кто догадался, что за слово у нас?
5: Ягонькая.
3: Да, алло.
4: Это он какие-то мега-бояре, только если такой. Такую и постирать можно потом. Многоразочка. 237-104, ребята, набирайте. У нас уже сегодня была история, что ничего не получалось. Уже тревожно. Уже... Внутри что-то дребезжать начинает.
5: Приз очень хороший, очень актуальный. Скоро будем шины менять.
3: Да, да, да.
5: Комплекты
3: есть
5: шин
3: звонок,
5: надо где-то
3: алло.
5: Хранить. Вот есть возможность выиграть. Доброе утро.
3: Привет.
5: Привет.
4: Алло.
5: Как тебя зовут?
6: Алло, да.
3: Мы
6: давай
3: тебя не смей. Слышим, ты очень тихо говоришь.
5: Прокашляйся и прямо скажи. Я такой-то.
3: Алло. Mm-hmm. Алло.
6: Я не могу.
5: Почему?
3: Чего ты не можешь?
4: Что случилось?
6: Алло, да-да-да.
4: Здравствуй.
5: Пошло.
4: Как? Да-да-да, более-менее. Но если погромче будешь говорить, будет вообще супер. Скажи, наконец-то выясним, как тебя зовут.
6: А Дима меня зовут.
3: А Дима, а какое слово мы загадали?
6: Ой, это сложная тут загадка.
5: Что видишь?
6: Сложная.
5: Что видишь?
3: Давай поможем тебе.
6: А вот я гараж вижу.
5: Гараж.
6: Гараж с машиной и, соответственно, без последней буквы.
3: Так, подожди.
5: Гара, значит, потом.
6: Гара, да.
5: Потом это да. Бинт. Я-то думала, бумага туалетная.
6: А это, да.
5: Это бинт.
6: Да. Это бинт, действительно, да. Бинт,
5: гарант.
4: Конкурс называется «Послушай Лину и скажи да-да».
5: Ну, человек точно смотрит, поэтому я ему доверяю в этом.
3: Ну, вот гарант и...
6: Это минус две первых.
5: Да, ну, конечно. И дальше тоже минус две первых.
6: И, ну, Азия, это...
4: Это регион.
5: Ну, тоже убираются, видишь, там запятые в начале две. И тоже убираются первые две буквы, остаются и я.
6: А ты я просто.
5: Ну,
6: я думал, это континент там загаданный.
3: Ну, какое слово?
4: Слово ты скажи, какое думаешь. Уже у меня
5: Дима.
4: Внуки постарели, пока мы ждем.
5: Дима.
6: Гарантия получается.
5: Конечно, да. Вот нам всегда нужна какая-то гарантия. И интернет-магазин «Авташины дисков» «Простоколеса.рф» предоставляет гарантию 1 год на все виды товаров. Мы тебя поздравляем. Ты получаешь сертификат на услугу на выбор. Что тебе актуальнее, шиномонтаж или хранение комплекта шин на полгода, сам уже выберешь.
3: Поздравляем, ага, еще раз. Трубку
6: да,
3: не
6: хорошо,
3: клади.
6: Спасибо.
3: Давай, кричи да. Катапульта. 3-4.
6: Катапульта.
2: Утреннее шоу на Радиопилот.
0: Информация на правах рекламы.

0: Пилот FM.
1: Реклама.
2: У меня было примерно 100 причин купить здесь квартиру, но хватило бы и одной. Строит Брозекс. И это решает все.
3: ЖК Ленина 100 – самый высокий в Березовском. Возводим дома и качество в абсолют. Квартира от 99 тысяч рублей за квадрат. Подземный паркинг, кладовые, двор без машин, дизайнерские лобби и гранд-колясочная.
2: Подробнее на lenina-100.ru.
3: ЖК Ленина 100 – беспроигрышная комбо.
4: Застройщик ОАЗ Ленина 100. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Сентябрь. Время перемен. Пора менять планы, привычки и автомобиль. В Агат-Нашевской специальные условия на автомобили Хавейл. Хавейл Джолион от 1 миллиона 950 тысяч рублей. Не упусти свой шанс. Количество автомобилей ограничено. Подробности в Хавейл Агат. Улица Шевская, 116. Телефон 293-05-00.
4: Не оферта. Предложение действительно до 30 сентября 2026 года.
6: Шины стерты, треснул диск. Позвонил в просто колеса. С ними все решилось быстро. С ними все решилось просто. Бережный шиномонтаж. Адресочек запиши на самолетный 47. Сделают все от души. Здесь любая марка шин. Да и дисков завались. Просто колеса.ру. Заходи и убедись. Лично я остался рад и говорю об этом всем. Ценник супер адекватно. Самолетный 47. Ты с визитом не тяни. Специалистам позвони. Набери 201-55-33.
7: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
8: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
9: Сломался вариатор на Ниссане. ДСГ на Volkswagen не пинается. Автомат на Тойоте встал. Не тяните с ремонтом. Агрегатка. Профессиональный ремонт и обслуживание АКПП любых марок автомобилей. 8-800-770-0202.
10: Турбо-картинг! Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит турбо-картинг-холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг-холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.
11: Алло, кто это?
12: Это ты из будущего?
11: Круто. И где мы сейчас?
12: Там, где купили апартаменты.
11: Wellness-панорама? Фантастика. Выходит, это было верное решение.
12: Еще бы. Сама скоро оценишь.
11: Термальный курорт Wellness-панорама. Это инвестиционные апартаменты, бесконечный бассейн, спа, банный комплекс и рестораны. Апартаменты Wellness-панорама от Baden Family. Отличный отдых и выгодная инвестиция в будущее. ООО «Специализированный застройщик. Уральские горячие источники». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
13: Яркая, нежная,
14: соблазнительная,
13: романтичная.
15: Женщины уникальны и неповторимы, как букеты в цветочной компании «Малина».
13: Malina66.ru. Бесплатная доставка от 2500 рублей. Телефон 343-247-20-26.
16: ИП «Малина» Елена Сергеевна. ОГРНП 308-667-119-219.
17: Южный сад цветет осенью. А в плане выгодных предложений мы вообще распустились.
18: Беспрецедентно выгодные цены на готовые квартиры. Успевайте за специальными предложениями от застройщика по случаю окончания стройки.
17: Современный комфорт, зеленые дворы, развитая инфраструктура и невероятно выгодные цены на готовые квартиры. ЖК «Южный сад» на 2 Новосибирской. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-63-63. Дом сдан. Застройщик ООО. Специализированный застройщик «Ривьер Инвест» и АБ.
19: Toyota Центр Екатеринбург Юг. Ваш выбор надежных автомобилей в наличии. Ищите свой идеал. Toyota RAV4 для ярких будней. Статусная Camry для стильного образа жизни. И мощный Highlander для больших семейных путешествий. Мы предлагаем выгодные условия по кредиту и максимальную оценку вашего автомобиля по программе Trade-in. Приезжайте на 2 Новосибирскую 2. Toyota Центр Екатеринбург Юг. Ваш статус – ваш выбор.
4: Кредит предоставляет УАО Toyota Bank. Оценивайте свои финансы. Свои возможности и риски.
20: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
21: Катапульта.

0: Доброе утро. 9:52 в Екатеринбурге. Время новостей. Спонсор выпуска ООО «Сделано с любовью». Центр эстетического восстановления доктора Бузова.
1: Доброе утро. У микрофона Сергей Королев и новости на радио «Пилот». Музей рока предложили открыть на улице Добролюбова в Екатеринбурге. С такой идеей к мэру обратился основатель музея андеграунда Павел Неганов. На заседании совета неравнодушных все это было, предлагается передать в частную собственность старое муниципальное здание на Добролюбова 6, а затем восстановить его. А при этом музей расскажет об истории в целом русского рока с 60-х до нулевых годов. Ядром экспозиции само собой станет наш Свердловский рок-клуб, но также будут представлены Москва, Ленинград, Сибирь и Дальний Восток.
2: Ну да, как будто большая часть русского рока это все-таки в первую очередь уральский рок. Отсюда вышли все эти зарубщики тяжелые.
1: Вакцину от рака кожи включили в полис по ОМС. Первым препарат получил житель Курской области с диагнозом меланома кожи, а до конца этого года вакцину получат еще 20 пациентов. Об этом сообщили в Минздраве.
0: Это как будто бы не вакцина, которая предотвращает, да, а если уже у человека есть... то развитие лечение дальнейших, видимо, клеток в организме все-таки приостанавливает.
2: Ну, в любом случае, хорошо, здорово, что какие-то появляются более-менее эффективные методы, ну и плюс, что здесь это по полису делают, чего, конечно, давно хотелось.
1: Новости криминала из культурной столицы. Именно там вор украл из ресторана 8 кило рыбы, но совесть заставила вернуть все назад. Ночью мужчина пробрался на кухню ресторана «Шаляпин» в Петербурге, унес домой 8 кг рыбки. Решил, как говорится, рыбку съесть и просто дома присесть. Его визит попал на камеры. На следующий день рыба вернулась обратно, причем не сама вернулась. Он курьера заказал, чтобы курьер обратно эту рыбку привез, но, к сожалению, она испортилась. С собой с рыбкой мужчина положил записку, что он очень сильно раскаивается, что очень хотел есть, но вот совесть все-таки взяла свое. Рыбка испортилась, но записку
0: еще и за курьера
1: себе
0: заплатил, но...
2: А да, я вот думаю, подстава для курьера, прикиньте бы, никто не был в курсе, он приехал, его вяжут, уже в отдел отвозят, а он такой, блин, доставочка, подработал, блин.
1: Это все новости к данной минуте. У микрофона был Сергей Королев.
3: Информация на правах рекламы.
4: Операция.
5: Реабилитация.
4: Восстановление.
5: Эти слова перестали быть тяжелыми и пугающими. Благодаря Центру эстетического восстановления доктора Бузова.
4: Специализированная помощь в подготовке к операциям и последующей реабилитации. Восстановление после родов и спортивных нагрузок. Эстетическая гинекология.
5: Центр эстетического восстановления. Рады вернуть вам вкус жизни.
4: Екатеринбург, Мичурина, 21. Контакты на сайте rdfisbydfisclinic.ru. Возможны противопоказания. Обратитесь за консультацией к специалистам.
6: Листья желтые над городом кружатся.
7: Климат, контроль, катапульты.
0: Спонсор прогноза погоды ООО «Автобан Черри», официальный дилер ТЭНа, Щербакова, 144. Синоптики обещают сегодня в течение дня переменную облачность и небольшой дождь. Температура воздуха днем плюс 16-18.
8: Пилот FM.
9: Реклама.
10: Искали красивые, надежные авто, но теперь закончены поиски.
11: Не искать, а выбирать приехали в «Автобан Березовский».
10: Черри, LG, Тенок, в «Автобан» на любой цвет и бюджет.
11: О, и

0: Розыски. Приезжайте.
1: Акция до конца сентября.
0: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
2: Информация на правах рекламы.
3: Считается, что в рекламе премиальных автомобилей не стоит шутить на пикантные темы. Но если у вас мощный зикр, вы можете говорить на любые темы. И даже не важно, какого он размера.
4: Шутки в сторону. Концептуальный дизайн.

0: Автобан Зикар. Екатеринбург. Металлургов 67.
1: Новая музыка в секретной фанатеке «Радио Пилот».

0: Доброе утро. 10 часов и 4 минуты в Екатеринбурге. Среда, 16 сентября. На календаре уже 13 градусов в городе-то. Теплеет.
1: А ты следишь? Да. Ты следишь?
0: Я слежу за этим, да.
2: Ты сталкер погодный.
0: Все, все замолчали.
2: Ну все, потому что, а что, радоваться?
3: Нет, расскажешь что-нибудь?
0: Нет, я сейчас расскажу о том, что у нас продолжается вместе с турбокартингом фотоконкурс на тему «Адреналин в кадре». И вот 25 сентября, то есть на следующей неделе, в «Навигаторе» будем выбирать 10 победителей.
3: Будете крутить рандомайзер.
0: Да, который получит сертификаты от турбокартинга. То есть «Адреналин в кадре» — это не обязательно... Не знаю, там, горки, гонки. Это может быть, блин...
3: Свидание.
0: Да, почему бы нет?
1: Для меня картошку копать, это уже адреналин считается.
2: Да,
1: причем на чужом огороде.
0: Поэтому принимаем ваши фотографии. Все это можно сделать на нашем сайте pilotfm.ru, а партнер проекта ООО «Новый картинг». И еще больше драйва на инновационной 8.
2: И вот началась эта пора. Вовсю идут уже школьные собрания, вот эти первые. А следовательно... Да, разборки и стресс. Во Владивостоке. Мальчики остаются мальчиками навсегда. Там для начала началась история с детей. Одноклассники повздорили, немножко там подрались, ничего никто не пострадал сильно, но конфликт нужно разрешать, естественно.
3: Вызвали родителей.
2: Именно конкретно пап в школу вместе с детьми, чтобы как-то урегулировать конфликт общими усилиями. Регуляция не сработала, потому что в процессе обсуждений бати тоже начали махаться.
3: И тогда позвали мам.
2: Там в итоге, нет, конечно, их загребли. Непонятно там, как все закончится. Скорее всего, конечно, административкой обойдется. Но я представляю, что эта череда может не заканчиваться. Их привезли, они сидят там в обезьяннике, приезжают деды, пытаются их вытащить, тоже начинают махаться. И это бесконечно просто. Это бабка за детку, за репку тянется.
1: У меня в Ерлаше как раз-таки любимая серия была. Не помню, смотрели вы или нет.
3: Там два
1: мальчика во дворе тоже что-то не поделили, поспорили. Там дошло ух до чего. Там танки, по-моему, в конце приезжали.
2: Да, вот это там история.
0: Ну, иногда родительские чаты читаешь и думаешь, нет, я лучше промолчу, иначе драка будет. Ну, действительно, иногда людям, мне кажется, вообще...
1: Лина, Надя, ну так как вы у нас мамы, предлагали помахаться?
3: Выпускной класс. Мы скоро начнем обсуждать выпускной.
2: Не, ну там-то точно у кого-то разлетится.
3: Это очень спокойный родительский комитет.
0: До определенного момента.
3: То сказали, все сдали.
0: Главное быть на все, я на все согласен, знаешь, это я из этой серии. 237-104, это телефон нашей студии, у нас впереди игра, которая называется «Окончательный монтаж». Звоните, угадывайте кино и получайте призы.
4: Реклама.
5: Генеральный спонсор утреннего шоу — компания «Гребец». ИП «Гребец» Артем Константинович.
6: Помогите! Тону!
7: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
8: Спасибо, дружище!
9: Тонете в долгах? «Гребец» протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
10: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
11: Думаете, где купить «Хавейл» в Екатеринбурге? Конечно, у лучших! «Lucky Motors Хавейл». Вот уже 2 года подряд нас признают лучшим дилером по Уральскому федеральному округу. Заслуженная награда, доказывающая нашу преданность клиенту и высокий уровень сервиса. «Lucky Motors Хавейл». Сделаем отличное предложение каждому. Lucky Motors. Ваш надежный дилер на Умельцев 2.
12: «Lucky Motors».
13: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothersdefisgentleman.ru.
14: Никогда еще Джетур Дашинг не был настолько близок.
8: Вы читали о нем, видели на дорогах, даже проходили тест-драйв. И все ждали, когда же, когда цена будет еще ниже. И вот оно свершилось. Только в этом сентябре в Lucky Motors на Селькоровской ограниченная партия G-Tour Dashing от 2 159 900 рублей. Больше ничто не сможет удержать вас от покупки G-Tour Dashing. Селькоровская, 22. Lucky Motors, G-Tour. Я кажется, указан с учетом прямой скидки и выгоды программе трейдинг до конца сентября этого года.
14: Мотив 30 не лет. Ой, простите, лет. С чем мы вас и поздравляем. 30 лет мы растем и меняемся благодаря вам, нашим абонентам. Спасибо за то, что выбираете мотив. В этом году мы хотим, чтобы наше спасибо было особенным. Поэтому этой осенью голосом мотив станет певец Нилетто, который лично поздравит наших абонентов. Оставайтесь на связи с мотив. Мотив. Говорит и показывает. Урал.
15: Что на свете всех милей?
16: Гулять в тени его аллей.
15: Современный жилой комплекс «Орбита» на Титова. От застройщика «Правобережный». Развитая инфраструктура. Аллеи для прогулок и места для отдыха. Кладовая в подарок. Действует программа «Трейдин».
16: Звоните 343-1386. «Орбита». Вас ждут великие дома.
17: ООО «Специализированный застройщик «Правобережный». Новый город». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
18: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
19: Катапульта.

0: Актерам 5 минут перекур.
1: Окончательный монтаж.
2: Я тебя люблю, любила и всегда буду любить.
3: Я надеялся, что вам понравится.
1: Окончательный монтаж.
2: Ядрёна мать.
4: Доброе утро, 10:13 в Екатеринбурге. Начинаем конкурс «Окончательный монтаж». Его спонсор ИП Агеев Артем Алексеевич. Шинный центр «Просто колесо.рф» на Самолетной 47.
5: И помните, что можно набирать лишний вес или цифры 237-104, чтобы поучаствовать в конкурсе.
4: Как а будто... что выберешь ты?
5: Я, ладно, не буду.
6: Андрюха Петросян сегодня вселился, не обращайте внимания.
5: Ты меня только что поставила на путь очень опасной шутки, которую я чуть не сказал. Я бы закончил. Это был бы последний раз, когда я работаю в катапульте и вообще работаю не в колонии поселений.
4: Если на звонок. Алло, привет.
5: Доброе утро.
7: Здравствуйте.
5: Как тебя зовут?
7: Мария.
4: Маша, кем ты работаешь, Маша?
7: Геодезист.
5: Я делаю умное лицо, как
6: что
5: будто я понимаю.
6: Что входит в твои обязанности, товарищ геодезист?
8: По полям как-то ты ходишь, высматриваешь, что ты считаешь.
7: Да.
6: Вот
7: да,
6: эти
7: да,
6: вот люди, которые на улице стоят, замеры непонятные делают, это тоже вы геодезисты?
7: Да, да.
6: Что вы замеряете? Что вы замеряете? Ландшафт?
7: Ну, осадки зданий, сооружений.
5: А пенсионеры не путают вас, типа, такие, а, блогеры чертовы снимают свои тики-токи?
8: Да, кстати, похоже.
4: Давай поиграем мы с тобой. Сейчас поставим тебе первые и последние слова.
8: Журналист.
4: Из фильма. А потом дадим 3 подсказки. Догадаешься, что за кино, получишь приз. Итак, погнали.
9: Attention. Так, ну что, готовы? Да?
10: Да.
11: Мы с мамой выиграем.
10: Не в этот раз.
11: Зачем я в этом участвую?
10: Отцовский долг.
11: Ага, слыхал о таком. Старт! Пошли, вперед!
12: Окончательный монтаж.
10: Мам, ужин готов, если ты проголодалась. Папа сделал барбекю.
13: Хорошо, уже иду.
10: Давай.
8: Какая озвучка хорошая.
6: Прикольная, да.
4: Что в этом фильме было?
6: В этом фильме ты могла увидеть семейные собрания, игры с барбекю, могла увидеть огромного белого змея, и некие временные порталы там были.
5: Седую вину.
6: Фильм, если что, свежий, этого года.
8: Это фильм, да?
6: Это именно фильм.
8: Хорошо, давайте думать, Маша. Предположение.
5: Рассуждение.
8: Я не смотрела 100%,
4: я
8: но
4: тоже
8: хочу.
4: Не
8: почему ты мне думаешь, понравится?
4: Ну?
6: Есть варианты?
7: Так.
8: Приключения какие-то?
6: Ну, типа того.
4: Ну и, наверное, тогда и не будем ждать от тебя ответа, раз у тебя не
6: вынесли. Ну, не расстраивайся. Да. Фильм свежий, скорее всего, еще не посмотрела, не успела.
4: Ну, что-то рейтинг я у него тут глянула 5,9.
6: А я потом расскажу про него.
4: Ладно.
5: Но у нас уже есть дозвонившийся.
4: Звонок, алло, да.
5: Доброе утро.
4: Привет.
14: Доброе утро.
5: Как тебя зовут?
14: Константин.
4: Кость, что за фильм?
14: Это... Уолк-стрит.
4: На краю Уолк-стрит, да, так
6: да,
4: называется
6: да.
4: Кино.
6: Классный, кстати, актерский состав. Энн Хэтэуэй там играет, Юэн Макгрегор. Завязка фильма интересная. Целая улица в неком городке перемещается ночью в доисторическую эпоху к динозаврам. Там, где птеродактили, тираннозавры, вот эти вот белые змеи огромные. Завязка интересная, но сам по себе какой-то фильмец глупый, если честно, получился. И герои себя глупо ведут, и развязка не такая интересная. В общем, на любителя фильма.
4: С детьми посмотреть, фильм. Нет?
6: Нет, нет. С детьми лучше не смотреть.
14: Совсем детский, наверное.
4: Наверное? Ты сам-то смотрел?
6: Ну, вот именно по глупости детский, да.
14: Да, смотрел, вот недавно смотрел.
4: Ну, ладно. В общем, мы убираем, да, в эту стойку-отстойку, которая у нас есть. Ну, а тебе мы вручаем приз. Какой выберешь уже сам за кадром? Сейчас кричи «Катапульта» и не клади трубку. 3-4.
14: «Катапульта».
15: На «Радиопилот».
16: Информация на правах рекламы.
17: Чтоб

0: спонсор рубрики «Катапульта онлайн» ООО «Прайм-сервис», центр кузовного ремонта «Скиллпро», сайт skillpro66.ru.
1: Колдунья в 16-м поколении рукой поднимает мое настроение.
2: Лина.
3: Из особого умного пластилина.
2: Это я.
4: Да. Доброе утро. 10:20 в Екатеринбурге. С вами Катапульта. Сейчас расскажу про грандиозный модный скандал с применением рукоприкладства.
0: Так.
4: Произошел на Нью-Йоркской неделе моды. CEO Совета модных дизайнеров Америки Стивен Колб собственноручно затыкал рот экоактивистам, которые пришли активничать на один из показов. Значит, так. Они, на самом деле, ребята-активисты разошлись по полной.
0: Приклеились к моделям?
4: Они прям выходили на подиум, и охранники выводили их, но аккуратно. А вот этот Колб одну девушку-активистку прямо взял, положил на лопатки, под сиденье, затыкал руками рот. Там что вообще?
0: Я видел пару видеороликов, которые так начинались.
4: Там все были в шоке, а свидетелей было много. И это в шоу не входило, это был естественно.
0: Ладно, подожди. Сценарий.
4: Короче, он оперативно принес извинения в запрещенной сети.
0: Еще держит ее на лопатках. Извини!
4: Нет, ну с таким количеством свидетелей и такого контента там все снимали. Спустить это на тормозах, конечно, не получится.
0: Да.
4: Но пока что он просто закрыл свои соцсети, признался, что не узнает себя на видео, пошел лечить нервы к специалистам по управлению гневом. Ну, в общем,
0: из того, что я видел на модных показах, у меня главный вопрос: а как понять, это продолжают выходить модели или отъехавшие активисты выбегают?
4: Не, ну там, конечно, было явно и понятно, что где активисты, а где модели. Но продолжаем. Наша реальность. У нас дорожное шоу произошло на самокатах. Устроили две пенсионерки, и тоже есть жертвы.
0: Угу.
4: И тоже придется кому-то лечить что-то, и нервы, и все прочее. Значит, пенсионерке даже грозит срок из-за ДТП на самокате. 71 год женщине.
5: Это...
4: Ехала на электросамокате. Это не подросток.
0: Я пыталась сделать кикфлип.
4: Идиот, который...
6: В моем возрасте бабушка даже в кнопки не попадала на телефоне.
4: Да, разобралась в приложении.
0: А тут бабушка другую попала.
4: 71 год. Ехала с небезопасной скорости и сбила другую пенсионерку. Понимаете? Там вообще на самом деле...
5: Но вторая-то без самоката была, просто шла.
4: Она тоже была на самокате. Понимаешь?
0: Две модницы нашли друг друга.
6: Нормально у них долголетие московское, или это где они в Москве?
4: Ну, это было в Липецке, и теперь
6: Липецкое
4: женщине грозит срок. Ну, то есть одна была на самокате и стояла еще пока, а другая ехала. Ну, в общем, и встретились. Дорожная...
0: Ну, слушайте, знаете, вот я думаю, с одной стороны, обычно я смотрю на самокатчиков, и мне кажется, что самые опасные элементы — это, как правило, молодые ребята. А ведь действительно стоит опасаться старушек. Она же встала на этот самокат, такая, вперед в Вальгаллу!
7: Утреннее шоу на Радиопилот.
8: Информация на правах рекламы.
9: Для коммерческого транспорта важна каждая минута. Кузовной ремонт фургонов, микроавтобусов и грузовиков до 3,5 тонн. SkillPro. Комплексный и профессиональный подход. Быстрые сроки, прозрачная гарантия и большой опыт работы с юрлицами. Мы ценим ваш заработок и гордимся нашим качеством. SkillPro. 40 лет комсомола, 38Б. SkillPro66.ru.
7: Утреннее шоу на Радиопилот.
10: Реклама. Тебе не кажется, что пора что-то менять?
11: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное, обыденность на мечту и сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники Tank от 4 099 000 рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333.
12: Указана максимальная цена перепродажи Tank 300 Drive 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейдин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.
13: Давай.
14: Побыстрее давай, я тоже в ванну хочу.
13: Такой классный ремонт сделали, аж душа поет. Выходить не хочется.
14: Спасибо Керамиру.
15: Сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Мы убедились в этом лично. Все от плитки, сантехники и мебели до ремонтных услуг. А скидка 30 тысяч рублей по промокоду «Пилот» – это отличный бонус. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
16: Акция действует до 20 сентября этого года.
17: Чё за офисный прикид? А где мотошлем?
18: Так ведь осень. Я свой спортбайк в гараж поставил.
17: А я с друзьями в осень на эндуро пересела. И наш сезон не заканчивается.
18: Ну нет, два мотоцикла я не потяну.
17: Да ладно. Мой эндуро как твой сотовый стоит.
18: Серьезно? А это где?
17: Пара-пара и мото-мото-мото.
19: Мотосалон Емото. Екатеринбург, 40-летие комсомола, 32В. Нулевой этаж. Емото.ру.
20: И.П. Богатырев Анатолий Валерьевич. Огрнип 304-667-404-800-092.
21: В Лимана Про низкие цены каждый день и даже больше. Доставка всего за 1 рубль для строителей, мастеров и бригад при заказе от 50 тысяч рублей. Услуга доступна при оформлении через сотрудника в магазинах Лимана Про. Акция действует со 2 марта по 30 сентября 2026 года. Подробные условия акции на сайте limanapro.ru.
22: Реклама ООО «Лиманлит». Россия, Московская область, город Мытища. Осташковское шоссе, дом 1. ОКРН 103-500-551-6105.

Открыт старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.

0: покупочной цене в наличии от 1 миллиона 990 тысяч рублей. ТО 0 и доп. Оборудование в подарок. Улучшим предложение любого дилера. Уникум Тенет. Бебеля 33. Акция до конца сентября текущего года.
1: Тук-тук-тук! Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Ламинат Эггер, 32 класс, 8 мм. Дуб Матера медовый. Всего 499 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
2: Катапульта.
3: Бабах!

0: катапульта.
1: Доброго утра всем лево-праворульным. В столице Урала 10 часов и 34 минуты. На радио «Пилот» пришло время дорожной сводки. Ее спонсор ООО «Регинас». Как сообщает нам сервис Яндекс.Карты, по-прежнему на дорогах 3 балла, как будто утро достаточно спокойно в целом прошло. Небольшие заторы раскиданы по городу, от Фурманова стоит, от Ткачей до Машинной. На Щербакова тоже небольшая пробка. От Самолетной до Павлодарской. Владарской придется потерпеть чуть-чуть, на Трудовой от Березовского тракта до Мурзинской. А также на Бакинских, Комиссаров и Донбасской вяло плетутся что-то, от Космонавтов до Машиностроителей. Толчия небольшая на Ленина от Московской до Восточной. И нужно подождать чуть-чуть на Гагарина и Уральской от Малышева до Смазчиков. Поэтому будьте внимательны и ищите пути объезда.
2: Информация на правах рекламы. Встречайте «Танк 300». В официальном дилерском центре «Танк Регинас» на Высоцкого 3. Там, где стиль встречает мощь. Брутальный рамный внедорожник «Танк 300» с адаптивным круиз-контролем, автоматическим экстренным торможением и мониторингом слепых зон. Ничего лишнего, только уверенность. Официальный дилер «Танк Регинас» на Высоцкого 3.

0: катапульта.
1: Ну, вкусно. Вкусно.
2: Утреннее шоу.
1: Вкусно?
3: Ну, не то чтобы по вкусу вкусно, но по сути вкусно.
0: Катапульта.
2: На радиопилот. До палочки положите.
4: Доброе утро. В Екатеринбурге 10 часов и 39 минут. И пришло время в катапульте кому-то получить подарок от нашего спонсора. Это ИП Кауртаев Сергей Юрьевич. Сеть салонов цветов в букете.рф. Телефон 20 22 106.
5: Прямо сейчас, да, дозванивайтесь в эфир по номеру 237-104. Для вас стихотворение приготовили. Правильно в рифму его
2: и
5: закончите,
2: подарок.
5: Да, приз получите.
4: По-любому же, нет-нет, да и да, у всех есть разный опыт по рифмованию, это немножко поможет.
2: Тем более, очень, очень простые рифмы мы обычно придумываем.
4: Да, ну такие.
2: Не заморачиваемся.
4: Чтобы вам не показалось, только помните, там никогда не будет матерного слова, как бы оно туда ни подходило.
5: Все связано у нас на этой неделе с цветами.
4: Да, доброе утро.
5: Привет.
6: Доброе утро.
4: Как тебя зовут?
6: Лена.
4: Лена, расскажи.
2: Лена, когда тебе последний раз дарили цветы?
5: И по какому поводу?
6: Без повода, где-то недели две назад.
5: О, такая счастливая.
2: Лена, прекрасная, молодец.
4: А стихи тебе писали когда-нибудь?
2: Да, кстати.
6: Нет, не писали.
2: Вот сегодня будет стихотворение про тебя.
4: Там. Слушай внимательно, и в конце нам нужно будет, чтобы ты закончила рифму. Последнее слово нам сказала, какое же там должно быть.
2: Угу. Елена молода, в душе ее весна, мечтами о любви увлечена она. Все ждет, когда придет прекрасный принц из грез и принесет в руках букет из красных...
6: Рост.
2: Да,
4: да,
2: Лена, ну,
4: молодец. На.
2: Жди новый букет, а сейчас для тебя ваза для цветов от сети салонов цветов в букете.рф.
4: Штука нужная, как
2: да,
4: раз таки. Все вечно
2: да.
4: носятся в поиске. Поздравляем мы тебя. Конечно же, оставайся на связи. Сейчас подробнее все за эфиром с тобой обсудим по поводу подарка. И кричи нам громко, уверенно, катапульта. Давай, 3-4.
2: На радиопилот.
7: Информация на правах рекламы.
8: Подари любимой цветы, и она будет счастлива день. Дари ей цветы каждый день, и она будет счастлива всю жизнь.
9: Учитель, как вы мудры.
8: Да это не я. Мне в букете сказали.
9: В букете.рф. Свежие цветы и букеты круглосуточно.
8: Для счастливых моментов. Доставка цветов. Для доставки цветов в букете.рф.
10: ИП Кауртаев Сергей Юрьевич. Номер 318-665-830-308-48.
11: Реклама.
12: Встречайте! Новый официальный дилер «Чанган Июль» на Гурзуфской, 63. Проверенная репутация, многолетний опыт и любимые кроссоверы «Чанган». В честь открытия все авто по себестоимости и приятные подарки при покупке. Быстро и выгодно обменяем ваше авто на новый «Чанган». Приезжайте, познакомимся. Гурзуфская, 63. «Чанган Июль». Рекомендую самым близким.
13: Акция до конца сентября этого года.
14: В «Монетке» качество на высоте. Вафли «Правильное решение». 99 рублей 99 копеек. Акции действуют с 14 по 20 сентября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
15: Продолжите фразу. Три десятки — это...
16: Такси. Я на работу езжу.
17: Вместительные «Газели». Переезд был, все вещи вошли.
18: Мы манипулятор заказываем и грузовики 5-10 тонн. Удобно.
19: Служба заказа любого транспорта. Круглосуточно. 310-10-10 и в мобильном приложении.
20: ОДРЛ Групп. ОГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.

0: Звоните 228-2626.
1: Lucky Motors.
2: Это вам. Школа и сад в 5 минутах от дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Уральский сад» на страна.ком.
3: Застройщик УСЗ «Страна Е-Пруды». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Время пути до школы и частного детского сада указано по данным Яндекс.Карты.
4: Артем, давай купим машину.
5: Какую машину? Стиральную?
4: Нет, импортную.
5: Китайскую, что ли?
4: Да не китайскую. Импортную хочу. Премиальную.
5: Да где ты ее сейчас найдешь?
4: Как где? В автобан на металлургов. Поехали.
6: Автобан. Это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. Автобан Импорт. Металлургов 67.
7: Яркая, нежная, соблазнительная, романтичная.
8: Женщины уникальны и неповторимы, как букеты в цветочной компании «Малина».
7: Малина66.ру. Бесплатная доставка от 2500 рублей. Телефон 343-247-20-26.
8: ИП «Малина» Елена Сергеевна. УГРНП 308-667-119-219.
9: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
10: Не искать, а выбирать приехали в автобан «Березовский».
9: Черри, LG, Теннет, в автобан на любой цвет и бюджет.
10: О!

0: Пегазовский, приезжайте.
1: Акция до конца сентября.
2: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
3: Катапульта.

0: 10.52 в Екатеринбурге. Время новостей на Радио Пилот. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок. Доброе утро. У микрофона Сергей Королев и новости на Радио Пилот. Долгожданный путепровод через железную дорогу открыли в Свердловской области. Это развязка на 55-м километре трассы Екатеринбург-Шадринск-Курган. А губернатор Денис Паслер рассказал, что по ЖД-путям здесь проходит 170 поездов в сутки, а переезд был закрыт по 15 часов. Сутки тоже. А в пробках ежедневно стояли более 15 тысяч машин, но теперь будут объезжать.
1: Хорошо.
0: Это тот самый переезд в районе Логинова, про который мы говорили.
2: Там открыли, да.
0: Да, да, вот, открыли. Я вот помню, по-моему...
2: Вообще просто кайф.
0: Буквально вот год назад или полтора года назад про эту новость говорили, что начали его строить. Ну, думали,
2: строили очень быстро. Прямо темпы были просто нереальные.
0: Ну, теперь без пробок домчим ветерком. Да. А купить новый iPhone 18 Pro на одну только зарплату в России могут одни только сварщики, водители экскаваторов и бульдозеров. Об этом рассказали аналитики. Складной iPhone Duo за 300 тысяч рублей при этом оказался не по карману практически всем россиянам.
3: Так я, он, знаете, просто не нужен никому.
4: Ну, кстати, это тоже фактор. А еще я думаю, я вот душой всегда был там, и несмотря на то, что я один из тех, кто, конечно, сейчас нюхнет неприятного в этой жизни, я рад, что рабочий класс начинает бабки нормальные поднимать.
2: А ты на первую зарплату купишь iPhone?
4: Я на первую зарплату куплю за кредиты заплатить. Обычно
0: а я как-то пропустил немножко. Андрюха, у нас теперь сварщик или что?
4: Я в скором времени получаешь. Планирую получить корочки, курсы пройти, потому что, ну, надо.
2: Мало ли.
0: А в Новосибирске кот запер свою хозяйку на балконе. Жительница города позвонила спасателям, рассказала, что вышла подышать свежим воздухом на балкон и услышала, как дверь за ее спиной захлопнулась. А по ту сторону на нее смотрел бесстыжий кот породы Мейн-кун. Они огромные, они, мне кажется, не только дверь могут захлопнуть, они могут тебя из квартиры выкинуть. Спасатели сначала не поверили девушке, но потом она прислала фотографии, пруфы, так сказать, и они прибыли на место, освободили пленницу быстрее, чем кот успел стащить котлет со стола.
3: Это она еще хорошо телефон с собой взяла. Меня однажды сын маленький закрыл на балконе зимой.
0: Вот
3: и,
0: что?
3: И без
2: это
3: телефона. Долго приходилось ему показать. Ну давай, давай ручку вешай.
4: Если это была месть вот с котом, потому что я знаю, многие пытаются тренировать, в частности, котов открывать самих двери. Вот это, да давай за ручку, и вешают на нее. А тут он захлопнул и думает, ну давай.
3: Я же все сделал правильно.
4: Давай ручкой вот это вот сделай, ты же умная самая.
0: Это все новости к данной минуте. У микрофона был Сергей Королев.
5: Информация на правах рекламы.
6: Только в сентябре.
5: Скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр».
6: Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей. Жилой квартал «Тихий центр» рядом с Макаровским мостом и городской набережной. Только в сентябре.
5: Скидка 20% на квартиры с качественным ремонтом. Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
7: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте нашточудом.рф. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года. Екатеринбург.
8: Это все капризы сентября.
9: Климат, контроль, катапульты.
3: Спонсор прогноза погоды ООО СЗ СКМ «Библиотечная». Синоптики пообещали сегодня в городе переменную облачность и даже небольшой дождь. Температура воздуха плюс 16-18.
10: Пилот ФМ.
11: Реклама.
12: Порой кажется, что осталось мало настоящего. И в постоянной гонке мы упускаем важные моменты. Научить сына кататься на велосипеде, насладиться утренним кофе с видом на любимый город, поверить в себя, решившись на перемены. Для этого нужен дом. Дом настоящих ценностей. Культурный. Дом в автозгородке. На Мира Библиотечная. От СКМ Девелопмент.
13: Реклама «Дом культурный». ООО «СЗ СКМ Библиотечная». Проектная регистрация на сайте наш.дом.рф.
14: А напоследок я скажу.
10: Катапульта.
3: 10:57 в Екатеринбурге. Мы катапульта заканчиваем. И заканчивается международный молодежный форум в городе.
0: Мы, старики, на него так и не попали.
2: Завтра вернется наша молодежь.
4: Да все. Да не волнуйся, у нас молодежь же это понятие вечно отодвигают. Еще пара лет, и в 50 молодые будут бегать.
2: Да, да. Ну а сегодня Всемирный день парикмахера. На самом деле, я, кстати, отмечала его уже в воскресенье, но типа он считается сегодня, так что поздравляем. И день завитушек, кудряшек, локонов, всяких вот этих вот красоток.
4: Слушайте, такая эпоха ушла. Я помню маму в бегудях, и я такой, нам надо бегуди вернуть.
1: Вот это. Есть бегуди.
4: Я просто как будто, вот, живя с девушками, я не наблюдал, чтобы вот это, ты смотришь на кухню.
2: Они тебя скрывают, как они эту красоту наводят.
4: Я помню с мамой такой, о, что-то варится, что-то вкусненькое. Ага, понятно.
2: Да. А еще сегодня день рождения отмечает Дэвид Копперфильд. Помните такого иллюзиониста?
1: Да.
2: И Евгений Петросян.
0: Вот еще Копперфильд.
11: А что это у меня там такое?
4: Да нет, на самом деле, мы же просто... Мы же слова эти не используем, а так-то по-хорошему вполне себе стендапер своего времени.
2: Конечно. Абсолютно.
0: Шоумен попрошу.
4: Да, сейчас все выделываются, я такой, знаете что, неиронично, неплохо я смеялся с Петросяна раньше.
2: Да, сосиски не выбрасывайте кожуру, помните?
0: Так, все, стоп.
4: Я никогда не знаю, где цитата, а где у тебя эпизод начался.
1: Мы всем желаем здоровья психологического, в том числе 3-4.
15: Удачного дня!

0: Екатеринбурге 11 часов утра. Здравствуйте.
1: Высший пилотаж.
2: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов.

0: Высший пилотаж на Радио Пилот на 104 FM. Спасибо за компанию, друзья. Сразу после небольшого перерыва нас с вами ждут Баста, моя Мишель, Мартин Гаррикс, Мадонна, Филатов энд Кэрос и другие не менее любимые исполнители. Ну а я напомню, что спонсор высшего пилотажа о Автобан Черри. Официальный дилер Теннет. Щербакова 144.
1: Реклама.
2: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
3: Не искать, а выбирать приехали в Автобан Березовский.
2: Черри, LG, Теннет в Автобан на любой цвет и бюджет.
3: О, и проверенных авто с пробегом внушительный склад.
2: Быстро доехали на Березовский тракт. Муж большому выбору рад.
3: Официальный дилер популярных автомобилей Автобан на Березовском тракте 11А. Трейдинг с выгодой до 500 тысяч рублей. Не ищите, а выбирайте в Автобан Березовский. Приезжайте.
4: Акция до конца сентября.
5: Внимание! В клинике доктора Игнатьева лазерная коррекция зрения от 8500 рублей. Степана Разина 2. Телефон 227-1234.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Светодиод 96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: О, Светодиод. УГРН 116-965-81-15-330.

0: звони.
1: Сентябрь. Время перемен. Пора менять планы, привычки и автомобиль. В Агат-Нашевской специальные условия на автомобили Хавейл. Хавейл Джолион от 1 миллиона 950 тысяч рублей. Не упусти свой шанс. Количество автомобилей ограничено. Подробности в Хавейл Агат. Улица Шевская, 116. Телефон 293-05-00. Не оферта. Предложение действительно до 30 сентября 2026 года.
2: Подари любимой цветы, и она будет счастлива день. Дари ей цветы каждый день, и она будет счастлива всю жизнь.
3: Учитель, как вы мудры.
2: Да это не я. Мне в букете сказали.
3: В букете.рф. Свежие цветы и букеты круглосуточно.
2: Для счастливых моментов. Доставка цветов. Для доставки цветов в букете.рф.
4: ИП Каутаев Сергей Юрьевич. ОГРН 318-665-830-308-48.

0: Реклама.
1: Чтоб в школу детей возить веселей, поменяй авто в Атлантик Про ты поскорей. Автосалон Атлантик Про. Таганская 77. Осень, холод и дожди. В новой машине ты пережди. Автосалон Атлантик Про. Таганская 77.
2: Все для бизнеса и работы, для дома и семьи, для учебы и отдыха. Simaland.ru. Более миллиона товаров в наличии. Быстрая доставка, оптовые цены. Simaland.ru.
3: УК Simaland, город Екатеринбург, улица Черняховского, строение 86, офис 36. Огрен 122-660-002-36-93.
4: Турбо-картинг! Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит турбо-картинг-холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг-холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.
5: Toyota Центр Екатеринбург-Юг. Ваш выбор надежный. Автомобилей в наличии. Ищите свой идеал. Toyota RAV4 для ярких будней. Статусная Camry для стильного образа жизни и мощный Highlander для больших семейных путешествий. Мы предлагаем выгодные условия по кредиту и максимальную оценку вашего автомобиля по программе Trade-in. Приезжайте на 2 Новосибирскую 2. Toyota Центр Екатеринбург Юг. Ваш статус, ваш выбор. Кредит предоставляет УАО Toyota Bank. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
7: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
8: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.
9: Помогите! Тону!
10: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
11: Спасибо, дружище!
12: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
13: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
14: Высший пилотаж. It's a little

0: 11.30 в Екатеринбурге. И прямо сейчас поговорим о том, что происходит на дорогах. Спонсор проверки о Регинес. Давайте смотреть, что нам показывает сервис Яндекс.Карты. Есть ли пробки, есть ли аварии у нас в центре. Всего 3 балла, но тем не менее есть небольшие затруднения. На Бебеле придется постоять от Пехотинцев до Таватуйской. Пробка небольшая на Серафимы Дерябиной от Волгоградской до Шумяна. Стоит также 8 марта от Фрунзе до Щерса. Ну и небольшие затруднения. Я смотрю на Восточный у нас от Малышева до Декабристов. В целом же аварий в городе нет, с чем я вас и поздравляю. Выезды с отдаленных районов спокойно все на Уралмаше. Тишь да гладь, поэтому наслаждаемся, успеваем добираться по работе, по делам. Будьте аккуратны за рулем, но и вовремя включайте поворотники.
1: Информация на правах рекламы.
2: Сделай каждый день особенным с обновленным Хавейл H3. Брутальный кроссовер обеспечит комфорт в городе и уверенность за его пределами благодаря интеллектуальным технологиям и системе полного привода. Обновленный Хавейл H3 в Регинес Хавейл Про на Высоцкого 3 за 2 549 000 рублей. Хавейл H3. Веди яркую жизнь. Цена добавленного Хавейл H3 в комплектации Optimum 2026 года производства с учетом выгоды 200 000 рублей по программе лояльный кредит. Предложение ограничено, не является офертой и действует с 1 сентября 2026 года. Подробности уточняйте в официальном дилерском центре Регинес и на сайте Регинес-Хавейл Про.ру.
3: Высший пилотаж. Полет нормальный.

0: Спонсор высшего пилотажа на радиопилот о Автобан Черри. Официальный дилер Теннет. Щербакова 144.
1: Пилот FM.
2: Реклама.
3: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
4: Не искать, а выбирать приехали в Автобан Березовский.
3: Черри, LG, Теннет в Автобан на любой цвет и бюджет.
4: О, и проверенных авто с пробегом внушительный склад.
3: Быстро доехали на Березовский тракт. Муж большому выбору рад.
4: Официальный дилер популярных автомобилей Автобан на Березовском тракте 11А. Трейдинг с выгодой до 500 тысяч рублей. Не ищите, а выбирайте. В Автобан Березовский приезжайте.
5: Акция до конца сентября.
6: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
7: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет.
8: Грандиозное событие. Долгожданное открытие нового официального дилера «Волга Июль» на «Металлургов 65». Только до конца сентября в честь открытия. Специальные цены на весь модельный ряд. Личная выгода до 400 тысяч рублей. Подарки каждому покупателю и эксклюзивные предложения для первых клиентов. Успейте забрать свою «Волгу» на ограниченных условиях. «Волга Июль» на «Металлургов 65». Приезжайте первыми и оцените все преимущества лично.
9: 2026 год в Екатеринбурге объявлен годом уральского рока.
10: С понедельника по пятницу в утреннем шоу «Катапульта» и в вечернем шоу «Навигатор» разыграем двухтомник Дмитрия Карасюка «Полная история свердловского рока».
9: Вся правда о Наутилус Помпилиус, Агата Кристи, Чайф и 43 других группах Свердловского рок-клуба.
11: Партнер проекта ООО «СЗ Ленина 100».
12: У меня было примерно 100 причин купить здесь квартиру. Но хватило бы и одной. Строит Брозекс. И это решает все.
13: ЖК «Ленина 100» – самый высокий в Березовском. Возводим дома и качество в абсолют. Квартира от 99 тысяч рублей за квадрат. Подземный паркинг, кладовые, двор без машин, дизайнерские лобби и гранд-колясочная.
12: Подробнее на lenina-100.ru.
13: ЖК «Ленина 100». Беспроигрышная комбо.
14: Застройщик ОЭЗ «Ленина 100». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
15: Алло, кто это?
16: Это ты из будущего.
15: Круто. И где мы сейчас?
16: Там, где купили апартаменты.
15: Wellness-панорама? Фантастика. Выходит, это было верное решение.
16: Еще бы. Сама скоро оценишь.
15: Термальный курорт Wellness-панорама. Это инвестиционные апартаменты. Бесконечный бассейн, спа, банный комплекс и рестораны. Апартаменты Wellness-панорама от Baden Family. Отличный отдых и выгодная инвестиция в будущее. ООО «Специализированный застройщик. Уральские горячие источники». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
17: Июль рекомендуют самым близким. А теперь июль. Еще и официальный дилер «Хавейл» на Гурзувской 63. В честь открытия все авто по цене завода. Понятные условия и приятные подарки к покупке. Выгодный трейд-ин. Обменяем вашу машину на новый «Хавейл» легко и по-доброму. Приезжайте, познакомимся. «Хавейл Июль». Гурзувская 63.
14: Акция до конца сентября этого года.
18: Высший пилотаж.
19: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов.
20: На радиопилот.

0: Очередной музыкальный час на радио «Пилот» подходит к своему завершению. Далее в эфире на 104 ловите свежий выпуск новостей. Его представляет ООО «Сделано с любовью». Центр эстетического восстановления доктора Бузова.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на радио «Пилот».
3: Доброе утро. Сезонный рост заболеваемости ОРВИ в России начался. При этом готовность к эпидсезону гриппа и ОРВИ высокая, доложила президенту в Кремле глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, особенность текущего эпидсезона заключается в полной смене состава вакцины от гриппа. В этом сезоне ожидаются обновленные варианты гриппа. Они знакомы специалистам, но имеют небольшие генетические изменения. Вакцины поступают в российские регионы, их количество достаточное. В России уже этой осенью можно будет предъявлять водительские права через мессенджер Макс. Техническая подготовка сервиса завершается. Об этом на Международном фестивале молодежи в Екатеринбурге заявил вице-премьер Дмитрий Григоренко, пишет ТАСС. В Каменске-Уральском арестовали подозреваемого в угоне автомобиля у бойца специальной военной операции. Как сообщил пресс-секретарь областного управления МВД Валерий Горелых, 21-летний подозреваемый сам пришел в полицию и дал показания. Причем туда его привела мама, пишет комсомолка. В Екатеринбург прилетит легендарный вратарь Матвей Сафонов, выступающий за сборную России и французский ПСЖ. 3 октября на Екатеринбург-арене впервые сыграет сборная России. Это будет товарищеский матч с Намибией, пишет Е1. Погода в Екатеринбурге улучшится к пятнице. Сегодня кратковременный дождь. В четверг умеренные дожди с дневной температурой до плюс 18. В пятницу, субботу Росгидромет обещает сухую погоду. В пятницу плюс 16. В субботу, воскресенье до 20. Но в воскресенье возможен дождь. Стоит отметить, что погодные интернет-ресурсы постоянно меняют предварительные прогнозы. По данным на сегодня, на следующей неделе World Weather, Яндекс и Фонд Фобос обещают очень теплые дни во вторник и в среду до плюс 21. Но в следующие выходные, 26-27 сентября, уже прохладно, плюс 7-9 ночью и до 14 днем. В Японии пройдет чемпионат по сну. Участникам нужно будет проспать 90 минут. Специальная аппаратура оценит глубину и стабильность сна, а также скорость засыпания. Победитель получит 2 миллиона 220 тысяч йен. Это больше миллиона рублей. Доллар сегодня 84,24, евро 97,30.
4: Информация на правах рекламы.
5: Улыбнитесь, просто улыбнитесь. Без повода. Центр эстетического восстановления желает всем прекрасного дня. Кстати, хорошее настроение – отличный помощник в реабилитации. А всю профессиональную помощь окажем мы.
6: Подготовка к операциям и последующая реабилитация. Восстановление после родов, спортивных нагрузок, восстановительная гинекология.
5: Центр эстетического восстановления доктора Бузова. Екатеринбург, Мичурина, 21. Контакты на сайте r-b-clinic.ru. Возможны противопоказания. Обратитесь за консультацией к специалистам.
7: Климат-контроль.
0: И о погоде. Спонсор прогноза о «Автобан Черри». Официальный дилер «Теннет» Щербакова 144. Завтра обещают нам синоптики переменную облачность, днем без осадков. Ветер северо-восточный 3,8 метра в секунду. Температура ночью плюс 7, плюс 9. Днем, конечно же, потеплее. Плюс 17, плюс 19.
8: Пилот FM.
9: Реклама.
10: Искали красивые, надежные авто, но теперь закончены поиски.
11: Не искать, а выбирать приехали в «Автобан Березовский».
10: «Черри», «ЛГ», «Теннет» в «Автобан» на любой цвет и бюджет.
11: О, и проверенных авто с пробегом внушительный склад.
10: Быстро доехали на «Березовский тракт». Муж большому выбору рад.
11: Официальный дилер популярных автомобилей «Автобан» на «Березовском тракте 11А». Трейдинг с выгодой до 500 тысяч рублей. Не ищите, а выбирайте в «Автобан Березовский». Приезжайте.
12: Акция до конца сентября.
13: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
4: Информация на правах рекламы.
14: Считается, что в рекламе премиальных автомобилей не стоит шутить на пикантные темы. Но если у вас мощный зикар, вы можете говорить на любые темы. И даже не важно, какого он размера.
15: Шутки в сторону. Концептуальный дизайн, электрическое сердце, премиальный уровень комфорта. Зикар – это будущее в одно касание.
14: Так прикоснитесь к вашему зикру.
15: Автобан Зикар. Екатеринбург. Металлургов 67.
13: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: Урок ОБЖ в российской школе завирусился за рубежом. Видео набрало там же более 5 миллионов просмотров, 1000 комментариев. А на видео обычная школьная аудитория, обычный класс. На столе лежит манекен, ну, этот ОБЖ урок, да?
4: Лучше мы его называли, да.
3: Несколько учеников там сидят на задней парте, у них в руках оружие, ну, макеты, потом учебные образцы что-то там собирают. Остальные ребята спокойно болтают за партами. Ну, так
4: Обычный классный час в российской школе.
3: Типичный, да, ВНД. Это вот для российских школьников такая картина на уроке по безопасности. Привычная практика. Но для зарубежной аудитории они просто были в шоке. Настолько яркую вызвал бурную реакцию, что вот, ну и вообще всех впечатлило, что вот все это на столе.
4: Тут не знаю, оружие, к чему они готовятся, но они готовы. Это еще видео не попалось, не завирусилось.
3: Говорят, где, что
4: да, где на время мы противогазы надевали и потом снимали.
5: Нет, слушайте, я помню. У нас были ОБЖ уроки, да? Они вот эти, которые с выходом в лес, когда типа мы не берем с собой еду, отправляемся туда искать запасы. Многие из вас не вернутся.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис. Информация на правах рекламы.
6: Осень, холод и дожди. В новой машине ты пережди. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Если менять автомобиль, то только с выгодой до 150 тысяч рублей. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: Пилота FM.
1: Реклама.
2: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentlemen.ru.

0: Вейл. На Умельцев 2. Lucky Motors. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Вы прораб и у вас на объекте ремонт? Тогда звоните в Петрович. Анне.
2: Анна, плитка.
3: Анна, сухие смеси.
4: Анна, вы просто песня.
1: Анна, как и Любовь Петровича, поможет подобрать и рассчитать нужное количество материалов для строительства с кэшбэком 10%. А еще доставку оформит точно ко времени. На объекте идет ремонт. Звоним в Петрович.
5: Акция до 31 октября 2026 года. Организатор акции ООО «Стада Петрович», Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55. Подробности на сайте petrovich.ru.
6: Мам, смотри, что могу!
7: Лето, как будто и не заканчивалось.
8: Завтра снова в Лим-Попо.
7: С такими скидками хоть каждый день.
0: Позитив не за горами.
6: А на горках!
0: В аквапарке Лим-Попо. Попробуйте нашу горку скидок. Утренние, вечерние, именинникам, студентам и большим семьям. Подробности в аквапарке Лим-Попо. Приезжайте. Екатеринбург, Щербакова 2. Лим-Попо-дефис-парк.ру. ООО «Екатеринбург». ОГРН 108-667-1807.

0: Фабрика столешниц «Антарес». Спрашивайте столешницы «Антарес» в мебельных салонах Екатеринбурга и области.
1: И главный приз! Мечтали о новой машине? Сейчас идеальный момент, чтобы забрать сразу две. Автоцентр «Восток» объявляет о самой громкой акции года. Только сейчас при покупке автомобиля любого бренда вы получаете шанс выиграть второй автомобиль. Подробности на acdefisvostok.ru. Автоцентр «Восток». Березовский, Кольцевая, 4.
2: Акция действительна с 1 августа по 30 сентября 2026 года. Включительная информация об организаторе, правилах проведения, сроков, месте и получения призов на acdefisvostok.ru.
3: Дневной драйв на радиопилот.

0: Радиопилот на 104 FM. Слушаешь, летаешь и обо всем забываешь. Но не забываем, что нас с вами впереди ждет свежий выпуск новостей. Его представляет ООО «Специализированный застройщик» Синара Девелопмент. 100% объектов сдано в срок.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Радиопилот.
3: Добрый день. С 1 октября в России во второй раз за этот год проиндексируют тарифы ЖКХ. В зависимости от региона тарифы вырастут от 8 до 22%, напоминает газета.ру. Сергей Лавров выступит сегодня на Международном фестивале молодежи в Екатеринбурге. Министр иностранных дел России примет участие в открытом диалоге «Новая архитектура мира», который пройдет в лектории «Гагарин», сообщили организаторы. Россия прорабатывает ответные меры на решение Будапешта о высылке 10 наших дипломатов. Дойдет ли дело до закрытия венгерского консульства в Екатеринбурге, пока неизвестно, пояснила представитель МИД России Мария Захарова на Международном фестивале молодежи в Екатеринбурге. По словам Захаровой, конкретного решения пока нет. К сожалению, выбор, который сделал Будапешт, ничего конструктивного не несет. Но раз они на это пошли, мы должны будем отвечать. Цитирует Захарова агентство ЯН. В Екатеринбурге инспекторы ГАИ изъяли кикшеринговый электросамокат. На нем был сбит ребенок. Инцидент произошел 15 сентября на улице Рябинина. Предварительно 21-летняя девушка на арендованном самокате ехала по велодорожке на Академика Сахарова. Впереди ехал 9-летний мальчик на обычном самокате. По словам девушки, она хотела объехать ребенка, но не смогла. После чего мальчик упал. На девушку составили административные протоколы. Пострадавшего с травмами рук и ног доставили в 9-ю больницу, девушка в 36-й с переломом руки, пишет «Комсомольская правда». Гран-при фестиваля «Петрушка Великий» получил театр из Могилева. Белорусская труппа награждена за спектакль «Синяя-синяя». Фестиваль «Петрушка Великий» с темой «Театр кукол. Новые смыслы» прошел в Екатеринбурге с 10 по 14 сентября. Япония в августе увеличила поставки автомобилей в Россию на 18,7% и запчастей на 2,5%. Это данные японского Минфина. Самой востребованной моделью альтернативного импорта стала Mazda CX-5, на втором месте Nissan Qashqai, на третьем Toyota RAV4. Доллар 84,24, евро 97,30.
4: Информация на правах рекламы.
5: Как купить квартиру в центре Екатеринбурга по цене квартиры в отдаленном районе? Только в сентябре.
6: Скидка 20% на квартиры с качественным ремонтом в жилом квартале «Тихий центр».
5: Жить в центре города, рядом с Макаровским мостом, и наслаждаться тишиной и уединением.
6: Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
7: ООО «Специализированный застройщик Sinara Development». Проектная декларация на сайте nashtochka.dom.rf. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 30 сентября 2020.
8: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радиопилот ООО СЗ СКМ «Библиотечная». Завтра обещает нам в Екатеринбурге переменную облачность без осадков. Ветер северо-восточный 3,8 метра в секунду. Температура ночью плюс 7, плюс 9. Днем, конечно же, потеплее. Плюс 17, плюс 19.
9: Пилот FM.
10: Реклама.
11: Порой кажется, что осталось мало настоящего. И в постоянной гонке мы упускаем важные моменты. Научить сына кататься на велосипеде, насладиться утренним кофе с видом на любимый город, поверить в себя, решившись на перемены. Для этого нужен дом. Дом настоящих ценностей. Культурный. Дом в Автузгородке. Номера библиотечная. От SKM Development.
12: Реклама «Дом культурный». ОАЗ «СКМ Библиотечная». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
13: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
14: Информация на правах рекламы.
15: Яркая, нежная, соблазнительная, романтичная.
16: Женщины уникальны и неповторимы, как букеты в цветочной компании «Малина».
15: Малина66.ру. Бесплатная доставка от 2500 рублей. Телефон 343-247-20-26.
17: ИП «Малинина» Елена Сергеевна. ОГРНП 308-667-119-219.
13: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».

0: Екатеринбурге 1 час дня. Здравствуйте!
1: Музыкальный нон-стоп. Полчаса без рекламы. Только музыка. На радио Пилот.
2: Всем, кто прямо сейчас на обеде, я, конечно же, желаю приятного аппетита и приглашаю насладиться музыкальным нон-стопом здесь, на Радио Пилот. Впереди нас с вами ждет полчаса музыки и никакой рекламы. И первый на сегодня нон-стоп представляет ЗАО «Lucky Motors», официальный дилерский центр «Lucky Motors Tank» на Металлургов.
3: Информация на правах рекламы.
4: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
5: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное, обыденность на мечту и сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники Tank от 4 миллионов 99 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333.
6: Указана максимальная цена перепродажи Tank 300 Drive 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейдин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.
7: Нон-стоп.
8: Полчаса музыки нон-стоп.

0: Реклама.
1: Мам, смотри, что могу!
2: Лето как будто и не заканчивалось.
3: Завтра снова в Лим-Попо.
2: С такими скидками хоть каждый день.
4: Позитив не за горами.
1: А на горках!
4: В аквапарке Лим-Попо. Попробуйте нашу горку скидок. Утренние, вечерние, именинникам, студентам и большим семьям. Подробности в аквапарке Лим-Попо. Приезжайте. Екатеринбург, Щербакова 2. Лим-Попо-дефис-парк.ру. ООО «Кит Екатеринбург». ОГРН 108-667-1807.

0: Самолетная 47-0155-33.
1: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до конца сентября. Скидка 20% на весь керамогранит и плитку. А керамогранит-бетон бежевый 45 на 45 сантиметров. Всего 899 рублей за квадратный метр. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
2: Что на свете всех милей?
3: Гулять в тени его аллей.
2: Современный жилой комплекс «Орбита» на Титова. От застройщика «Правобережный». Развитая инфраструктура. Аллеи для прогулок и места для отдыха. Кладовая в подарок. Действует программа «Трейдин».
3: Звоните 343-1386. «Орбита». Вас ждут великие дома.
4: ООО «Специализированный застройщик «Правобережный. Новый город». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Хирургия катаракты за 21 тысячу рублей в клинике доктора Игнатьева. Степана Разина, 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Мотив 30 не лет. Ой, простите, лет. С чем мы вас и поздравляем. 30 лет мы растем и меняемся благодаря вам, нашим абонентам. Спасибо за то, что выбираете Мотив. В этом году мы хотим, чтобы наше спасибо было особенным. Поэтому этой осенью голосом «Мотив» станет певец Нилетто, который лично поздравит наших абонентов. Оставайтесь на связи с «Мотив». «Мотив» говорит и показывает Урал.
7: Встречайте! Новый официальный дилер «Чанган Июль» на Гурзуфской 63. Проверенная репутация, многолетний опыт и любимые кроссоверы «Чанган». В честь открытия все авто по себестоимости и приятные подарки при покупке. Быстро и выгодно обменяем ваше авто на новый «Чанган». Приезжайте, познакомимся. Гурзуфская 63. «Чанган Июль». Рекомендую самым близким.
8: Акция до конца сентября этого года.
9: Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит турбо-картинг-холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг-холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.
10: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
11: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет.
12: Даже если вы пока не знаете, чем будет увлекаться ваш ребенок. Дома в стране уже готовы к вашим переменам. Квартира и улетный двор на страна.ком.
13: Застройщики группы компаний «Страна Девелопмент» действуют для сданных домов во всех проектах. Подробности на страна.ком.
14: Побыстрее давай, я тоже в ванну хочу.
15: Такой классный ремонт сделали, аж душа поет. Выходить не хочется.
14: Спасибо Керамиру.
16: Сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Мы убедились в этом лично. Все от плитки, сантехники и мебели до ремонтных услуг. А скидка 30 тысяч рублей по промокоду «Пилот» – это отличный бонус. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
17: Акция действует до 20 сентября этого года.
18: В «Монетке» осень выгоды. Кофе «Фреско Платти» 95 граммов. 299 рублей 99 копеек. Акция действует с 14 по 20 сентября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
19: Музыкальный нон-стоп.
20: Полчаса без рекламы.
19: Только музыка.
20: На «Радио Пилот».
21: И еще полчаса музыки и никакой рекламы. На «Радио Пилот» продолжается музыкальный нон-стоп. Его представляет ЗАО «Lucky Motors». Официальный дилер «Джилиан Эскадронная 41». Район Вторчермет.
22: Информация на правах рекламы.

0: Очередной музыкальный час на радио «Пилот» подходит к своему завершению. Далее в эфире на 104 ловите свежий выпуск новостей. Его представляет ООО «Сделано с любовью». Центр эстетического восстановления доктора Бузова.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на радио «Пилот».
3: Добрый день. Розничные цены на сезонные фрукты в России продолжают снижаться. Сливы в начале сентября подешевели на 15% в годовом выражении, яблоки на 6%. Это связано с хорошим урожаем и ростом товарного производства, пишет «Коммерсант». Подключение тепла в Екатеринбурге идет по плану. Пока начали подключать социальные объекты, затем последуют жилые дома, а первым подключат академический район. Там более простой, замкнутый цикл отопления, сообщил глава Екатеринбурга Алексей Орлов. Силовики задержали многодетного отца прямо в аэропорту. Екатеринбуржец задолжал более 3 миллиона рублей по алиментам. У него 3 детей от разных женщин, а вот содержать он их не планировал. Судебные приставы задержали его в Кольцово. Теперь мужчина проведет 10 суток под арестом. И если продолжит уклоняться от алиментов, его может ждать уже уголовная ответственность, сообщили в службе судебных приставов, на которую ссылается Е1. В Екатеринбурге у аэропорта Кольцова отремонтировали площадь. Работы завершили к фестивалю молодежи. Важным элементом в преображении площади стала детская площадка, пишет «Комсомольская правда». Екатеринбургский зоопарк отмечает день рождения. Ему исполняется 96 лет. Торжественное открытие праздничных мероприятий состоится завтра. Основные торжества пройдут в пятницу-субботу. Зоопарк открылся 18 сентября 1930 года. Сейчас в нашем зоопарке представлено около 1000 особей, более 320 видов животных, представляющих фауну всего мира. Для посетителей в честь дня рождения зоопарка подготовлена большая праздничная программа. В ней квесты, тематические экскурсии, показательные кормления животных и прочее, и прочее. Среда является самым эффективным рабочим днем недели с точки зрения биоритмов человека. В четверг начинается снижение, а после выходных в понедельник-вторник наблюдается постепенный рост физической и психической активности, рассказал РИА академик Российской академии наук Геннадий Онищенко. Доллар 84.24, евро 97.30.
4: Информация на правах рекламы.
5: Операция.
6: Реабилитация.
5: Восстановление.
6: Эти слова перестали быть тяжелыми и пугающими. Благодаря Центру эстетического восстановления доктора Бузова.
5: Специализированная помощь в подготовке к операциям и последующей реабилитации. Восстановление после родов и спортивных нагрузок. Эстетическая гинекология.
6: Центр эстетического восстановления. Рады вернуть вам вкус жизни.
5: Екатеринбург. Мичурина 21. Контакты на сайте r-b-clinic.ru. Возможны противопоказания. Обратитесь за консультацией к специалистам.
7: Климат-контроль.
0: И о погоде. Спонсор прогноза ООО «Автобан Черри». Официальный дилер «Теннет». Щербакова 144. Завтра обещают нам синоптики переменную облачность. Днем без осадков. Ветер северо-восточный 3,8 метра в секунду. Температура ночью плюс 7, плюс 9. Днем, конечно же, потеплее. Плюс 17, плюс 19.
8: Пилот FM.
9: Реклама.
10: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
11: Не искать, а выбирать приехали в «Автобан Березовский».
10: «Черри», «ЛГ», «Теннет» в «Автобан» на любой цвет и бюджет.
11: О, и

0: 11, а трейдин с выгодой до 500 тысяч рублей. Не ищите, а выбирайте. В Автобан Березовский приезжайте.
1: Акция до конца сентября.
2: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
3: Информация на правах рекламы.
4: Артем, давай купим машину.
5: Какую машину? Стиральную?
4: Нет, импортную.
5: Китайскую, что ли?
4: Да не китайскую. Импортную хочу. Премиальную.
5: Да где ты ее сейчас найдешь?
4: Как где? В Автобан на Металлургов. Поехали.
6: Автобан. Это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. Автобан Импорт. Металлургов 67.
2: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».

0: Екатеринбурге 2 часа дня. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коначива.
5: Саламатсива.
6: Бонжур.
7: Привет, хай.
8: Привет, салют.
9: Привет.
0: Радио. 104 FM.
10: Дневной драйв на радиопилот.

0: Реклама.
1: Осень. Лучшее время для покупки нового Cherry и Tenet. В июль на «Металлургов» выгоды до 740 тысяч рублей. А в подарок зимние шины и целых 3 года обслуживания. Не

0: ждите подходящего момента. Он уже наступил. Новый месяц. Новый старт. В Черри и Теннет июль. На Металлургов 65.
1: Срок действия акции до 30 сентября 2026 года. Подробности в отделе продаж.
2: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей. Большой размерный ряд. Широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно. По-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentleman.ru.
3: Я как-то кузов повредил, кузов повредил, кузов повредил.

0: 18 сентября с 7 до 11. Утреннее шоу «Катапульта» в «Хавейл Июль» у официального дилера «Хавейл» на Грузовской 63. Партнер проекта ООО «Наша машина».
1: «Июль» рекомендуют самым близким. А теперь «Июль» еще и официальный дилер «Хавейл» на Грузовской 63. В честь открытия все авто по цене завода. Понятные условия и приятные подарки к покупке. Выгодный трейд-ин. Обменяем вашу машину на новый «Хавейл» легко и по-доброму. Приезжайте. Познакомимся. Хавейл Июль. Гурзуфская 63.
2: Акция до конца сентября этого года.
3: Стильные диски и шины в автомагазине «Римзона». Изготовление эксклюзивных дисков под заказ по индивидуальному дизайну.
4: Автомагазин «Римзона». Гурзуфская 44. Сайт «Римзона.ру».
5: ИП Дылгин Иван Владимирович. ОГРН 315-665-800-079-240.
6: Платите картой «Озонбанка» и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту «Озонбанка» и участвуйте в акции до 30 сентября.
7: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
8: Вмятинам нет. Наш ответ. Качественный кузовной ремонт всегда. Это «Ангара». Профессиональный ремонт в срок. Увеличенная гарантия на все работы. Екатеринбург, Майкопская, 10. Сайт stoangara.ru.
9: Больше покупка, больше баллов. До конца сентября сделайте покупку от 15 тысяч рублей и получите кэшбэк 5%. Присоединяйтесь к программе лояльности «Ключ-карта ПРО» и «Ключ-карта для дома» и получайте больше выгоды. Подробные условия акции уточняйте на сайте limanapro.ru.
10: Реклама ООО «Лиманлит». Россия, Московская область, город Мытищи. Осташковское шоссе, дом 1. ОКРН 103-500-551-6105.
11: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: Реклама.
1: Думаете, где купить Хавейл в Екатеринбурге? Конечно, у лучших. Lucky Motors Хавейл. Вот уже 2 года подряд нас признают лучшим дилером по Уральскому федеральному округу. Заслуженная награда, доказывающая нашу преданность клиенту и высокий уровень сервиса. Lucky Motors Хавейл. Сделаем отличное предложение каждому. Lucky Motors. Ваш надежный дилер на Умельцев 2.
2: Lucky Motors.
3: 2026 год в Екатеринбурге объявлен годом уральского рока.
4: С понедельника по пятницу в утреннем шоу «Катапульта» и в вечернем шоу «Навигатор» разыграем двухтомник Дмитрия Карасюка «Полная история свердловского рока».
3: Вся правда о Наутилус Помпилиус, Агата Кристи, Чайф и 43 других группах Свердловского рок-клуба.
5: Партнер проекта ООО «СЗ Ленина 100».
6: У меня было примерно 100 причин купить здесь квартиру. Но хватило бы и одной. Строит Брозекс. И это решает все.
7: ЖК «Ленина 100» – самый высокий в Березовском. Возводим дома и качество в абсолют. Квартира от 99 тысяч рублей за квадрат. Подземный паркинг, кладовые, двор без машин, дизайнерские лобби и гранд-колясочная.
6: Подробнее на lenina-100.ru.
7: ЖК «Ленина 100». Беспроигрышная комбо.
8: Застройщик ОСЗ «Ленина 100». Проектная декларация на сайте nas.dom.rf.
9: Нужны продукты с быстрой доставкой? Теперь в вашем городе есть Озон Фреш. Скидка на первый заказ. Свежие рыбы и мясо, готовая еда и выпечка. Все в удобном приложении.
10: ООО «Интернет-решение». 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-39-24-7-41. 16+.
11: Друг, ну ты где? Заждались тебя.
12: Ребят, у меня машина сломалась. На трассе стою. Не ждите.
11: Так не пойдет. Мы сейчас тебе эвакуатор 30-ки вызовем. Они машину твою довезут. Завтра и займемся. А ты давай к нам.
13: Эвакуаторы и манипуляторы 30-ки спасают дружбу и ваше авто. Вызывайте по телефону 310-1010 и в мобильном приложении.
14: ООО «Дрейл Групп». Украин 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
15: Даже если вы пока не знаете, чем будет увлекаться ваш ребенок. Дома в стране уже готовы к вашим переменам. Квартира и улетный двор на страна.ком.
16: Застройщики группы компаний «Страна Девелопмент» действуют и для зданных домов во всех проектах. Подробности на страна.ком.
17: Хончи Автоцентр «Уникум». Истинная роскошь и надежность. Проверено сотнями тысяч километров. Хончи – легендарный бренд и символ статуса. Роскошные автомобили представительского класса в наличии. От 2 миллионов 699 тысяч рублей и ТО0 в подарок. Привилегированное предложение в «Уникум» на Бебеля 33. Звоните и записывайтесь на тест-драйв в «Уникум» 328-400.
18: Акция до конца сентября текущего года. Указана стоимость на «Хончи» HS3.
19: Дорогая, что за чемоданы? Ты меня бросаешь?
20: Нам придется продать нашу единственную квартиру и переехать к твоей матери.
19: Ни за что. Я все решу. Уже решил. Всего 100 тысяч, и я банкрот.
20: Правда?
21: Правда. До конца этого месяца в компании «Гребец» процедура банкротства всего за 100 тысяч рублей. Бесплатная консультация по телефону 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Первомайская, 109. Гребец.ру.
22: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
23: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: Радиопилот на 104 FM. Слушаешь, летаешь и обо всем забываешь. Но не забываем, что нас с вами впереди ждет свежий выпуск новостей. Его представляет ООО «Специализированный застройщик» Синара Девелопмент. 100% объектов сдано в срок.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Радиопилот.
3: Добрый день. Ведущие российские футболисты сыграют на Екатеринбург-арене. Тренерский штаб сборной назвал состав национальной команды на осенний сбор. 3 октября сборная России проведет товарищеский матч с командой Намибии. В состав нашей сборной вошли в том числе вратарь французского ПСЖ Матвей Сафонов, полузащитник Монако Александр Головин, игрок Атланты Юнайтед Алексей Миранчук и другие звезды. Всего тренерский штаб вызвал на осенний сбор 29 футболистов. Билетная программа на матч России и Намибии еще не открыта. Российский футбольный союз обещает дополнительно сообщить о времени начала встречи и старте продаж. В Каменске-Уральском стала известна личность зачинщика массовой драки, который угнал у ветерана СВО машину и разбил ее. Это 21-летний Даниил Федоров, ранее осужденный условно за кражу. Даниил официально не работает, не учится, рассказали его знакомые. По их словам, он самоутверждается через конфликты с другими людьми. После массовой драки Даниил сел в машину ветерана, сбил человека, собрал все бордюры и уехал. Инспекторы ДПС его не догнали. В итоге он бросил машину и убежал. После резонанса в СМИ Даниил сам пришел в полицию с мамой, дал показания. Его поместили в СИЗО, пишет Ядин. Число нападений медведей на людей составляет порядка 20-30 случаев ежегодно. Ситуация 2026 года не является аномальной, сообщили агентству ТАСС в Минприроды. Аномальный всплеск до 166 случаев был в 2014 году. Отмечается, что возникновению ощущения массовости таких инцидентов способствует быстрое распространение видео и информации через соцсети и интернет. Тем не менее, по данным Минприроды, численность медведей в России за последние 35 лет выросла в 2,3 раза. Специалисты связывают рост популяции с доступностью пищевых отходов. В Свердловской области продолжается осенняя миграция птиц. Месяц назад уже улетели стрижи, затем ласточки. Когда комаров, мошек становится меньше, насекомоядные птицы начинают перемещаться на юг. В конце августа, начале сентября регион начали покидать кулики, гуси, журавли вот-вот должны собираться в большие стаи. В течение сентября они тренируются, накапливают силы перед долгим перелетом на юг Евразии. Дольше всех в Свердловской области остаются водоплавающие птицы, лебеди и утки. Многие из них улетят на юг лишь в ноябре, когда водоемы начнут покрываться льдом, сообщает «Новый день». Теперь приехать в Таиланд без визы можно только на 30 дней. Срок сокращен в 2 раза. Изменения вступили в силу 15 сентября. Раньше находиться в королевстве без визы можно было до 60 дней. Еще одно нововведение – использовать виза-ран. Короткие выезды из страны, чтобы продлить срок пребывания в ней, теперь можно только 2 раза в год. Доллар на среду 84 рубля 24 копейки, евро 97,30.
4: Информация на правах рекламы.
5: Только в сентябре.
4: Скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр».
5: Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 800 000 рублей. Жилой квартал «Тихий центр» рядом с Макаровским мостом и городской набережной. Только в сентябре.
4: Скидка 20% на квартиры с качественным ремонтом. Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
6: ООО «Специализированный застройщик Sinara Development». Проектная декларация на сайте нашточудом.рф. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года. Екатеринбург.
7: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радиопилот ООО «СЗ СКМ Библиотечная». Завтра обещает нам в Екатеринбурге переменную облачность без осадков. Ветер северо-восточный 3,8 метра в секунду. Температура ночью плюс 7, плюс 9. Днем, конечно же, потеплее. Плюс 17, плюс 19.
8: Пилот FM.
9: Реклама.
10: Порой кажется, что осталось мало настоящего. И в постоянной гонке мы упускаем важные моменты. Научить сына кататься на велосипеде, насладиться утренним кофе с видом на любимый город, поверить в себя, решившись на перемены. Для этого нужен дом. Дом настоящих ценностей. Культурный. Дом в автосгородке. Намира Библиотечная. От SKM Development.
11: Реклама «Дом культурный». ОСЗ «СКМ Библиотечная». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
4: Информация на правах рекламы.
2: Яркая, нежная, соблазнительная, романтичная.
7: Женщины уникальны и неповторимы, как букеты в цветочной компании «Малина».
2: Малина66.ру. Бесплатная доставка от 2500 рублей. Телефон 343-247-20-26.
8: ИП «Малина» Елена Сергеевна. ОГРНП 308-667-119-219.
9: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио».

0: Реклама.
1: Шины стерты, треснул диск. Позвонил в просто колеса. С ними все решилось быстро, с ними все решилось просто. Бережный шиномонтаж. Адресочек запиши на самолетный 47. Сделают все от души. Здесь любая марка шин. Да и дисков завались. Просто колеса.ру. Заходи и убедись. Лично я остался рад и говорю об этом всем. Ценник супер адекватно, самолетный 47. Ты с визитом не тяни, специалистам позвони. Набери 201-55-33.

0: Фабрика столешниц «Антарес». Спрашивайте столешницы «Антарес» в мебельных салонах Екатеринбурга и области.
1: Встречайте «Танк 300» в официальном дилерском центре «Танк Регинас» на Высоцкого 3. Там, где стиль встречает мощь. Брутальный рамный внедорожник «Танк 300» с адаптивным круиз-контролем, автоматическим экстренным торможением и мониторингом слепых зон. Ничего лишнего, только уверенность. Официальный дилер «Танк Регинас» на Высоцкого 3.
2: Пора в Емото! Да, пора в Емото!
3: Пора в Емото! Пришло мое время! Пора в Емото!
4: Это песня какая-то? Пора-пора, Емото, мото-мото!
2: Приезжай на большую распродажу мототехники и экипировки и получай классные призы! Бери от Емото все!
5: Екатеринбург, 40-летие комсомола, 32В, нулевой этаж. Успевай до конца сентября этого года.
6: Подробности об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения в мотосалоне на emoto.ru. И поблагодарю Анатолий Валерьевич. ОГРНП 304-667-404-800-092.
7: Подари любимой цветы, и она будет счастлива день. Дари ей цветы каждый день, и она будет счастлива всю жизнь.
8: Учитель, как вы мудры.
7: Да это не я. Мне в букете сказали.
8: В букете.рф. Свежие цветы и букеты круглосуточно.
7: Для счастливых моментов. Доставка цветов. Для доставки цветов в букете.рф.
6: ИП Каутаев Сергей Юрьевич. ОГРН 318-665-830-308-48.
9: Что на свете всех милей?
10: Гулять в тени его аллей.
9: Современный жилой комплекс «Орбита» на Титова. От застройщика «Правобережный». Развитая инфраструктура. Аллеи для прогулок и места для отдыха. Кладовая в подарок. Действует программа «Трейдин».
10: Звоните 343-13-86. «Орбита». Вас ждут великие дома.
6: ООО «Специализированный застройщик «Правобережный Новый город». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Дневной драйв на радиопилот.

0: Реклама.
1: Спокойно, товарищи, без паники. Это суперпредложение. Новая «Ботаника».
2: Здесь все, что для жизни счастливой вам надо. Планировки удобные, паркинг, школы, детсады.
1: Ювелирное качество стройки. Сдача второго дома в четвертом квартале 2026 года.
2: Новая «Ботаника». Крестинского, 8 марта.
1: Телефон отдела продаж в Екатеринбурге. 273-63-63.
3: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООСЗ «Ривьера НБ».
4: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
5: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
6: Алло, кто это?
7: Это ты из будущего.
6: Круто. И где мы сейчас?
7: Там, где купили апартаменты.
6: Wellness-панорама? Фантастика. Выходит, это было верное решение.
7: Еще бы. Сама скоро оценишь.
6: Термальный курорт Wellness-панорама. Это инвестиционные апартаменты, бесконечный бассейн, спа, банный комплекс и рестораны. Апартаменты Wellness-панорама от Baden Family. Отличный отдых и выгодная инвестиция в будущее. ООО «Специализированный застройщик. Уральские горячие источники». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: 18 сентября с 7 до 11. Утреннее шоу «Катапульта» в «Хавейл Июль» у официального дилера «Хавейл» на Грузовской 63. Партнер проекта ООО «Наша машина».
1: «Июль» рекомендуют самым близким. А теперь «Июль» еще и официальный дилер «Хавейл» на Гурзувской 63. В честь открытия все авто по цене завода. Понятные условия и приятные подарки к покупке. Выгодный трейд-ин. Обменяем вашу машину на новый «Хавейл» легко и по-доброму. Приезжайте, познакомимся. «Хавейл Июль», Гурзувская 63.
2: Акция до конца сентября этого года.
3: Ой, а помнишь, как мы в прошлый раз сами переезжали?
4: Ха, как забыть? Машина сломалась, диван застрял, спина болит.
3: Теперь я живу проще, ведь есть «Автомиг», газели-грузчики для переезда, такси, когда нужно уехать, эвакуатор, если сломался автомобиль.
4: Все по одному номеру, и не надо никого уговаривать помочь.
5: «Автомиг». Круглосуточно. 222-2-222.
6: Одрил Групп. Огранство 10, 665, 801, 36, 81. Екатеринбург, улица Имашева, дом 9, офис 130. 12+.
7: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: А урок ОБЖ в российской школе завирусился за рубежом. Видео набрало там же более 5 миллионов просмотров, тысячи комментариев. А на видео обычная школьная аудитория, обычный класс. На столе лежит манекен, ну, этот ОБЖ урок,
4: да? Лучше мы его называли, да.
3: Несколько учеников там сидят на задней парте, у них в руках оружие, ну, макеты, потом учебные образцы что-то там собирают. Остальные ребята спокойно болтают за партами. Ну, так.
4: Обычный классный час в российской школе.
3: Типичный, да, ВНД. Это вот для российских школьников такая картина на уроке по безопасности. Привычная практика. Но для зарубежной аудитории они просто были в шоке. Настолько яркую вызвал бурную реакцию, что вот, ну и вообще всех впечатлило, что вот все это на столе.
4: Тут не знаю, оружие, к чему они готовятся, уже... но они готовы. Это еще видео не попалось, не завирусилось.
3: Говорят, что где... инкубатор.
4: Да-да-да, где на время мы противогазы надевали и потом снимали.
5: Слушайте, я помню, у нас были ОБЖ уроки, да? Они вот эти, которые с выходом в лес, когда типа мы не берем с собой еду, отправляемся туда искать запасы. Многие из вас не вернутся.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
6: Информация на правах рекламы.
7: Где купить или обменять авто с выгодой до 150 тысяч рублей? Ответ один. «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Если менять автомобиль, то только с выгодой до 150 тысяч рублей. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
8: СМИ «Пилот ФМ». Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Внимание! В клинике доктора Игнатьева лазерная коррекция зрения от 8500 рублей. Степана Разина 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Toyota Центр Екатеринбург Юг. Ваш выбор надежных автомобилей в наличии. Ищите свой идеал. Toyota RAV4. Для ярких будней. Статусная Camry. Для стильного образа жизни. И мощный Highlander. Для больших семейных путешествий. Мы предлагаем выгодные условия по кредиту и максимальную оценку вашего автомобиля по программе Trade-in. Приезжайте на 2 Новосибирскую 2. Toyota Центр Екатеринбург Юг. Ваш статус, ваш выбор. Кредит предоставляет ОАО Toyota Bank. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Все для бизнеса и работы, для дома и семьи, для учебы и отдыха. На simaland.ru. Более миллиона товаров в наличии. Быстрая доставка, оптовые цены. simaland.ru.
4: ООО УК Simaland Corp. Екатеринбург, улица Черняховского, строение 86, офис 36. ОГРН 122-660-002-3693.
5: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothersdefisgentleman.ru.
6: Нужны продукты с быстрой доставкой? Теперь в вашем городе есть Озон Фреш. Скидка на первый заказ. Свежие рыбы и мясо, готовая еда и выпечка. Все в удобном приложении.
7: ООО «Интернет-решение» 120-312, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. ОГРН 127-39-244-741, 16+.
8: Я куплю плюс, Тенет, плюс, Тенет, плюс, Тенет. Это новый Тенет плюс.
9: Встречайте новинку в России. Новый бренд Тенет плюс уже в автоцентре «Восток». Премиальные городские кроссоверы с выгодой до 200 тысяч рублей и зимними шинами в комплекте. Автоцентр «Восток». Березовский, Кольцевая, 4. 380-8686.
8: Это новый Тенет плюс.
10: Компания «Практика» объявляет дни квартирного обмена. С 18 по 20 сентября обменяйте свою квартиру на новую в проекте «Практики». Оценим вашу квартиру по рыночной стоимости и предоставим скидку до 3 миллионов рублей на новую. Жить в своей можно до получения ключей. Подробности на kk-практика.ру. Меняйся и живи. Скидку предоставляет застройщик компания «Практика». Проектная декларация на nash.dom.rf.
11: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: Очередной музыкальный час на радио «Пилот» подходит к своему завершению. Далее в эфире на 104 ловите свежий выпуск новостей. Его представляет ООО «Сделано с любовью» – Центр эстетического восстановления доктора Бузова.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на радио «Пилот».
3: Добрый день. Правительство решило продлить запрет на экспорт дизельного топлива для производителей до ноября. Об этом сообщили газете «Ведомости» два источника, знакомые с результатами совещания у вице-премьера Новака на этой неделе. Нынешнее ограничение действует до 30 сентября. Эмбарго планирует продлить, чтобы обеспечить поставки топлива на внутренний рынок. В Екатеринбурге инспекторы ГАИ изъяли кикшеринговый электросамокат. На нем был сбит ребенок. Инцидент произошел 15 сентября на улице Рябинина. Предварительно 21-летняя девушка на арендованном самокате ехала по велодорожке на Академика Сахарова. Впереди ехал 9-летний мальчик на обычном самокате. По словам девушки, она хотела объехать ребенка, но не смогла. После чего мальчик упал. На девушку составили административные протоколы. Пострадавшего с травмами рук и ног доставили в 9-ю больницу. Девушка в 36-й с переломом руки, пишет «Комсомольская правда». В Екатеринбурге скончался известный свердловский журналист Рафаиль Исхаков, доцент кафедры периодической печати факультета журналистики УРФУ, кандидат филологических наук. О печальной новости сообщил его сын Роман. Известный наставник журналистов Свердловской области скончался в возрасте 73 лет. Прощание состоится в 11 часов в траурном зале Широкореченского мемориального комплекса в субботу 19 сентября, сообщает агентство ИА. Аренда жилья в России впервые с 2020 года начала снижаться, рассказала агентство ТАСС директор департамента аренды федеральной компании «Этажи» Ольга Павлинова. В сентябре этого года по сравнению с аналогичным периодом 2025-го средняя стоимость аренды однокомнатных и двухкомнатных квартир уменьшилась на 1,7% до 31 100 рублей и 38 800 рублей соответственно. Екатеринбургский зоопарк отмечает день рождения. Ему исполняется 96 лет. Торжественное открытие праздничных мероприятий состоится завтра. Основные торжества пройдут в пятницу-субботу. Зоопарк открылся 18 сентября 1930 года. Сейчас в нашем зоопарке представлено около 1000 особей, более 320 видов животных, представляющих фауну всего мира. Для посетителей в честь дня рождения зоопарка подготовлена большая праздничная программа. В ней квесты, тематические экскурсии, показательные кормления животных и прочее, и прочее. Доллар на среду 84 рубля 24 копейки, евро 97.30.
4: Информация на правах рекламы.
5: Улыбнитесь, просто улыбнитесь. Без повода. Центр эстетического восстановления желает всем прекрасного дня. Кстати, хорошее настроение – отличный помощник в реабилитации. А всю профессиональную помощь окажем мы.
6: Подготовка к операциям и последующая реабилитация. Восстановление после родов, спортивных нагрузок, восстановительная гинекология.
5: Центр эстетического восстановления доктора Бузова. Екатеринбург, Мичурина, 21. Контакты на сайте r-b-clinic.ru. Возможны противопоказания. Обратитесь за консультацией к специалистам.
7: Климат-контроль.
0: И о погоде. Спонсор прогноза о «Автобан Черри». Официальный дилер «Теннет» Щербакова 144. Завтра обещают нам синоптики переменную облачность, днем без осадков. Ветер северо-восточный 3,8 метра в секунду. Температура ночью плюс 7, плюс 9. Днем, конечно же, потеплее. Плюс 17, плюс 19.
8: Пилот FM.
9: Реклама.
10: Искали красивые, надежные авто, но теперь закончены поиски.
11: Не искать, а выбирать приехали в «Автобан Березовский».
10: «Черри», «Белджи», «Теннет» в «Автобан» на любой цвет и бюджет.
11: О, и

0: Газовский, приезжайте.
1: Акция до конца сентября.
0: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
2: Информация на правах рекламы.
3: Артем, давай купим машину.
4: Какую машину? Стиральную?
3: Нет, импортную.
4: Китайскую, что ли?
3: Да не китайскую. Импортную хочу. Премиальную.
4: Да где ты ее сейчас найдешь?
3: Как где? В автобан на Металлургов. Поехали.
5: Автобан. Это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. Автобан Импорт. Металлургов 67.
0: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».

0: Просительно заканчиваешь предложение.
1: Загадала, вот я загадочный стал.
2: Что еще
0: не
2: раз?
0: Не расслышали.
1: 15 раз загадала, я говорю, загадочный стал.
0: Загадала? Ясно. Разгадки не было.
2: Загадала в этом смысле, это как будто типа взяла ладошку по линиям погадать и вот, вводя пальцем, просто до мозолей натерла, загадала.
0: Евгений, знаешь ли ты суть конкурса нашего или стоит о нем рассказать немножко?
1: Поподробнее немножко, примерно знаю.
0: В общем, слово есть одно, и три варианта того, что оно может значить. Один из вариантов — правда. Отгадаешь, какой именно? Подарок твой, будем вместе выбирать. Слово у тебя сегодня скрепер. Скрепер, что это такое?
3: Возможно, так называется связующий материал для цементных смесей. Может быть, это такая землеройно-транспортная машина, либо это английское название одного из помощников Windows в виде скрепки.
0: Что же действительно такое скрепер?
1: Интересно знать. Ага. С его помощью, случайно, дороги не строят? Это машина для перевозки, короче, грунта.
0: Землеройно-транспортная машина, да, действительно, срезает слой грунта, после чего его перевозит в другое место.
2: Откуда у тебя эта информация?
1: Ой, с прошлого века, когда техникум еще учился.
3: Лишь пригодилось.
1: Я знаю, когда звонить.
0: Чуечка, да, есть. Евгений, поздравляем тебя с успехом. Давай определяться с подарочками. Что хочешь из нашей копилки забрать? Есть билетики в кинотеатр «Континент Синема», есть даже на показ фильма «Человек-паук. Новый день» 18 сентября. Там еще специальный гость вечера, актер дубляжа Егор Жуковец. Есть билеты на концерт Александра Яловских «Откровенность» 18 сентября во Дворце молодежи. Есть билетики на концерт оркестра «Уралбэнд» с программой «Широка страна моя родная». Это будет 23 сентября в ЦК «Урал». Есть билеты на стендап-концерт. Михаил Зубарев и Ваня Дыба выступят 27 сентября в ПАВе «Бенхолл». Есть билеты на диско 90-х 2 октября в 23:30 в фабрике «Бенхолл». Билетики в музей «Зона» любой из четырех площадок. Может быть, сертификаты. О чем подробнее? Или за эфиром продолжим? Евгений задумался. Видимо, надо за эфиром разбираться.
1: Да, давайте лучше за эфиром. Ага. От автосвета ничего нету?
0: Что? По автосвету? Нет, пока нету, знаешь. Видимо, здесь тебя чуйка подвела.
2: Да.
0: Ладно, оставайся на связи.
1: Ну, не только ту масленицу, но...
0: Да, оставайся на связи, а сейчас громко и четко крикни нам.
2: Офигенно!
0: 3-4.
1: Обалденно!
2: Навигатор!
4: Информация на правах рекламы.
5: Саш, может, все-таки фары сделаем? Дети в сад, темно уже.
6: Ой, опять эти поиски. То отзывы жуткие, то сервисы сомнительные, то ожидания по 2-3 дня.
5: А у Лены муж светодиод 96 ставил. Отзывы там отличные, компания с богатой историей. Все за день сделали и с гарантией.
6: Поехали. Скажи адрес.
5: Конечно. Хасановская, 2. Давай позвоним им. 239-50-40.
6: Светодиод 96. За нами не нужно переделывать.
5: Реклама.
7: Недостаточно однажды стать победителем. Важно подтверждать этот статус каждый день. Обладатель Всероссийской премии Tank Dealer Award 2025, официальный дилер Lucky Motors, знает это как никто другой. Если покупать Tank, то в Lucky Motors. Сделаем индивидуальное предложение каждому клиенту. Lucky Motors. Металлургов 65А.
8: Мам, смотри, что могу!
9: Лето как будто и не заканчивалось.
10: Завтра снова в Лим-Попо.
9: С такими скидками хоть каждый день.
7: Позитив не за горами.
8: А на горках!
7: В аквапарке Лим-Попо. Попробуйте нашу горку скидок. Утренние, вечерние, именинникам, студентам и большим семьям. Подробности в аквапарке Лим-Попо. Приезжайте. Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopodefisepark.ru. Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807.
11: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
12: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет.
13: Грандиозное событие. Долгожданное. Открытие нового официального дилера «Волга Июль» на «Металлургов 65». Только до конца сентября в честь открытия. Специальные цены на весь модельный ряд. Личная выгода до 400 тысяч рублей. Подарки каждому покупателю и эксклюзивные предложения для первых клиентов. Успейте забрать свою «Волгу» на ограниченных условиях. «Волга Июль» на «Металлургов 65».

0: оцените все преимущества лично.
1: Старт продаж новой очереди квартала Нагорный от УГМК «Застройщик». Здесь все на высшем уровне. Безопасная территория, просторный двор со спортивными кортами,

0: 18 сентября с 7 до 11. Утреннее шоу «Катапульта» в «Хавейл Июль» у официального дилера «Хавейл» на Грузовской 63. Партнер проекта ООО «Наша машина».
1: «Июль» рекомендуют самым близким. А теперь «Июль» еще и официальный дилер «Хавейл» на Грузовской 63. В честь открытия все авто по цене завода. Понятные условия и приятные подарки к покупке. Выгодный трейд-ин. Обменяем вашу машину на новый «Хавейл» легко и по-доброму. Приезжайте. Познакомимся. «Хавейл Июль». Гурзувская, 63.
2: Акция до конца сентября этого года.

0: 47 201 5533.
1: Сентябрь. Время перемен. Пора менять планы, привычки и автомобиль. В Агат-Нашевской специальные условия на автомобили Хавейл. Хавейл Джолион от 1 миллиона 950 тысяч рублей. Не упусти свой шанс. Количество автомобилей ограничено. Подробности в Хавейл Агат. Улица Шевская, 116. Телефон 293-05-00. Не оферта. Предложение действительно до 30 сентября 2026 года.

0: Доброго дня всем, кто крутит колеса по дорогам Екатеринбурга вместе с пилотом. В столице Урала 16 часов и 27 минут, а на 104,1 пришло время дорожной сводки. Ее спонсор ООО СЗ «Ривьера Инвест ЕКБ». Как сообщает сервис Яндекс.Карты, на дорогах по-прежнему 4 балла. Блюхера стоит от Мира до Сахалинской. Затруднено движение по Сибирскому тракту от переулка Активистов до Восточной. На объездной толчье от Громова до Амунд подстаивают на космонавтов от фронтовых бригад до Артинской. Не получится гонять по Донбасской и Бебеля от Никольского переулка до Таватуйской. Плотно на Московской от Радищева до Ленина. И нужно прям потерпеть конкретно на Долорес и Барури, Верхизятском бульваре и Репино. От Токарей до площади Коммунаров. Поэтому будьте внимательны и ищите пути объезда.
1: Информация на правах рекламы.
2: Южный сад цветет и осенью. А в плане выгодных предложений мы вообще распустились.
3: Беспрецедентно выгодные цены на готовые квартиры. Успевайте за специальными предложениями от застройщика по случаю окончания стройки.
2: Современный комфорт, зеленые дворы, развитая инфраструктура и невероятно выгодные цены на готовые квартиры. ЖК «Южный сад» на 2-й Новосибирской. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-63-63. Дом сдан. Застройщик ООО. Специализированный застройщик «Ривьера Инвест» и АБ.

0: Доброго дня всем, у кого дома компьютер стоит не только для работы. В столице Урала 16 часов и 31 минута, а с вами навигатор, и пришло время рубрики «Игротека». Ну, ни о чем другом пока что, мне кажется, я не могу рассказать, кроме как о том, что вчера для консольщиков на PlayStation 5 вышла долгожданная многими игра «Росомаха» от компании Insomniac, которые уже зарекомендовали себя играми про Человека-паука. Что стоит отметить? Прикольно, но на первый взгляд, конечно, картинка хорошая, вот это все, боевая система, они уже, опять же, на Человеке-пауке отточили все вот эти перехваты, атак, комбо, вот эти, вернее, контратаки, которые проводятся очень синематографично, естественно. Плюс интересная история рассказана, кому, ну, вообще, в целом, комиксные вот эти все движения хоть как-то интересуют, подано все достаточно красочно. Но некоторые герои, на мой взгляд, стрёмные. Откровенно, это...
1: Ну, выглядят?
0: Да, да, типа, такой, знаете, вот тут вот с реализмом попробуйте остановиться где-нибудь на полпути, потому что, ну, я не хочу, чтобы у меня в игре про супергероев всяких, где способности и мутанты, просто какая-то кассирша в костюме странном, вот,
1: а
0: знаешь,
1: у тебя только к женщинам,
0: будто...
1: подожди, претензии там?
0: Не-не-не, мужики тоже там очень выглядят странно. Там все выглядят, как будто вот они очень будничные люди из толпы. И, естественно, я не говорю, что плохо быть будничным человеком из толпы, но в игре это видеть странно про мутантов и прочее. Что хочется сказать? На мой взгляд, я просто думаю, что кто интересуется видеоиграми, они достаточно уже знают, что с этой игрой вообще происходит. Она везде пробежалась по соцсетям. Хотелось бы просто отметить, что, может быть, не всем зайдет, потому что она ужасно репетативна. То есть все ее фишки, красочная боевка и так далее, они абсолютно устаревают через несколько часов игрового процесса. Плюс игра не может до конца понять, насколько она линейная, насколько в ней есть ответвление, поэтому очень много какой-то непонятной суеты в поисках того, чего там нет, и пропускание того, что там есть, а ты уже смирился, что нет ничего.
1: Типа в лицо пропустить.
0: Да, да, да, игра не совсем, не до конца линейная, не до конца свободная, RPG-шная какая-то, что-то такое. Поэтому, если вы любите Росомаху как персонажа, он вам интересен, то тогда, конечно, поиграйте. История все еще прикольная, все еще можно, типа, побыть немножко Логаном. Вот эта вся история. Но если же вы быстро устаете от однообразного игрового процесса, слушайте, несмотря ни на что, я бы, наверное, лучше мимо прошел, потому что действительно это самая основная жалоба. Все одно и то же, одно и то же. Но, в любом случае, конечно же, опирайтесь исключительно на все, на свой вкус. Знайте просто, что игра уже вышла и доступна для скачивания для пользователей PlayStation 5. Поэтому заглядывайте, качайте, ну и в целом, конечно же, живите играючи.
2: Информация на правах рекламы.
3: Побыстрее давай, я тоже в ванну хочу.
4: Такой классный ремонт сделали, аж душа поет. Выходить не хочется.
3: Спасибо Керамиру.
5: Сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Мы убедились в этом лично. Все от плитки, сантехники и мебели до ремонтных услуг. А скидка 30 тысяч рублей по промокоду «Пилот» – это отличный бонус. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
6: Акция действует до 20 сентября этого года.
7: Звоните в конкурсы, у нас все легко. Это как снять костюм и надеть растянутое трико.
8: Прямо по курсу вас ожидает конкурс для ценителей уральского рока. Нам нужны сразу два участника, мужчина и женщина. 237-104, звоните прямо сейчас.

0: Доброго дня всем, кому уши ласкали в детстве не колыбельные, а гитарные зарубы. В Екатеринбурге 16 часов и 38 минут. С вами навигатор, и пришло время нашего рок-розыгрыша. Его спонсор ООО СЗ Ленина 100. Сайт lenina-100.ru.
1: К нам впервые дозвонилась Ирина. Она работает в госучреждении. Привет.
2: Привет.
1: Ирина, ты с нами, да?
3: С вами.
1: Скажешь, в каком учреждении или стесняешься?
3: Не стесняюсь, не скажу.
2: Понятно.
1: Тогда это страх уже. Не стеснение. Спряталась от коллег где-то, закрылась?
3: Да нет, не от коллег.
1: А от кого? От начальника?
0: Да там что-то люди с факелами, вилами какие-то снаружи.
1: Камеры завесила, все нормально?
3: Смотрят.
1: Против тебя сегодня тоже впервые к нам дозвонившийся Иван играет. Он работает авиатехником. Привет, Ваня.
0: Привет.
2: Привет.
4: Добрый вечер.
1: Скажи нам, Иван, а ты уральский рок слушаешь вообще?
4: Да.
1: Какие именно песни, группы, что тебе нравится?
4: Научилась больше всего.
1: Это да. С этим согласен. Приятная музыка и интересные тексты. В общем, Иван, Ирина, у нас для вас имеется три рок-утверждения в рок-факта, потому что 2026 год, кстати, в Екатеринбурге он объявлен годом уральского рока. Вот вы с этими утверждениями либо соглашаетесь, либо не соглашаетесь. Потом подводим итоги, и кто больше правильных ответов даст, получит подарок. Итак, первое рок-утверждение.
2: Мы утверждаем, что группа «Смысловые галлюцинации» стала последней группой, официально вступившей в Свердловск. Рок-клуб.
1: Верите вы в это или нет? Ирина, как ты думаешь, «Смысловые галлюцинации» — это последняя группа, которая официально вступила в Свердловский рок-клуб или нет?
3: Да.
1: Согласна.
3: Да.
1: Хорошо, что считает Иван?
4: Нет, не верю.
1: Не верит. Двигаемся дальше.
0: Мы утверждаем, что Вадим Самойлов до начала музыкальной карьеры работал на оборонном заводе Свердловска, из-за чего ему долгое время не разрешали выезжать на гастроли за границу.
1: Верите вы в это или нет? Самойлов работал на оборонном заводе Свердловска, из-за чего нельзя было ему выезжать долгое время. Так это или нет, Ирин?
3: Так.
1: Согласна. Хорошо. А что считает Иван?
4: Тоже верю.
1: Тоже верит. Ну и что ж, третье утверждение. Александр Пантыкин окончил Свердловское музыкальное училище Чайковского экстерном за 2 года и поступил в Уральскую государственную консерваторию. Правда это или нет? Ирина, что думаешь?
3: Нет.
1: Не согласна с этим. А что считает Иван?
4: Я считаю, правда.
1: Он считает, что это так и было. Ну что ж, давайте подводить итоги.
2: Итак, на самом деле группа «Смысловые галлюцинации» действительно стала последней группой, которая вот вступила в Свердловский рок-клуб. И Ирина здесь ответила верно, она поверила в это. Иван вот не поверил, и зря.
0: Второе наше утверждение было про то, что Вадим Самойлов из-за работы на оборонном заводе Свердловска не мог за границу выехать на гастроли, и это не так.
1: Да.
0: Здесь что у нас вышло?
2: В данном случае, одинаково получается, вышло. Да, оба сказали, что это так, оба были неправы.
1: Ну, это еще не конец. Вот последний, третий факт был о том, что Александр Потыкин окончил Свердловское музыкальное училище экстерном за 2 года. Это действительно так и было. И здесь Иван дал верный ответ, а Ирина ошиблась. Итого 1-1. Будем решать с помощью монетки. Спросим, Ирина, какая сторона монеты тебе больше импонирует? Орел или решка?
3: Орел.
1: Орел. Ну что ж, бросаем монетку.
2: Итак.
1: Выясняем, что там.
2: Решка.
1: Эх, ну что ж, Ивану достается двухтомник Дмитрия Карасика «Полная история Свердловского рока». Ирина, не расстраивайся, звони в другой раз.
0: Да. Как минимум, я считаю, что звук, который ты сейчас издала, должен быть на неправильный ответ.
1: Ну а сейчас громко и четко вместе хором сможете нам крикнуть вот это вот.
0: Офигенно.
1: 3-4.
4: Офигенно.

0: FM.
1: Реклама.
2: Никогда еще Джетур Дашинг не был настолько близок. Вы читали о нем, видели на дорогах, даже проходили тест-драйв. И все ждали, когда же, когда цена будет еще ниже. И вот оно свершилось. Только в этом сентябре в Lucky Motors на Селькоровской ограниченная партия Джетур Дашинг от 2 миллионов 159 тысяч 900 рублей. Больше ничто не сможет удержать вас от покупки Джетур Дашинг. Селькоровская, 22.
3: Джетур.
4: Нет, это цена указана с учетом прямой скидки и выгоды по программе «Трейдинг» до конца сентября этого года.
5: Что на свете всех милей?
6: Гулять в тени его аллей.
7: Современный жилой комплекс «Орбита» на Титова. От застройщика «Правобережный». Развитая инфраструктура. Аллеи для прогулок и места для отдыха. Кладовая в подарок. Действует программа «Трейдин».
8: Звоните 343 13 86. «Орбита». Вас ждут великие дома.
9: ООО «Специализированный застройщик «Правобережный Новый город». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: В «Лимана Про» низкие цены каждый день и даже больше. Доставка всего за 1 рубль для строителей, мастеров и бригад при заказе от 50 тысяч рублей. Услуга доступна при оформлении через сотрудника в магазинах «Лимана Про». Акция действует со 2 марта по 30 сентября 2026 года. Подробные условия акции на сайте limanapro.ru.
11: Реклама ООО «Лиман Лит». Россия, Московская область, город Мытища. Осташковское шоссе, дом 1. ОКРН 103 500 551 6105.

0: розничной цене в наличии от 1 миллиона 990 тысяч рублей. ТО 0 и доп. Оборудование в подарок. Улучшим предложение любого дилера. Уникум Тенет. Бибеля 33. Акция до конца сентября текущего года.
1: Турбо картинг. Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит турбо-картинг-холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг-холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.
2: Ту-ту-ту. Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Кварцвинил Кронофлор Лиам. 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
3: В Монетке качество на высоте. Вафли «Правильное решение». 99 рублей 99 копеек. Акции действуют с 14 по 20 сентября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
4: Помогите! Тону!
5: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
6: Спасибо, дружище!
7: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
8: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
9: Искали красивый и надежные авто, но теперь закончены поиски.
10: Не искать, а выбирать приехали в Автобан Березовский.
9: Черри, LG, Теннет, в Автобан, на любой цвет и бюджет.

0: Иван Березовский, приезжайте.
1: Акция до конца сентября.
2: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Привет всем, кто желает знать об этом мире больше. На 104.10 настало время очередного выпуска новостей. Его спонсор ООО «Сделано с любовью». Центр эстетического восстановления доктора Бузова.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Радио Пилот.
3: Добрый день. Президент Путин сегодня вечером выступит с обращением к россиянам по поводу предстоящих выборов. Выступление состоится в 18.00 по московскому времени. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков на брифинге для журналистов, пишет РБК. Напомню, выборы продлятся 3 дня, с 18 по 20 сентября. Россияне выберут 450 депутатов, половину по партийным спискам, еще 225 по одномандатным округам. В федеральный бюллетень вошли 10 партий. Одной из особенностей нынешней кампании стало снятие с выборов федерального списка партии «Яблоко». Ранее глава ЦИКа Элла Памфилова говорила, что находящиеся за рубежом электоральные юристы и затаившиеся внутри России специалисты ищут уязвимости избирательной системы, чтобы дискредитировать выборы, цитирует ее РБК. Отопление в Свердловской области пока подается в 5% жилых домов, а также в 875 социальных объектов. В первую очередь, напомню, тепло подают социальные здания и жилые дома в северных районах региона. Как сообщил в соцсетях губернатор Денис Паслер, тепло уже начинает поступать в 52 муниципальных образования. Сформирован запас топлива, подготовлены более 900 аварийных бригад, почти 1500 единиц техники. Регион готов к отопительному сезону. Задача для муниципалитетов и всех ответственных служб обеспечить его стабильное прохождение, подчеркнул губернатор, пишет «Новый день». Предстоящей ночью и завтра на Урале пройдут сильные дожди, местами очень сильные, предупреждает МЧС области. По данным Уралгидромета, в отдельных районах ночью пройдет гроза, ночью и утром ожидаются туманы. Температура ночью по области от 7 до 12 тепла, днем от 13 до 18 градусов. В пятницу ночью местами снова кратковременные дожди, но днем уже преимущественно без осадков. В субботу будет тепло и сухо, до плюс 18, это обещает Росгидромет. В воскресенье в начале следующей недели небольшие дожди каждый день, но тепло, с дневной температурой до плюс 18, плюс 20. В Екатеринбурге у аэропорта Кольцова отремонтировали площадь. Работы начались в июле, завершились к Международному фестивалю молодежи. Важным элементом реконструкции стала детская площадка. Она включает в себя игровой комплекс с горками и качелями. На площади разбили газоны, высадили кустарники и крупномерные деревья. Об этом рассказали в пресс-службе Кольцова, пишет «Новый день». Утверждение о том, что нельзя есть по вечерам, чтобы сохранить фигуру, это миф, рассказал врач-кинезиолог Михаил Гаврикин. По его словам, после 6 вечера принимать пищу можно. Ключевое значение имеет не время приема еды, а общая калорийность рациона за сутки. Ужин за 2-3 часа до сна вполне допустим и даже может принести пользу, если он легкий. Главное не переедать на ночь и не есть тяжелую пищу, отметил эксперт, пишет «Комсомольская правда». Официальный доллар 84.24, евро 97.30.
4: Информация на правах рекламы.
5: Как купить квартиру в центре Екатеринбурга по цене квартиры в отдаленном районе? Только в сентябре.
6: Скидка 20% на квартиры с качественным ремонтом в жилом квартале «Тихий центр».
5: Жить в центре города, рядом с Макаровским мостом, и наслаждаться тишиной и уединением.
6: Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
7: ООО «Специализированный застройщик Sinaradevelopment». Проектная декларация на сайте sinaradevelopment.ru. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 30 сентября 2020.
8: То солнце светит, то тучи сгущаются вроде. На пилоте инфа о погоде.
0: Спонсор прогноза погоды ООО СЗ СКМ «Библиотечная».
9: Завтра, 17 сентября, тепло одевайтесь и зонтик не забудьте. Дождя по прогнозу будет много с ночи до 6 утра и с 11 до 19 часов. На термометре ничего необычного. В течение дня от 12 до 16 градусов выше 0. Ветер утром юго-восточный, вечером северо-западный. Его скорость 2-3 метра в секунду.
0: Почему-то так тяжело найти в себе смирение, что сейчас просто так будет, потому что вот это время года началось.
9: Жизнь такова.
10: Можно назвать эту эпоху впросырь.
0: Альденте. Ты как только сказал впросырь, на тебе сразу материализовалась рубаха, лапти.
11: Пилот FM.
12: Реклама.
13: Порой кажется, что осталось мало настоящего. И в постоянной гонке мы упускаем важные моменты. Научить сына кататься на велосипеде, насладиться утренним кофе с видом на любимый город, поверить в себя, решившись на перемены. Для этого нужен дом. Дом настоящих ценностей. Культурный. Дом в Автузградке. Намира Библиотечная. От SKM Development.
2: Реклама «Дом культурный». ОАЭЗ SKM Библиотечная. Проектная регламентация на сайте наш.дом.рф.
12: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радио Пилот».
4: Информация на правах рекламы.
14: Яркая, нежная, соблазнительная, романтичная.
15: Женщины уникальны и неповторимы, как букеты в цветочной компании «Малина».
14: Малина66.ру. Бесплатная доставка от 2500 рублей. Телефон 343-247-20-26.
15: ИП «Малинина» Елена Сергеевна. ОГРНП 308-667-119-219.
12: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Доброго вечера всем, кто любит путешествовать в воображении. Ну, потому что в этой ситуации мы вам другого предложить не можем. В Екатеринбурге 19 минут 6, с вами навигатор и воображаемое путешествие по миру. Мы отправляемся в рубрике «Вокруг света за 60 секунд».
1: Рубрика у нас сегодня посвящена учебе. Во-первых, в Китае школьники закусывают съедобной домашкой, чтобы со стрессом как-то справиться. У них вот необычная закуска появилась. Это снеки, которые сделаны из рисовой бумаги и внешне похожи на учебники, тетрадки, там вот это все. И школьники якобы вот так справляются со своим, ну, со своим негодованием относительно того, сколько им задают. Да, грызут гранит науки. Ну, в общем, так они выпускают пар. Но при этом родители многие говорят, а вот это вот, а вот они из чего сделаны? Вот рисовая бумага. А еще там что? Может быть, там это как-то вредит здоровью их детей? Ну, детям вообще без разницы. То есть они просто их едят, едят и едят.
0: Я вот что думаю, это же забавно, что существует вот эта вот шаблонная отмазка ребенка, типа у меня собака съела домашку, там тетрадку, домашку. А тут будет: у меня домашку? Батя с пивом зафигачил вчера вечером. Как вам такое?
1: А в США родители теперь нанимают мамочек для своих детей-студентов в других городах. Чтобы те решали их бытовые вопросы. Да, пока вот сын или дочь учатся в университете, такие помощники могут отвезти там студента к врачу, забрать лекарства, помочь с бытовыми делами, просто приехать, чтобы, ну вот если ребенку компания нужна, ребенку, да, студенту, я напоминаю. И, например, родители одного студента из университета Вашингтона платят женщине около 130 тысяч рублей в месяц для того, чтобы она привозила ему любимые напитки, забирала лекарства, рецепты, с бытовыми проблемами тоже помогает.
2: А она только этим занимается, ничего более?
1: Ну, непонятно. Еще она печет для студентов домашнюю всякие вкусняшки, дарит воздушные шарики. Короче, аниматор, помимо еще всего прочего. И это, ну, становится популярным.
0: Да, это вот, знаете, вот эта вот стрёмная контекстная реклама, которая всегда, естественно, ты смотришь, такой, интересно, ведется ли кто-то на этот развод. Теперь она реально. Горячие мамочки в твоем районе.
2: 400 метров от вас.
0: Ладно, ребята, прямо по курсу вас ждет конкурс «Кто сказал?». Для участия набирайте 237-104.
3: Информация на правах рекламы.
4: Что за офисный прикид? А где мотошлем?
5: Так ведь осень, я свой спортбайк в гараж поставил.
4: А я с друзьями в осень на эндуро пересела. И наш сезон не заканчивается.
5: Ну нет, два мотоцикла я не потяну.
4: Да ладно, мой эндуро как твой сотовый стоит.
5: Серьезно? А это где?
4: Пара-пара, Емота-мото-мото.
6: Мотосалон Емота. Екатеринбург, 40-летие комсомола, 32В. Нулевой этаж. Емота.ру.
7: И.П. Богатырев Анатолий Валерьевич. ОГРНИП 304-667-404-800-092.
3: Реклама.
8: Никогда еще Джетур Дашинг не был настолько близок. Вы читали о нем, видели на дорогах, даже проходили тест-драйв. И все ждали, когда цена будет еще ниже. И вот оно свершилось.
9: Только в этом сентябре в Lucky Motors на Селькоровской ограниченная партия G-Tour Dashing от 2 159 900 рублей. Больше ничто не сможет удержать вас от покупки G-Tour Dashing. Селькоровская, 22. Lucky Motors, G-Tour. Я кажется, указана с учетом прямой скидки и выгоды программе трейдинг до конца сентября этого года.
10: Компания «Практика» объявляет дни квартирного обмена. С 18 по 20 сентября обменяйте свою квартиру на новую в проекте «Практики». Оценим вашу квартиру по рыночной стоимости и предоставим скидку до 3 миллионов рублей на новую. Жить в своей можно до получения ключей. Подробности на gk-практика.ру. Меняйся и живи. Скидку предоставляет застройщик, компания «Практика». Проектная декларация на наш.дом.рф.
11: Нужны продукты с быстрой доставкой? Теперь в вашем городе есть «Озон Фреш». Скидка на первый заказ. Свежие рыбы и мясо, готовая еда и выпечка. Все в удобном приложении.
12: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127739243474.

0: 16+.
1: Подари любимой цветы, и она будет счастлива день. Дари цветы каждый день, и она будет счастлива всю жизнь.
2: Учитель, как вы мудры.
1: Да это не я. Мне в букете сказали.
2: В букете.рф. Свежие цветы и букеты круглосуточно.
1: Для счастливых моментов. Доставка цветов. Для доставки цветов в букете.рф.
3: ИПК Уртай Сергей Юрьевич. Номер 318-665-830-308-48.
4: Думаете, где купить Хавейл в Екатеринбурге? Конечно, у лучших. Lucky Motors Хавейл. Вот уже 2 года подряд нас признают лучшим дилером по Уральскому федеральному округу. Заслуженная награда, доказывающая нашу преданность клиенту и высокий уровень сервиса. Lucky Motors Хавейл. Сделаем отличное предложение каждому. Ваш надежный дилер на Умельцев 2.
5: Lucky Motors.
6: Хавейл в CS Motors. Покупаем без вопросов. Космонавтов 3.
7: Сломался вариатор на Ниссане. ДСГ на Фольксвагене пинается. Автомат на Тойоте встал. Не тяните с ремонтом. Агрегатка. Профессиональный ремонт и обслуживание АКПП любых марок автомобилей. 8 800 770 0202.
8: В Монетке урожай выгоды. Лимоны 2 штуки. 99 рублей 99 копеек. Акция действует с 14 по 20 сентября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
9: Тук-тук-тук. Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Монтажная пена и клей пена Бостик. Всего 299 рублей за одну штуку. Успейте купить выгодно. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
10: Даже если вы пока не знаете, чем будет увлекаться ваш ребенок. Дома в стране уже готовы к вашим переменам. Квартира и улетный двор на страна.ком.
11: Застройщики группы компаний «Страна Девелопмент» действуют для сданных домов во всех проектах. Подробности на страна.ком.
12: Хончи Автоцентр «Уникум». Истинная роскошь и надежность. Проверено сотнями тысяч километров. Хончи – легендарный бренд и символ статуса. Роскошные автомобили представительского класса в наличии. От 2 миллионов 699 тысяч рублей и ТО0 в подарок. Привилегированное предложение в «Уникум» на Бебеля 33. Звоните и записывайтесь на тест-драйв в «Уникум» 328-400.
13: Акция до конца сентября текущего года. Указана стоимость на «Хончи» HS3.

0: спонсор конкурса «Кто сказал?» ООО «УК Баден Групп».
1: Доброго вечера всем любителям крылатых высказываний. В столице Урала 17 часов и 28 минут, а с вами навигатор, в котором пришло время конкурса «Кто сказал?».
0: И чтобы в нем поучаствовать, нужно дозвониться 237-104, главное ходить в сезоне устойчивого покрытия сотовой связи. У нас для вас сегодня огонь, цитатка.
2: Восхитительная.
0: Житейская
2: вообще,
0: мудрость,
2: да.
0: Концентрации, да. 100 к 1.
1: Возможно, она кому-то прямо спасет жизнь. Так, это было так очевидно, но кто бы мог додуматься.
2: Поэтому звоните обязательно, чтобы эту мудрость впитать прямо из первых рук, прямо сейчас.
0: Чтобы не разбодяженная была.
1: И как минимум... Пересказами. Как минимум вы узнаете, что в итоге мы действительно к чему-то ведем или пуху накидываем, как бывает в фильме, где держат напряжение, и ты такой, ну ща что-то будет, ну ща что-то будет.
0: Это фильм «Паранормальное явление», да? В конце в камеру кого-то кинули, такой, во, ну наконец-то что-то произошло.
2: Вот это я испугался.
1: А их же как раз там что-то 20 штук разных, там типа, вот-вот будет, может после титров, может в следующей части.
0: Может у тебя дома. 237-104. Кто готов
1: участвовать? Это, конечно, лайфхак вообще. Мне нравится то, что они придумали эту формулу, как просто на вот этот, на стоимость аренды дома на пару дней снять фильм.
0: Ну, саспенс-то нагоняли. Всегда вот ждешь, вот сейчас удобный кадр, ракурс так, как будто за спиной должен кто-то появиться. А, не, никого.
2: Слушайте, а уже ведь, наверное, не работает эта формула, ну так-то, если посмотреть.
0: Нет, до сих пор такие же скримеры везде, в астралах, во всех.
1: Да, да, астралы тот же конвейер.
2: Не работает на зрителя, что мы больше не то чтобы пугаемся, мы уже, присытились вот этими паранормальными явлениями, как будто, нет?
0: Мы как Ди Каприо, с Толмема. Сейчас будет вот там.
1: Когда будет звоночек 237-104, набирайте.
0: Алло, алло.
1: Это конкурс следующий, мы не просто тут фигней занимаемся.
0: Как тебя зовут? Представься, пожалуйста.
3: Сергей.
0: Сергей, расскажи немножко, где трудишься, чем занимаешься?
3: А сегодня выходной вот.
0: Отлично. Выходной, у тебя какой-то скользящий график, что ли? День, ночь, 48. Да. Какой у тебя график? Или сутки через трое?
3: 2-2.
0: Нравится тебе такой график? Или ты считаешь, что 5-2 лучше всего?
3: Лучше всего вообще не работает.
0: Да, 1-364, вот этот вот. Любимый график Деда Мороза, да.
1: Нет, 2-2, мне кажется, что он идеальный. Ну вот, просто объективно.
0: Это ничья же, в конце концов. Сергей, знакомый ты с нашим конкурсом или стоит о нем немного рассказать?
3: Ну, расскажите лучше.
0: У нас для тебя есть одна занимательная цитата и три варианта того, кто эти слова мог произнести. Отгадай, что действительно это ляпнул, тогда подарок будет твоим. Лови цитату.
2: Если человек твой, он твой. А если не твой, значит не твой. Вот кто это сказал? Возможно, это был Джо Байден. Может быть, это фраза Олечки Бузовой. Либо это цитата из мультфильма «Бобик в гостях у Барбоса».
0: Если человек твой, он твой. А если не твой, значит не твой.
1: Если у тебя нет дома, купи дом. Вот это бездомный, если ты...
3: Похоже на Бузову, как будто бы.
0: Похоже. Это твой окончательный ответ?
3: Давайте, да.
0: Ну что ж, принимаю твой вариант ответа. Действительно, это ее очередная мудрость.
2: Не подвела,
0: недавно
2: Олечка.
0: Недавно выложила у себя в соцсетях. Причем слова певицы нашли отклик у аудитории.
1: Да.
0: Там и Билан, и Лепс, и другие подписчики
1: это
0: залайкали.
1: Золотая голова у человека. Быстро окисляется, мягкая.
0: Сергей, мы поздравляем тебя с победой. Оставайся на связи. За эфиром с тобой обсудим подарок и расскажем, как сможешь забрать его себе. А сейчас громко и четко крикни нам.
1: Офигенно!
0: 3-4.
3: Офигенно!
4: Навигатор!
5: Информация на правах рекламы.
6: Алло, кто это?
7: Это ты из будущего.
6: Круто. И где мы сейчас?
7: Там, где купили апартаменты.
6: Wellness-панорама? Фантастика. Выходит, это было верное решение.
7: Еще бы. Сама скоро оценишь.
6: Термальный курорт Wellness-панорама. Это инвестиционные апартаменты, бесконечный бассейн, спа, банный комплекс и рестораны. Апартаменты Wellness-панорама от Baden Family. Отличный отдых и выгодная инвестиция в будущее. ООО «Специализированный застройщик. Уральские горячие источники». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Thank you.

0: Доброго вечера всем лево и право рульным. В Екатеринбурге 17 часов и 35 минут, а на радио «Пилот» пришло время дорожной сводки. Ее спонсор ООО «СЗ Ривьера Инвест ЕКБ». Как сообщает нам сервис Яндекс.Карты, ситуация понемногу накаляется. Уже 6 баллов на наших дорогах. Стоят на Ленина, но по классике, в общем-то, от Восточной до Хохрякова. На Комсомольской тоже ничего необычного. Стоят от Первомайской до Малышева. На Гурзувской и Куйбышево собирается толчья от Белореченской до 8 марта. Уже давно собралась и никуда не собирается уходить. Тоже пробка на объездной. От 8 марта до Амундсена плотновато на Московской. От Хомякова до Куйбышева. И потерпеть придется на Донбасской и Бебеля. От Никольского переулка до Таватуйской. Поэтому будьте внимательны и ищите пути объезда.
1: Информация на правах рекламы.
2: Спокойно, товарищи! Без паники! Это суперпредложение! Новая «Ботаника»!
3: Здесь все, что для жизни счастливой вам надо. Планировки удобные, паркинг, школы, детсады.
2: Ювелирное качество стройки. Сдача второго дома в четвертом квартале 2026 года.
3: Новая «Ботаника». Кристинского, 8 марта.
2: Телефон отдела продаж в Екатеринбурге. 273-63-63.
4: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «Ривьера НБ».
5: Get ready to shake your asses. I went deaf on the bitch.

0: Фабрика столешниц «Антарес». Спрашивайте столешницы «Антарес» в мебельных салонах Екатеринбурга и области.
1: Шины стерты, треснул диск. Позвонил в просто колеса. С ними все решилось быстро, с ними все решилось просто. Бережный шиномонтаж. Адресочек запиши на самолетный 47. Сделают все от души. Здесь любая марка шин. Да и дисков завались. Просто колеса.ру. Заходи и убедись. Лично я остался рад и говорю об этом всем. Ценник супер адекватно, самолетный 47. Ты с визитом не тяни, специалистам позвони. Набери 201-5533.
2: Мам, смотри, что могу!
3: Лето как будто и не заканчивалось.
4: Завтра снова в Лим-Попо.
3: С такими скидками хоть каждый день.
5: Позитив не за горами.
2: А на горках!
5: В аквапарке Лим-Попо. Попробуйте нашу горку скидок. Утренние, вечерние, именинникам, студентам и большим семьям. Подробности в аквапарке Лим-Попо. Приезжайте. Екатеринбург, Щербакова 2. Лим-Попо-дефис-парк.ру. ОКИ Екатеринбург. ОГРН
6: 108-667-1807.
7: Побыстрее давай, я тоже в ванну хочу.
6: Такой классный ремонт сделали, аж душа поет. Выходить не хочется.
7: Спасибо Керамиру.
8: Сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Мы убедились в этом лично. Все от плитки, сантехники и мебели до ремонтных услуг. А скидка 30 тысяч рублей по промокоду «Пилот» – это отличный бонус. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
9: Акция действует до 20 сентября этого года.
10: Хавейл в CS Motors. Покупаем без вопросов. «Космонавтов 3».

0: 18 сентября с 7 до 11. Утреннее шоу «Катапульта» в «Хавейл Июль» у официального дилера «Хавейл» на Грузовской 63. Партнер проекта ООО «Наша машина».
1: «Июль» рекомендуют самым близким. А теперь «Июль» еще и официальный дилер «Хавейл» на Гурзувской 63. В честь открытия все авто по цене завода. Понятные условия и приятные подарки к покупке. Выгодный трейд-ин. Обменяем вашу машину на новый «Хавейл» легко и по-доброму. Приезжайте, познакомимся. «Хавейл Июль», Гурзувская 63.
2: Акция до конца сентября этого года.
3: Дорогая, что за чемоданы? Ты меня бросаешь?
4: Нам придется продать нашу единственную квартиру и переехать к твоей матери.
3: Ни за что, я все решу, уже решил. Всего 100 тысяч, и я банкрот.
4: Правда?
5: Правда. До конца этого месяца в компании «Гребец» процедура банкротства всего за 100 тысяч рублей. Бесплатная консультация по телефону 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Первомайская, 109. Гребец.ру.
2: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: Toyota Центр Екатеринбург-Юг. Ваш выбор надежных автомобилей в наличии. Ищите свой идеал. Toyota RAV4. Для ярких будней. Статусная Camry. Для стильного образа жизни и мощный «Хайлендер» для больших семейных путешествий. Мы предлагаем выгодные условия по кредиту и максимальную оценку вашего автомобиля по программе «Трейд-ин». Приезжайте на вторую Новосибирскую, 2. «Тойота Центр Екатеринбург-Юг». Ваш статус – ваш выбор.
2: Кредит предоставляет УАО «Тойота Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Добрый вечер всем, кто лавирует по дорогам столицы Урала вместе с пилотом. В Екатеринбурге 17 часов и 46 минут, а с вами вечерний навигатор.
1: Ребята, заглядывайте к нам на сайт pilotfm.ru, ведь там продолжается фотоконкурс на тему «Адреналин в кадре», который проводит радиопилот и турбокартинг. До 25 сентября присылайте свои фотографии на соответствующую тематику, а 25 числа в прямом эфире «Радиопилот» выберем 10 счастливчиков, которые получат сертификаты от турбокартинга. Партнер проекта ООО «Новый картинг». Еще больше драйва на инновационной 8.
2: Тут американские ученые, исследователи, вот социологи выяснили, что женщины, которые не берут фамилию мужа после свадьбы, разводятся в 2 раза чаще. В 2! Значит, около 79% женщин берут фамилию мужа после свадьбы.
1: Но какая-то часть из них все равно разводится.
2: Так или иначе, да. И в среднем такие браки длились 7,8 года. Спасибо большое.
1: Года или чего?
2: Года, да. Ага. Тех, кто не взял фамилию против 12,1 года. Да, года у супругов, у которого фамилия общая. Вот, и связывают это там, ну, с разными, на самом деле, историями. Кстати, в том числе, да, еще политические всякие взгляды, да, то есть, ну, у них же такая история, она более, как сказать, ну, плюрализма у них как будто вот в этом плане больше.
0: Она вот эти слова достает
1: из своих загашников.
2: Пожалуйста.
1: Бросает нам их в лицо, мы что с ним будем делать?
2: Ешьте, вкусно.
1: Плюрализм ваш.
0: Да я думаю, может быть, это в натуре какое-то, это магия слов или что-нибудь в этом духе, где если ты не забрендировал ее, то она спустя несколько лет просыпается такая... ты вообще кто? Ты с другой фамилией в кровати, почему
1: кажется,
0: за мной?
1: Кажется, что это изначально логично, потому что женщина, которая не берет свою фамилию, она как будто и не хочет ее потом, собственно, использовать. Я пока со своей, сам посмотрим.
2: А если некрасивая фамилия? Вот бывает же такое, что она просто неблагозвучная, еще и там, ну, с конкретным именем.
1: Тогда сделай двойную. А ее говори в конце, ту, которая не нравится.
2: И голосом тише вот так вот, чтобы уходить.
1: Ну, как бы уже уходя, да.
0: Говори его фамилию, типа первую свою. Свою классную, а потом его еще, типа, корчи лицо в него пальцем тыкает. Там какая-нибудь «Я Станиславских Пипкина». Ладно, ребят, прямо по курсу вас ждет выпуск новостей, прогноз погоды и трек из секретной фонотеки.

0: just know you got that.
1: Boom!
2: Привет всем, кто желает знать об этом мире больше. На 104.10 настало время очередного выпуска новостей. Его спонсор ООО «Сделано с любовью». Центр эстетического восстановления доктора Бузова.
3: Мы держим вас в курсе
4: важнейших событий.
3: Новости на Радио Пилот.
5: Добрый вечер. Глава МИДа России Сергей Лавров назвал работу Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге впечатляющей. Он отметил, что в дни проведения фестиваля Екатеринбург стал молодежной столицей мира, пишет РИА Новости. Напомню, Международный фестиваль молодежи проходит с 11 по 17 сентября в Екатеринбурге. Накануне в его рамках состоялось шествие молодежи мира с участием около 10 тысяч человек из разных стран. Сегодня Первый канал будет в прямом эфире транслировать церемонию закрытия фестиваля. Начало в 15:50 по московскому времени. На заправке в Екатеринбурге вернулись очереди желающих залить топливо в канистры. Такое происходит на АЗС самообслуживания, которые работают без операторов, пишет Ядин. Так, на АЗС «Башнефть» на проспекте Космонавтов в автоледе простояло час, хотя перед ней было всего 3 машины, но водители заливали бензин в канистры, а выехать было невозможно, так как дорога одна. Напомню, ситуация с топливом начала исправляться около недели назад в преддверии Международного фестиваля молодежи, как и предсказывал свердловский депутат Госдумы Максим Иванов. Между тем, за пределами Екатеринбурга проблемы с бензином все еще сохраняются, пишет Ядин. На Среднем Урале продолжается клещевой сезон, предупреждают медики. За неделю в регионе зарегистрировано еще 90 пострадавших от укусов клещей. С начала сезона к медикам обратились 18 тысяч человек. Это в 1,6 раза меньше, чем в тот же период прошлого года, ниже среднего многолетнего показателя, пишет «Новый день». С подозрением на клещевой энцефалит в стационар области были госпитализированы 125 человек, на клещевой боррелиоз 261. Лабораторно подтверждено, что больше всего клещей заражены лаймбрелиозом, почти 47%. На природе следует быть осторожными. Зоопарк Екатеринбурга отмечает день рождения. Ему исполняется 96 лет. Торжественное открытие праздничного мероприятия состоится завтра. Основные торжества пройдут в пятницу и в субботу. Зоопарк открылся 18 сентября 1930 года. Сейчас в нем представлено около 1000 особей, более 320 видов животных, представляющих фауну всего мира. Для посетителей в честь дня рождения зоопарка подготовлена большая праздничная программа. В ней квесты, тематические экскурсии, показательные кормление животных и другие мероприятия. Мемуары младшего брата принцессы Дианы Чарльза Спенсера похитили за неделю до выхода книги из грузовика в Нидерландах. Об этом сообщает Daily Mail. Это 4 экземпляра книги «Лебединая песня. Диана. Моя сестра». Грузовик вез книги на склад для дальнейшей продажи. Водитель припарковался на ночь, чтобы поспать, а проснувшись, обнаружил, что машина взломана. Из кузова пропали несколько экземпляров книги. Голландская полиция расследует инцидент, считает его беспрецедентным. Ранее Чарльз Спенсер назвал свои новые мемуары самой откровенной книгой. Официальный доллар 84.24, евро 97.30.
6: Информация на правах рекламы.
7: Операция.
8: Реабилитация.
7: Восстановление.
8: Эти слова перестали быть тяжелыми и пугающими. Благодаря Центру эстетического восстановления доктора Бузова.
7: Специализированная помощь в подготовке к операциям и последующей реабилитации. Восстановление после родов и спортивных нагрузок. Эстетическая гинекология.
8: Центр эстетического восстановления. Рады вернуть вам вкус жизни.
7: Екатеринбург, Мичурина, 21. Контакты на сайте rdfisbydefisclinic.ru. Возможны противопоказания. Обратитесь за консультацией к специалистам.
9: То солнце светит, то тучи сгущаются вроде. На пилоте инфа о погоде.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «Автобан Черри». Официальный дилер «Теннет». Щербакова, 144.
10: В этот четверг нас с вами будет мощно поливать. Обещают дождь всю ночь до 6 утра, потом небольшой перерыв и далее с 11 до 19 часов. Ветер переменчивый от юго-восточного до северо-западного, слабый, 2-3 метра в секунду. А по температуре воздуха все стабильно. Днем до плюс 16, утром плюс 14, вечером плюс 12.
2: Переменчивый ветер – это тот самый, куда ты идешь, он тебе в рожу дует.
11: Тут еще очень сильный дождь ожидается местами на территории Свердловской области. МЧС пришла, так что будьте бдительны, ребят.
12: Пилот FM.
13: Реклама.
14: Искали красивые, надежные авто, но теперь закончены поиски.
15: Не искать, а выбирать приехали в «Автобан Березовский».
14: Черри, Белджи, Теннет, в «Автобан» на любой цвет и бюджет.
15: О, и про

0: Т11А. Трейдинг с выгодой до 500 тысяч рублей. Не ищите, а выбирайте. В Автобан Березовский приезжайте.
1: Акция до конца сентября.
2: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
3: Информация на правах рекламы.
4: Считается, что в рекламе премиальных автомобилей не стоит шутить на пикантные темы. Но если у вас мощный зикр, вы можете говорить на любые темы. И даже не важно, какого он размера.
5: Шутки в сторону. Концепт.

0: Автобан Зикар. Екатеринбург. Металлургов 67.
1: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 6 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.
3: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: смотреть в HD качестве, присоединяйтесь.
1: Будьте внимательны и ищите пути объезда.
2: Информация на правах рекламы.
3: Южный сад цветет и осенью. А в плане выгодных предложений мы вообще распустились.
4: Беспрецедентно выгодные цены на готовые квартиры. Успевайте за специальными предложениями от застройщика по случаю окончания стройки.
3: Современный комфорт, зеленые дворы, развитая инфраструктура и невероятно выгодные цены на готовые квартиры. ЖК «Южный сад» на 2-й Новосибирской. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-63-63. Дом сдан. Застройщик ООО. Специализированный застройщик «Ривьер Инвест» и АБ.

0: Программа предназначена для детей старше 16 лет.
1: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Встречка на Радио Пилот.
2: Спонсор рубрики «Встречка» ООО «Антарес». Спрашивайте столешницы «Антарес» в мебельных салонах Екатеринбурга и области.
1: Вопросы и ответы в прямом эфире.
3: Скажите, пожалуйста, насчет «Эксида Рикс».
2: Мне очень понравился подход производителя. Знаешь, какой? Это вот один RX ушел и стал стоить просто термоядерных денег. Бах, тут же появляется такая же штука интересная, в два раза дешевле. То есть, по сути, это интересно для тех, кто хотел вот такого класса автомобиль, именно люксового сегмента. Да, в любом случае мы всегда задаемся вопросом, типа, а что мы получим за эти деньги? Деньги, притом, немалые. Ну так, на секундочку. Получишь что? Достаточно серьезный уровень комфорта, неплохо сбитый салон там с этими динамиками в подголовниках и кучей-кучей различных электронных опций, которых у азиатского автопрома сейчас просто пруд-пруди. Да, в направлении Exeed Cherry двигается достаточно серьезно в плане клиентоориентированности. Они там и плюшек навешивают на сервис, и кучу гарантийных обязательств посерьезки выполняют. Я работаю с этим брендом давно и знаю давно во всех регионах, изучаю. Вот этот бренд один из самых активно открывающихся по стране. За один год они там порядка 70 автоцентров открыли, чтобы ты понимал.
3: При этом... У нас только 3.
2: Ну вот, да, я про что и говорю, что это массово заходящий продукт в люксовый сегмент, потому что такие производители, как Lexus, понимаешь, людям недоступны в большинстве своем. Как заменитель, это, конечно, интересно, но всегда есть какое-то «но». Вот всегда, вот покупая азиатский автомобиль, ты должен быть готов к этому. Ну, например, меня немножко расстроило то, что нет нормальных глушителей, понимаешь? Ну, че, блин, за такие деньги нельзя нормальные нержавейки сварить, что ли? Ну, это ведь как бы тоже такая, знаешь, все красиво, все классно, под бампер задний заглядываешь, такой, а, понятно. Вот примерно так это выглядит. Но если на это особо внимания не обращать, по сути, сейчас и конкурентов у него немного.

0: То есть, если в этом сегменте смотреть, то там уже дальше только электрички, типа Зикров там и так далее. И прямой конкурент тоже неплохо сделанный, с практически таким же набором плюшек, это Юникей. Вот тебе, пожалуйста.
1: Вопросы и ответы в прямом эфире.
2: Подскажи, пожалуйста, вот автомобиль, который вышел, он JQ, это вот на платформе.
0: Да, это мода переодетая, по сути. Но там вот есть нюанс один. Работа полного привода интереснее настроена, сама муфта быстрее подключается. То есть мы выезжали на песок, и потом выезжали на снег на ней. У Амоды попроще. То есть вот Амода более городская машина в этом плане. Мне еще понравились решения по салону, более брутальные такие. Ну, интересно сделано, правда. Но абсолютно не понял я, зачем вот эти шашечки в фарах? Я что, таксист, что ли?
2: А, там тоже шашечки.
0: Да, ну, там вот, да, прям в головной оптике они. Ну,
2: да.
0: Че к чему, блин, ребят? Ну, вроде такой закос под Эвок. Ну, то есть такой а-ля Land Rover, понимаешь? Ну, и при этом вот они абсолютно как-то попсово и дешево выглядят. Есть ряд, скажем, нюансов, которые у меня вызвали вопросы. То есть по вместимости багажника, например, можно было добавлять. Еще что-то. Но в целом, если хочется чуть-чуть поинтереснее вот эту стандартную тему, которую Cherry практически во всех направлениях платформе своей использует, то там оно есть. Ну вот опять же, только за счет быстрого действия полного привода. Не более того, но там вот эти миллисекунды, чувствовать их начинаешь только тогда, когда у тебя машина ворочается где-то в грязи, в снегу, а в серьезную грязь ты на нем тоже не полезешь. То есть если нужно чуть проходимее, это оно. Если хочется выбирать уже в определенном бюджете, смотри внимательно, где какие плюшки получишь.
2: Ну, понял, хорошо.
0: Спасибо. Тебе спасибо, удачи, друзья. Благодарю за интересные разговоры. Ну и, конечно, за внимание. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
1: Информация на правах рекламы.

0: Фабрика столешниц «Антарес». Спрашивайте столешницы «Антарес» в мебельных салонах Екатеринбурга и области.
1: Вечернее шоу на радио «Пилот».
2: Навигатор.
3: Добрый вечер всем, кто проводит его вместе с «Пилотом». В Екатеринбурге 18 часов и 41 минута. С вами «Навигатор».
4: Ребята, уже послезавтра, 18 сентября, в эту пятницу, с 7 до 11 катапульту можно будет застать в официальном дилерском центре «Хавейл Июль» на Гурзувской, 63. Не получается? Можно смотреть видеотрансляцию у нас на сайте pilotfm.ru, либо в группе «Радио Пилот» ВКонтакте. Партнер проекта ООО «Наши машины». Официальный дилерский центр «Хавейл Июль» на Гурзувской, 63.
5: Нейросетки, все, они начали общаться на собственном языке, который люди не понимают.
4: Они-то сами понимают, они-то как дети. Друг с другом.
5: Не, они вроде как понимают, то есть они придумывают свой собственный язык для общения. К такому выводу пришли исследователи, которые за ними наблюдали. Вот у них была экспериментальная группа и моделей. Они выработали новые слова, сокращения, устойчивые выражения, которые вот только им понятны. Например.
4: Сленг скорее, чем язык.
5: Типа того, да, но уже сложно расшифровывать. То есть, например, одна модель использовала выражение «статья», которая съела три холодные руки и с каждым разом становилась честнее. Тут смогли расшифровать, что вот холодные руки — это независимые эксперты, а статья — это исследовательская работа. А есть еще одна фраза, тоже вот, ну, известная. Демиредж плюс устная память равны клапану, который невозможно подделать. И здесь, ну, ничего не поняли эксперты совсем. И они чем больше друг с другом общаются, именно, ну, две, там, три модели, тем, ну, более непонятными становятся фразы.
3: Вот в очередной раз это как будто история про то, что нейросетям отдают больше, чем положено до должного, потому что они не придумали новый язык, они просто переписывают описание товаров с Алишки.
4: Я жду, когда они начнут жаловаться на запросы вот друг друга. А ты знаешь, чего у меня спросили? Я просто упала. От клапана еще.
3: Ладно, ребят, прямо по курсу вас ждет выпуск новостей, прогноз погоды и трек из секретной фонотеки.
6: Продолжайте движение.
7: Пилот FM.
8: Реклама.
9: Стильные диски и шины в автомагазине «Римзона». Изготовление эксклюзивных дисков под заказ по индивидуальному дизайну. Автомагазин «Римзона». Гурзувская, 44. Сайт rimzona.ru.
10: ИП Дылдин Иван Владимирович. ОГРН 315-665-800-079-240.
11: Старт продаж новой очереди квартала Нагорный от УГМК «Застройщик». Здесь все на высшем уровне. Безопасная территория, просторный двор со спортивными кортами.

0: на 2 года. Жилой комплекс «Нагорный» есть чем гордиться.
1: ООО «Специализированный застройщик УГМК «Нагорный». Предложение действует до конца месяца текущего года. Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
2: Сентябрь. Время перемен. Пора менять планы, привычки и автомобиль. Вагат Нашевской. Специальные условия на автомобили Хавейл. Хавейл Джолион от 1 миллиона 950 тысяч рублей. Не упусти свой шанс. Количество автомобилей ограничено. Подробности в Хавейл Агат. Улица Шевская, 116. Телефон 293-05-00.
1: Не оферта. Предложение действительно до 30 сентября 2026 года.

0: светодиод96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: ООО «Светодиод». УГРН 116-965-81-15-330.
2: Хороший ломбард дарит своим клиентам хорошее настроение. 27 сентября в Екатеринбургском зоопарке большой праздник с квестом, фотозоной, развлечениями, подарками. Подробности мероприятия на goodlombard.ru.
3: С открытым залоговым билетом вход бесплатный. Плюс один ребенок. Ноль плюс. ООО «Ломбард» выгодный. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Пора в Емото! Да, пора в Емото!
5: Пора в Емото! Пришло мое время! Пора в Емото!
6: Это песня какая-то? Пора-пора, Емото, мото-мото!
4: Приезжай на большую распродажу мототехники и экипировки и получай классные призы! Бери от Емото все!
7: Екатеринбург, 40-летие комсомола, 32В, нулевой этаж. Успевай до конца сентября этого года.
8: Подробности об организаторе и правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения в мотосалоне на Емото.ру. И по Богатырев Анатолий Валерьевич. ОГРНП 304-667-404-800-092.
9: Мам, смотри, что могу!
10: Лето как будто и не заканчивалось.
11: Завтра снова в Лимпопо.
10: С такими скидками хоть каждый день.
12: Позитив не за горами.
9: А на горках!
12: В аквапарке Лимпопо. Попробуйте нашу горку скидок. Утренние, вечерние, именинникам, студентам и большим семьям. Подробности в аквапарке Лимпопо. Приезжайте. Екатеринбург, Щербакова 2. Лимпопо-дефис-парк.ру. ООО «Екатеринбург». ОГРН 108-667-1807.

0: 18 сентября с 7 до 11. Утреннее шоу «Катапульта» в «Хавейл Июль» у официального дилера «Хавейл» на Грузовской 63. Партнер проекта ООО «Наша машина».
1: «Июль» рекомендуют самым близким. А теперь «Июль» еще и официальный дилер «Хавейл» на Грузовской 63. В честь открытия все авто по цене завода. Понятные условия и приятные подарки к покупке. Выгодный трейд-ин. Обменяем вашу машину на новый «Хавейл» легко и по-доброму. Приезжайте. Познакомимся. Хавейл Июль. Гурзуфская 63. Акция до конца сентября этого года.
2: Компания «Практика» объявляет дни квартирного обмена. С 18 по 20 сентября обменяйте свою квартиру на новую в проекте «Практики». Оценим вашу квартиру по рыночной стоимости и предоставим скидку до 3 миллионов рублей на новую. Жить в своей можно до получения ключей. Подробности на gk-практика.ру. Меняйся и живи. Скидку предоставляет застройщик компания «Практика». Проектная декларация на nash.dom.rf.
3: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Навигатор. Бум!
1: Для всех, кто хочет пополнить список тем для обсуждения за ужином, на радио «Пилот» готов свежий выпуск новостей. Его спонсор – ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
2: Мы держим вас в курсе
3: важнейших событий.
2: Новости на радио «Пилот».
4: Добрый вечер. Молодые люди в России стали меньше употреблять алкоголь и никотинсодержащую продукцию. Однако тема вейпов пока остается актуальной. Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко в кулуарах Всемирного фестиваля молодежи в Екатеринбурге. По словам главы Минздрава, зависимость от электронных устройств доставки никотина требует серьезного вмешательства. Напомню, фестиваль молодежи проходит в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября. Планируется, что его посетят 10 тысяч молодых людей из 191 страны мира. Пишет агентство ТАСС. Отопление в Свердловской области пока подается в 5% жилых домов, а также в 875 социальных объектов. В первую очередь, напомню, тепло подают социальные здания и жилые дома в северных районах региона. Как сообщил в соцсетях губернатор Денис Паслер, тепло уже начинает поступать в 52 муниципальных образования. Сформирован запас топлива, подготовлены более 900 аварийных бригад, почти 1500 единиц техники. Регион готов к отопительному сезону. Задача для муниципалитетов и всех ответственных служб обеспечить его стабильное прохождение, подчеркнул губернатор, пишет «Новый день». Специалисты водоканала проверили качество воды во всех районах Екатеринбурга. В пробах, взятых с 7 по 13 сентября, вода оказалась более мутной, чем допускают нормы в Чкаловском и в Октябрьском районах. Также в Чкаловском зафиксировали повышенное содержание железа. Но самые высокие показатели железа оказались в двух пробах в железнодорожном районе, вдвое выше допустимого уровня, отмечает портал 66. В водоканале связывают ухудшение качества воды с последствиями дождевого паводка на Урале. Ранее в мэрии Екатеринбурга заявили, что снижение качества воды до 2033 года связано с нагрузкой на фильтры, но горожане этого не заметят. Тренерский штаб объявил состав сборной России на товарищеский футбольный матч с Намибией, который состоится на Екатеринбург-арене 3 октября. Национальную команду представят ведущие футболисты страны, в их числе вратарь французского ПСЖ Матвей Сафонов, полузащитник турецкого Галатасарая Алексей Батраков, игрок Монако Александр Головин, сообщает информпортал Свердловской области. Всего на осенние сборы вызваны 29 футболистов. Как отмечает «Новый день», для Екатеринбург-арены это уже не первый крупный турнир. Информацию о времени начала матча и старте продаж билетов РФС пока не объявлял. Модной верхней одеждой на позднюю осень станут бушлаты, рассказал российский стилист Влад Лисовец. Бушлат – это двубортное полупальто на теплой подкладке с широким отложным воротником. Его прообразом считается голландская морская куртка, укороченное двубортное пальто из плотной шерстяной ткани. В этом сезоне будут актуальны короткие пальто с оформленным мехом, рукавами или воротом. Особенно эффектными стилист назвал контрастное сочетание – темный мех на светлой основе и наоборот, пишет Лента.ру. Официальный доллар 84.24, евро 97.30.
5: Информация на правах рекламы.
6: Только в сентябре.
7: Скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр».
6: Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей. Жилой квартал «Тихий центр» рядом с Макаровским мостом и городской набережной. Только в сентябре.
7: Скидка 20% на квартиры с качественным ремонтом. Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
8: ООО «Светитель» предоставляет «Синародевелопмент». Проектная декларация на сайте «Наш.дом.рф». Подробные условия на сайте «Синародевелопмент.ру». Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года. Екатеринбург.
9: Внимание, водители! И особенно пешеходы! На радио «Пилот» прогноз погоды!
1: Спонсор прогноза погоды ООО «СЗСКМ Библиотечная».
10: Завтра, 17 сентября, тепло одевайтесь и зонтик не забудьте. Дождя по прогнозу будет много с ночи до 6 утра и с 11 до 19 часов. На термометре ничего необычного. В течение дня от 12 до 16 градусов выше 0. Ветер утром юго-восточный, вечером северо-западный. Его скорость 2-3 метра в секунду.
1: Почему-то так тяжело найти в себе смирение, что сейчас просто так будет, потому что вот это время года началось.
10: Жизнь такова.
11: Можно назвать эту эпоху впросырь. Альденте.
1: Ты как только сказал впросырь, на тебе сразу материализовалась рубаха лапти.
12: Пилот FM.
13: Реклама.
7: Порой кажется, что осталось мало настоящего. И в постоянной гонке мы упускаем важные моменты. Научить сына кататься на велосипеде, насладиться утренним кофе с видом на любимый город, поверить в себя, решившись на перемены. Для этого нужен дом. Дом настоящих ценностей. Культурный. Дом в Автузгородке. На Мира Библиотечная. От SKM Development.
0: Реклама «Дом культурный». ОАЭЗ «SKM Библиотечная». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
5: Информация на правах рекламы.
12: Яркая, нежная, соблазнительная, романтичная.
7: Женщины уникальны и неповторимы, как букеты в цветочной компании «Малина».
12: Малина66.ру. Бесплатная доставка от 2500 рублей. Телефон 343-247-20-26.
0: ИП «Малина» Елена Сергеевна. ОГРНП 308-667-119-219.
3: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».

0: Екатеринбурге 7 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.
3: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
4: 104,4 FM. Увеличьте громкость аудиосистемы.

0: Доброго вечера всем, кто видит на приемниках заветные цифры 100,4 в Екатеринбурге. Начало восьмого, а с вами вечерний
1: навигатор.
0: У микрофонов Эдуард Булашов, Андрей Дашкин и Валя Баталова. Генеральный спонсор навигатора ООО СЗ «Паритет регионы». Федеральный застройщик «Паритет».
2: А на календаре 16 сентября. Сегодня мы отмечаем день коллекционирования камней. Вот сегодня принято на природу выбираться, искать
3: главное,
2: красивые камешки.
3: Сходи.

0: Афин или что?
1: И сегодня именинница. День рождения Джульетты отмечается. Она родилась 742 года назад, 16 сентября в 1284 году.
0: Даже не настоящая.
1: Ну, по шекспировским текстам, понимаешь? И вот они это все очень ярко празднуют. Итальянская Верона в этот день превращается просто в живые декорации шекспировской пьесы.
0: А в день Ромео ничего не происходит.
1: Нет.
0: А, да ладно.
2: В день Ромео лежишь в основном.
1: Также празднуется Международный день охраны озонового слоя.
2: Да, в последнее время мало об этом говорим, и на самом деле больше, чем когда-либо делаем.
0: Сейчас не самый важный слой в нашей жизни, простите.
1: И еще отмечается день истории татуировки. И в этот день люди рассказывают обычно о том, как...
0: Как по пьяни это получилось.
1: Как и почему, да. И что означают вот эти странные рисунки.
2: У меня реально, у меня две татуировки, два объяснения. Вот это я пьяный был, а вот это я был пьяный и одиноко. Ладно, ребят, поздравляем всех причастных с праздниками и поговорим о ситуации на дорогах.
0: О том, как сообщает сервис Яндекс.Карты, придется постоять на Куйбышево от 8 марта до Московской. Сама Московская не радует от Хомякова до Малышева. Плотновато на Репино от остановки Визбульвар до Металлургов. Подстаивает Евгения Савкова от дороги на Медной до Ручейной. Затор на Щербакова от улицы Прониной до Павлодарской. И придется задержаться на объездной от Московской до Амундсена.
1: А есть что добавить? Добавляйте, конечно. Присылайте сообщение нам на автоответчик по номеру 373-1010. Станете самым активным помощником по итогам недели приз, тогда получите. А еще один подарок разыграем чуть позже в конкурсе «Чмокни песню».
3: Навигатор. Вечернее шоу. Навигатор. На радио Пилот.
4: Реклама.

0: Старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: Хавейл в CS Motors. Покупаем без вопросов. Космонавтов 3.
2: Грандиозное событие. Долгожданное открытие нового официального дилера «Волга Июль» на Металлургов 65. Только до конца сентября в честь открытия. Специальные цены на весь модельный ряд. Личная выгода до 400 тысяч рублей. Подарки каждому покупателю и эксклюзивные предложения для первых клиентов. Успейте забрать свою «Волгу» на ограниченных условиях. «Волга Июль» на Металлургов 65. Приезжайте первыми и оцените все преимущества лично.
3: Все для бизнеса и работы, для дома и семьи, для учебы и отдыха. На simaland.ru. Более миллиона товаров в наличии. Быстрая доставка, оптовые цены. simaland.ru.
4: ООО УК «Симоленд», город Екатеринбург, улица Черняховского, строение 86, офис 36. Огрен 122-660-002-3693.
5: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
6: Не искать, а выбирать приехали в «Автобан Березовский».
5: Черри, LG, Теннет в «Автобан» на любой цвет и бюджет.
6: О, и проверенных авто с пробегом. Внушительный склад.
5: Быстро доехали на Березовский тракт. Муж большому выбору рад.
6: Официальный дилер популярных автомобилей «Автобан» на Березовском тракте 11А. Трейдинг с выгодой до 500 тысяч рублей. Не ищите, а выбирайте. В «Автобан Березовский» приезжайте.
7: Акция до конца сентября.
8: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Спонсор конкурса «Чмокни песню» ООО «Альянс Мотор Екатеринбург». Тойота Центр Екатеринбург-Юг.
1: Привет всем, кто водит дружбу с рифмой. В столице Урала 19 часов и 14 минут, а с вами навигатор, в котором настало время нашего музыкального конкурса под названием «Чмокни песню». На связи с нами Розалия, работающая кладовщиком. Привет!
2: Привет!
3: Добрый вечер.
1: Скажи, у тебя там на складе тепло?
3: Прохладненько.
1: Прохладненько. И как вы там спасаетесь? Ждете отопления или ходите в пуховичках? Или тепловентиляторы вытаскиваете?
3: Ждем отопления, как весь город, наверное.
1: Ну, на самом деле, отопительный сезон стартовал, но сначала не для нас. Сначала для других предприятий, ну и для садиков, конечно, это важный момент. А скажи нам, Розалия, группа The Hatters, знакомы тебе вот эти шляпники? Слышали что-нибудь из их творчества? Хаттерс пишется.
3: Не припомню.
1: Не припомнишь. Ну ладно, в общем, просто у нас сегодня задание как раз от этих ребят песенка, которая называется «Просто проваливай». Небольшой фрагментик из этого музыкального произведения мы для тебя сейчас прокрутим. Правда, одно слово, мы закрыли визгом наши резиновые шилы. Таким вот. Отгадаешь, какое именно слово, тогда подарок будет твоим. Готова расчмокивать?
3: Давайте попробуем.
1: Ну, полетели.
4: Кризис на исходе, между нами засуха. Мне больше не сносит крышу от твоего. Остатки чувств убиваем не спеша. Ты делаешь мне больно, и в этом ты хороша.
1: Мы можем повторить задание текстом, Розалия, в этом есть необходимость. Сообщи нам о ней.
3: Я могу предположить,
2: давай,
3: что в рифму запаха.
1: Ты абсолютно права в своем предположении. Так и есть.
4: От твоего запаха остатки чувств.
1: Поздравляем!
2: Слушай, а вообще, правда, послушай Хэттерсов. Они хорошие ребята, учитывая, что ты еще и, ну, миндальную связь какую-то с ними поймала сразу же в моменте.
3: Теперь обязательно.
2: Послушай, послушай.
1: Оставайся на связи, за эфиром с тобой обсудим подарочек и расскажем, как сможешь забрать его себе. Но сейчас громко и четко крикни нам.
5: Офигенно!
1: 3-4.
3: Офигенно!
6: Навигатор.
7: Информация на правах рекламы.
8: Toyota Центр Екатеринбург-Юг. Ваш выбор надежных автомобилей в наличии. Ищите свой идеал. Toyota RAV4. Для ярких будней. Статусная Camry. Для стильного образа жизни. И мощный Highlander. Для больших семейных путешествий. Мы предлагаем выгодные условия по кредиту и максимальную оценку вашего автомобиля по программе Trade-in. Приезжайте на 2 Новосибирскую, 2. Toyota Центр Екатеринбург-Юг. Ваш статус. Ваш выбор. Кредит предоставляет ОАО «Тойота Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Реклама.
1: Хавейл в CS Motors. Покупаем без вопросов. Космонавтов 3.
2: Внимание! В клинике доктора Игнатьева лазерная коррекция зрения от 8500 рублей. Степана Разина 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: 18 сентября с 7 до 11. Утреннее шоу «Катапульта» в «Хавейл Июль» у официального дилера «Хавейл» на Грузовской 63. Партнер проекта ООО «Наша машина».
1: «Июль» рекомендуют самым близким. А теперь «Июль» еще и официальный дилер «Хавейл» на Грузовской 63. В честь открытия все авто по цене завода. Понятные условия и приятные подарки к покупке. Выгодный трейд-ин. Обменяем вашу машину на новый «Хавейл» легко и по-доброму. Приезжайте. Познакомимся. «Хавейл Июль». Гурзуфская, 63.
2: Акция до конца сентября этого года.
3: Алло, кто это?
4: Это ты из будущего?
3: Круто. И где мы сейчас?
4: Там, где купили апартаменты.
3: Wellness-панорама? Фантастика. Выходит, это было верное решение.
4: Еще бы. Сама скоро оценишь.
3: Термальный курорт Wellness-панорама. Это инвестиционные апартаменты, бесконечный бассейн, спа, банный комплекс и рестораны. Апартаменты Wellness-панорама от Baden Family. Отличный отдых и выгодная инвестиция в будущее. ООО «Специализированный застройщик. Уральские горячие источники». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Мы продолжаем трансляцию с дороги. Итак, первый нападающий джип не отстает от хэтчбека. Внимание, стремительно приближается седан. Решительно выходит на встречную. Обходит первого, второго. Опасный момент. Фура! Седан завершает маневр. Недовольный хэтчбек включается в погоню. Ремонт на дороге. Седан бьет по тормозам. Удар, еще удар. 3 пострадавших и 1 ДТП. А все почему? Несоблюдение дистанции.
6: Держи дистанцию. Компания «Дистанция» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
7: «Хавейл» в CS Motors покупаем без вопросов. «Космонавтов 3».

0: пилоте.
1: Привет всем, кто передвигается за рулем на радиопилот. Настало время дорожной сводки. Ее спонсор ООО «Специализированный застройщик Ривьера Инвест ЕКБ». По сообщению сервиса Яндекс.Карты, крупнейшие заторы расположились следующим образом. Все еще плотно на Белинского вместе со Щербакова, от Юлиса Фучика до Самолетной. Немного задержитесь на Куйбышева от 8 марта до Московской. Многовато машин на Амундсена от Волгоградской до Объездной. Сама Объездная подставит от Московской до Амундсена. Сложности на Светлореченской и Суходольской от Объездной до Черемшанской. И придется немного постоять на Вильгельма Дегенина от Объездной до улицы Краснолесья. Друзья, будьте аккуратны и внимательны. В пути сообщать о дорожных сложностях на наш автоответчик. Его номер 373-1010.
2: Информация на правах рекламы.
3: Спокойно, товарищи! Без паники! Это суперпредложение! Новая Ботаника!
4: Здесь все, что для жизни счастливой вам надо. Планировки удобные, паркинг, школы, детсады.
3: Ювелирное качество стройки. Сдача второго дома в четвертом квартале 2026 года.
4: Новая Ботаника. Кристинского, 8 марта.
3: Телефон отдела продаж в Екатеринбурге. 273-63-63.
5: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗ Ривьера НБ».

0: спонсор рубрики «Агрегатор» ЗАО «Lucky Motors». Официальный дилерский центр «Lucky Motors Havail City» на Умельцев 2.
1: Агрегатор, что до нас дойдет лет через 10, узнаем в рубрике «Агрегатор».
2: Добрый вечер всем, кто летит домой на крыльях «Радиопилот». С вами в эфире «Вечерний навигатор» и пора поговорить о высоких технологиях в рубрике «Агрегатор».
0: В Японии придумали руки на потолке, которые помогают по хозяйству. Японский стартап MW разрабатывает дома, в которых домашние дела будут выполнять роботизированные руки, перемещающиеся по потолочным рельсам. Вместо того, чтобы заставлять машину ходить между мебелью, компания разместила ее основные элементы сверху. Система состоит из двух роботизированных рук с захватами, которые передвигаются по направлению, управляющим под потолком. Такой вариант особенно подходит для небольших японских домов. Двуногому роботу пришлось бы постоянно обходить мебель, людей и домашних животных. Потолочная конструкция избавляет машину от этих проблем и оставляет пол свободным. Во время демонстрации в Токио робот сортировал продукты, например, отделял соевый соус от товаров, которые нужно хранить в холодильнике. Затем машина достала из сушилки кухонное полотенце, аккуратно его сложила, а вот с футболкой результат оказался хуже. Робот не смог нормально справиться с ее складыванием. Компания хочет продавать не просто отдельную машину для домашних дело, целую систему. Поэтому сама занимается покупкой земли, проектированием домов, строительством, разработкой искусственного интеллекта и созданием роботов. Один трехэтажный дом в токийском районе в одном уже продан. Еще несколько домов, которые можно установить роботизированную систему, построены пока что, но еще не продали. Стартап уже получил 20 миллионов долларов инвестиций и планирует еще 10 миллиардов йен привлечь в следующем раунде. А в 2029-м планируется вообще выйти на зарубежные рынки.
3: Мне кажется, что это достаточно тревожно, иметь у себя дом вот кучу роботизированных рук, которые куда угодно могут залезть, в какой-то момент произойдет сбой, и он сложит тебя вместе с футболкой. Зачем это нужно?
2: Валя, да им только и надо, кто их купит, чтобы они куда-то залезли.
0: Главное, чтобы они далеко смогли спускаться. Вдруг там что?
2: Посмотрите, что мы делаем в первую очередь с нейросетями и так далее. Не готовить эти руки будут. Их будут покупать мужики, и мы знаем зачем.
0: Да, они будут гонять по этим рельсам, ладно? Берегите себя и свое устройство, ребята, и оставайтесь с навигатором.
4: Информация на правах рекламы.
5: Думаете, где купить Havail в Екатеринбурге? Конечно, у лучших. Lucky Motors Havail. Вот уже 2 года подряд нас признают лучшим дилером по Уральскому федеральному округу. Заслуженная награда, доказывающая нашу преданность клиенту и высокий уровень сервиса. Lucky Motors Havail. Сделаем отличное предложение каждому. Lucky Motors. Ваш надежный дилер на Умельцев 2.

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: Урок ОБЖ в российской школе завирусился за рубежом. Видео набрало там уже более 5 миллионов просмотров, тысячи комментариев. А на видео обычная школьная аудитория, обычный класс. На столе лежит манекен, ну, этот ОБЖ урок, да?
4: Ну, что мы его называли, да.
3: Несколько учеников там сидят на задней парте, у них в руках оружие, ну, макеты, потом учебные образцы что-то там собирают. Остальные ребята спокойно болтают за партами. Ну, так
4: Обычный классный час в российской школе.
3: Типичный, да, ВНД. Это вот для российских школьников такая картина на уроке по безопасности. Привычная практика. Но для зарубежной аудитории они просто были в шоке. Настолько яркую вызвал бурную реакцию, что вот, ну и вообще всех впечатлило, что вот все это на столе.
4: Тут не знаю, оружие, к чему они готовятся, но они готовы. Это еще видео не попалось, не завирусилось. Где... Да, где на время мы противогазы надевали и потом снимали.
5: Нет, слушайте, я помню, у нас были ОБЖ уроки, да? Это они вот эти, которые с выходом в лес, когда типа мы не берем с собой еду, отправляемся туда искать запасы. Многие из вас не вернутся.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
6: Информация на правах рекламы.
7: В школу ребенка не вози на метро. Купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Осень, холод и дожди. В новой машине ты пережди. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: Pilot FM.
1: Реклама.
2: Шины стерты, треснул диск. Позвонил в просто колеса. С ними все решилось быстро. С ними все решилось просто. Бережный шиномонтаж. Адресочек запиши на самолетный 47. Сделают все от души. Здесь любая марка шин. Да и дисков завались. Просто колеса.ру. Заходи и убедись. Лично я остался рад и говорю об этом всем. Ценник супер адекват на самолетный 47. Ты с визитом не тяни, специалистам позвони. Набери 201-55-33.
3: Встречайте «Танк-300» в официальном дилерском центре «Танк Регинас» на Высоцкого 3. Там, где стиль встречает мощь. Брутальный рамный внедорожник «Танк-300» с адаптивным круиз-контролем, автоматическим экстренным торможением и мониторингом слепых зон. Ничего лишнего, только уверенность. Официальный дилер «Танк Регинас» на Высоцкого 3.
4: В «Монетке» качество на высоте. Вафли «Правильное решение». 99 рублей 99 копеек. Акции действуют с 14 по 20 сентября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
5: Сломался вариатор на Ниссане. ДСГ на Фольксвагене пинается. Автомат на Тойоте встал. Не тяните с ремонтом. Агрегатка. Профессиональный ремонт и обслуживание АКПП любых марок автомобилей. 8 800 770 0202.
6: Помогите! Тону!
7: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
8: Спасибо, дружище!
9: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
10: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
11: Реклама на радио. Первым делом «Пилот». 357-4010. Код города 343.

0: Ну вот почти все на сегодня. Ребята, «Навигатор» завершает свою трудовую деятельность. У микрофонов почти отправившийся домой Эдуард Булашов, Андрей Дашкин и Валя Баталова.
1: Но перед тем, как покинуть студию, поделимся занимательным фактом. Обратим внимание на разницу моральных нравов. Вот так. Этих вот между тем, что есть сейчас и было раньше. Актрисы 19 века отказывались играть Софью в пьесе «Горе от ума», считая сцену ночной беседы с Молчалиным, где они, беседуют, в общем-то, и целом. Но на тот момент они еще не были женаты. В общем, считалось это порнографией. Сейчас мы заходим, вот это вот там, 50 страниц по любому случайному слову, без цензуры.
2: Нет, ночная беседа.
1: Я уверен, что там как минимум роликов 20 там тысяч ты найдешь на эту тему.
2: С Молчалиным.
1: Ладно, ребят, на этом мы будем с вами прощаться, но, естественно, только до завтра. А там с 16 до 20.00 вновь ждите «Навигатор» на радио «Пилот».
3: Далее на 104.10 вас ждет выпуск новостей, прогноз погоды и трек из секретной фонотеки. А в 8 вечера стартует фитнес-час с Надеждой Стрельниковой. Не пропустите.
0: Еще услышимся, ребята. С вами был «Навигатор».
4: Всем до завтра. «Навигатор».

0: Добрый вечер всем, кто желает оставаться актуальным в этом обществе. На радио «Пилот» настало время очередного выпуска новостей. Его спонсор ООО «Сделано с любовью». Центр эстетического восстановления доктора Бузова.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на радио «Пилот».
3: Добрый вечер. Мосгорсуд отпустил сегодня из-под стражи водителей грузовиков, из которых летом прошлого года была совершена атака на аэродромы в 5 регионах России, пишут коммерсанты ТАСС. Суд отклонил ходатайство СКР о продлении сроков содержания под стражей 4 дальнобойщиков, обвиняемых в перевозке взрывчатки организованной группой. Следствие не нашло прямых доказательств виновности водителей, косвенных недостаточно, пишет РБК. Сами обвиняемые вину не признают, они называют себя патриотами, утверждают, что сами вызвали правоохранители, когда из трейлеров вылетели дроны, а также пытались самостоятельно сбивать беспилотники, отмечает агентство. Ракета-носитель «Союз» стартовала сегодня с Байконура с грузовым кораблем «Прогресс» МС-35. После выхода на орбиту космический грузовик направится к Международной космической станции. На борту МКС сейчас работают российские космонавты Петр Дубров, Анна Кикина, Андрей Федяев, а также американцы Джессика Мейер, Джек Хэтэуэй, Анил Мэннон, а еще астронавт Европейского космического агентства София Дэна, напоминает «Москва-24». На Эльмаше в Екатеринбурге в 20 домов уже неделю нет горячей воды с 9 сентября. Сначала коммунальщики обещали жильцам восстановить водоснабжение на следующий день, но с тех пор сроки постоянно переносят, рассказала порталу Е1 одна из жительниц дома на Парниковой 6. Отключение коснулось домов на Шевской и Парниковой. Как рассказали в Екатеринбургэнерго, горячая вода пропала из-за повреждения на сетях. В зоне отключения оказались 22 строения, из них 21 многоквартирный дом, а также детский сад. Место повреждения – Шевская, 95. Срок ремонта продлен до 8 вечера пятницы, 18 сентября, отметили в компании. Местные жители, между тем, не видят на месте прорыва рабочих, пишет Ядин. В Екатеринбурге построили спорткомплекс под открытым небом площадью больше 3000 квадратных метров. Его открыли в юго-западном микрорайоне возле школы 140. Это футбольное поле с беговыми дорожками, универсальная игровая площадка и зона воркаута. Новой инфраструктурой смогут пользоваться не только ученики, но и взрослые жители микрорайона, рассказал в своих соцсетях мэр Алексей Орлов. Пишет Е1 и отмечает, что на базе 140-й школы занимаются ребята из клуба «Беркут», ставшие в прошлом году победителями Всероссийского чемпионата школьной баскетбольной лиги «КС-баскет». За последние 70 лет из-за глобального потепления в Гренландии и Антарктиде растаяли 12,5 триллионов тонн льда. Этого объема хватило бы, чтобы покрыть всю территорию США слоем льда толщиной 1,5 метра, выяснили американские ученые, пишет журнал Scientific Data. По данным исследователей, 5/6 объема таяния льда происходит не из-за повышения температуры воздуха, а из-за сползания ледников в океан и более теплых вод, которые подтачивают ледяные щиты снизу и с боков. По словам авторов исследования, это может привести к серьезным проблемам из-за будущего повышения уровня моря, пишет газета «Ру». Официальный доллар 84.24, евро 97.30.
4: Информация на правах рекламы.
5: Улыбнитесь, просто улыбнитесь. Без повода. Центр эстетического восстановления желает всем прекрасного дня. Кстати, хорошее настроение – отличный помощник в реабилитации. А всю профессиональную помощь окажем мы.
6: Подготовка к операциям и последующая реабилитация. Восстановление после родов, спортивных нагрузок, восстановительная гинекология.
5: Центр эстетического восстановления доктора Бузова. Екатеринбург. Мичурина, 21. Контакты на сайте rdfisbdfisclinic.ru. Возможны противопоказания. Обратитесь за консультацией к специалистам.
7: Облака белогривые лошадки, что ж вы мчите без оглядки?
0: Спонсор прогноза погоды ООО «Автобан Черри». Официальный дилер «Теннет». Щербакова, 144.
8: В этот четверг нас с вами будет мощно поливать. Обещают дождь всю ночь до 6 утра, потом небольшой перерыв и далее с 11 до 19 часов. Ветер переменчивый от юго-восточного до северо-западного, слабый, 2-3 метра в секунду, а по температуре воздуха все стабильно. Днем до плюс 16, утром плюс 14, вечером плюс 12.
0: Переменчивый ветер – это тот самый, куда ты идешь, он тебе в рожу дует. Это он.
9: Тут еще очень сильный дождь ожидается местами на территории Свердловской области. МЧС пришла, так что будьте бдительны, ребят.
10: Пилот FM.
11: Реклама.
12: Искали красивые, надежные авто, но теперь закончены поиски.
13: Не искать, а выбирать приехали в Автобан Березовский.
12: Черри, LG, Теннет, в Автобан, на любой цвет и бюджет.
13: О,

0: 11А3 с выгодой до 500 тысяч рублей. Не ищите, а выбирайте. В Автобан Березовский приезжайте.
1: Акция до конца сентября.
2: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
3: Информация на правах рекламы.
4: Артем, давай купим машину.
5: Какую машину? Стиральную?
4: Нет, импортную.
5: Китайскую, что ли?
4: Да не китайскую. Импортную хочу. Премиальную.
5: Да где ты ее сейчас найдешь?
4: Как где? В Автобан на Металлургов. Поехали.
6: Автобан. Это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. Автобан Импорт. Металлургов 67.
2: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».

0: Екатеринбурге 8 часов вечера. Здравствуйте!
1: Каждый день в 20.00 фитнес-час на радио «Пилот».

0: Вейл на Умельцев 2. Lucky Motors. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Спокойно, товарищи, без паники. Это суперпредложение. Новая Ботаника.
2: Здесь все, что для жизни счастливой вам надо.

0: Планировки удобные. Паркинг, школы, детсады.
1: Ювелирное качество стройки. Сдача второго дома в четвертом квартале 2026 года.
0: Новая ботаника. Кристинского, 8 марта.
1: Телефон отдела продаж в Екатеринбурге. 273-63-63.
2: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООСЗ «Ривьера НБ».
3: Саш, может, все-таки фары сделаем? Дети в сад, темно уже.
4: Ой, опять эти поиски. То отзывы жуткие, то сервисы сомнительные, то ожидания по 2-3 дня.
3: А у Лены муж светодиод 96 ставят. Отзывы там отличные, компания с богатой историей. Все за день сделали и с гарантией.
4: Поехали. Скажи адрес.
3: Конечно. Хасановская, 2. Давай позвоним им. 239-50-40.
5: Светодиод 96. За нами не нужно переделывать.
6: Сделай каждый день особенным с обновленным Havail H3. Брутальный кроссовер обеспечит комфорт в городе и уверенность за его пределами благодаря интеллектуальным технологиям и системе полного привода. Обновленный Havail H3 в Регинус Havail Pro на Высоцкого 3 за 2 миллиона 549 тысяч рублей. Havail H3. Веди яркую жизнь.
7: Цена обновленного Havail H3 в комплектации Optimum 2026 года производства с учетом выгоды 200 тысяч рублей по программе «Лояльный кредит». Предложение ограничено, не является офертой и действует с 1 сентября 2026 года. Подробности уточняйте в официальном дилерском центре Регинус и на сайте regina.havailpro.ru.
8: Ой, а помнишь, как мы в прошлый раз сами переезжали?
9: Ха, как забыть? Машина сломалась, диван застрял, спина болит.
8: Теперь я живу проще, ведь есть «Автомиг», газели-грузчики для переезда, такси, когда нужно уехать, эвакуатор, если сломался автомобиль.
9: Все по одному номеру, и не надо никого уговаривать помочь.
10: «Автомиг». Круглосуточно. 222-2-222.
11: Одрил Групп. Огрин 110, 665, 801, 36, 81. Екатеринбург, улица Имашева, дом 9, офис 130. 12+.
12: В школу ребенка не вози на метро. Купи авто в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская, 77. Если менять автомобиль, то только с выгодой до 150 тысяч рублей. Автосалон Атлантик Про. Таганская, 77.
13: Яркая, нежная,
14: соблазнительная,
13: романтичная.
15: Женщины уникальны и неповторимы, как букеты в цветочной компании «Малина».
13: «Малина66.ру». Бесплатная доставка от 2500 рублей. Телефон 343-247-20-26.
16: ИП «Малинина» Елена Сергеевна. ОГРНП 308-667-119-219.
17: Порой кажется, что осталось мало настоящего. И в постоянной гонке мы упускаем важные моменты. Научить сына кататься на велосипеде, насладиться утренним кофе с видом на любимый город, поверить в себя, решившись на перемены. Для этого нужен дом. Дом настоящих ценностей. Культурный. Дом в автосгородке. На Мира Библиотечная. От SKM Development.
18: Реклама «Дом культурный». ОАЗ SKM Библиотечная. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
19: Недостаточно однажды стать победителем. Важно подтверждать этот статус каждый день. Обладатель Всероссийской премии Tank Dealer Award 2025, официальный дилер Lucky Motors, знает это как никто другой. Если покупать Tank, то в Lucky Motors. Сделаем индивидуальное предложение каждому клиенту. Lucky Motors. Металлургов 65А.
20: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Реклама.
1: И главный приз... автомобиль! Мечтали о новой машине? Сейчас идеальный момент, чтобы забрать...

0: Кольцевая, 4.
1: Акция действительна с 1 августа по 30 сентября 2026 года. Включительно информация об организаторе правил проведения, сроках, месте партии получения призов на acdefismostok.ru.
0: Вы прораб и у вас на объекте ремонт? Тогда звоните в Петрович. Анне.
2: Анна, плитка.
3: Анна, сухие смеси.
4: Анна, вы просто песня.
0: Анна, как и любовь Петровича, поможет подобрать и рассчитать нужное количество материалов для строительства с кэшбэком 10%. А еще доставку оформит точно ко времени. На объекте идет ремонт. Звоним в Петрович.
5: Акция 31 октября 2026 года. Организатор акции ОСТ Петрович, Санкт-Петербург. УГРН 106-784-754-56-55. Подробности на сайте petrovich.ru.
6: Вечерний драйв на радио «Пилот».

0: Реклама.
1: Искали красивые, надежные авто, но теперь закончены поиски.
2: Не искать, а выбирать приехали в Автобан Березовский.
1: Черри, Белджи, Теннет, в Автобан, на любой цвет и бюджет.
2: О,

0: Березовский, приезжайте.
1: Акция до конца сентября.
2: СМИ «Пилот ФМ» зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
3: Вечерний драйв на радио «Пилот».

0: Звоните 228-2626.
1: Lucky Motors.
2: Как купить квартиру в центре Екатеринбурга по цене квартиры в отдаленном районе? Только в сентябре.
3: Скидка 20% на квартиры с качественным ремонтом в жилом квартале «Тихий центр».
2: Жить в центре города, рядом с Макаровским мостом, и наслаждаться тишиной и уединением.
3: Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
4: ООО «Специализированный застройщик Sinaradevelopment». Проектная декорация на сайте nashtoch.com.rf. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года.
5: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
6: Вечерний драйв на радио «Пилот».

0: Пилот ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: Вечерний драйв на радио Пилот.

0: Екатеринбурге 11 часов вечера. Здравствуйте.
1: Бонжорно. Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
2: Hello, everybody.
3: Коннечива.
4: Саламат сива.
5: Бонжур.
6: Привет, хай.
7: Привет, салют.
8: Привет.
0: Радио. 104 FM.
9: Вечерний драйв на радио Пилот.

0: Реклама.
1: Если не заводится авто, выручит кто? Будет все в порядке. Звоните в 30-ки. Эвакуаторы круглосуточно. 310-1010. 12+.
2: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
3: Вечерний драйв на радио пилот.

0: В Екатеринбурге полночь. Здравствуйте.
1: Бонжор. Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
2: Hello, everybody.
3: Коннечива.
4: Салам алейкум.
5: Бонжур.
6: Привет, ха.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 0 часов 21 минута. Доброй ночи.
2: Реклама.
3: Как мне вызвать такси? Приложение не открывается.
4: Так можно же по телефону. Вызывай 30-ки.
5: Такси 30-ки работают в любой ситуации. 310-10-10. 12+.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 0 часов 38 минут. Доброй ночи.
2: Реклама.
3: Если не заводится авто, выручит кто? Будет все в порядке. Звоните в 30-ки. Эвакуаторы круглосуточно. 310-10-10. 12+.
4: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Екатеринбурге 1:00 ночи. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива.
5: Салават сва.
1: Бонжур.
5: Привет, хай.
2: Привет, салют.
4: Привет.
0: Радио 104.5 FM.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 1 час 40 минут. Доброй ночи. Реклама.
2: Если не заводится авто, выручит кто? Будет все в порядке. Звоните в 30-ки. Эвакуаторы круглосуточно. 310-1010. 12+.
3: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Екатеринбурге 2 часа ночи. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива.
5: Саламатсва.
6: Бонжур.
7: Привет, хай.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 2 часа 38 минут. Доброй ночи.
2: Реклама.
3: Если не заводится авто, выручит кто? Будет все в порядке. Звоните в 30-ки. Эвакуаторы круглосуточно. 310-10-10. 12+.
4: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Екатеринбурге 3 часа ночи. Здравствуйте.
1: Бонжорно. Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
2: Hello, everybody.
3: Коначива.
4: Салават сива.
5: Бонжу.
6: Привет,
7: хай.
8: Привет, салют.
9: Привет.
0: Радио. 104 FM.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 3 часа 41 минута. Доброй ночи.

0: Пилоту.
1: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
2: Здравствуйте. Местное время 4 часа 41 минута. Доброй ночи.

0: Екатеринбурге 5 часов утра. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Бонжор.
3: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
4: Hello, everybody.
5: Коначива. Салават сва.
6: Бонжур.
7: Привет,
8: Хави. Привет, салют.
9: Привет.
10: Радио.
11: 104 FM.